0: Юлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении, у Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракетных комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для патриотов, ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На Firepoint, это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог. Американское ПВО способно сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
2: Ну, она в теории, он должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому «Патриоту» она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились, где-то говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
0: Сергей Мигдалин, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарий Георгия Бовты через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Ю. Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом целом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
4: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно, в каком-то там 90, очень давно. Эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи, то есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
3: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
5: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. Нас разоряют настолько, что мы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство. А у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
3: Бизнес-ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
3: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. С
8: Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
10: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
11: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
10: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
12: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии. Но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
10: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
13: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
10: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект начали «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
14: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили «Альфа-банк» с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит «Альфа-групп». Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
15: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, дополнительными там историями.
14: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
16: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
14: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов Сбермаркет, а еще музыкальный стриминг Сберзвук, провайдер облачных технологий Сберклауд, онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга

0: публичного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
1: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Саркисяну, который выступает за дружбу с Россией. А мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
0: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Абовянского завода и семилетний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причины названы выявление продукции, не соответствующие обязательным требованиям.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» Роял Мансур. Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля «Риц» в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
4: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре, у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
3: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: «Между делом» на Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Калининграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отмечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько

0: магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгий Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. Поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес ФМ. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
2: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Business FM. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Перельчук подробнее.
4: Территория, над которой введут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушной зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
5: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полет тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
4: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта НГ, или всем известная Cessna 172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
6: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
4: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ «Чартер» Сергей Вехов.
7: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби. У людей есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретить. запретили, пока идут боевые действия.
4: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. 2 человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
8: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, с помощью принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел. То есть искусственный интеллект в армии это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарий, как действовать, а иногда может быть и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть, что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывает нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство, то, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нас безопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карр провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
1: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
1: Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей. Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
9: Ценные бумаги.
11: Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что «Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
12: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
13: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
14: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
13: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
12: Еще один чиновник-байкер – министр финансов Антон Силуанов также поддержал инициативу.
15: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
12: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Мото МСК КАП, член экспертного совета сообщества Мото России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
16: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
12: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это не безопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
17: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, может быть, этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
12: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
18: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесные проезжают меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Сами самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
12: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
19: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что можно велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
12: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4 500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссии о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественное видео генерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
20: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
2: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» СИИ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек. копеек, юань на закрытии 10 рублей 61 копейка, ну и доллар США, если рассматривать. Однодневный фьючерсный контракт поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов, это 28 мая. Такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет, и, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район 96,5 долларов за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива. Но другое издание, «Нью-Йорк Таймс», сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявила о проведении двух детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар – бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения – 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама двух парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василисы и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
10: Business FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: Россия – надежный поставщик энергоресурсов, особенно для своих партнеров, но привлекающая Армению льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Ереван решит покинуть Евразийский экономический союз. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В частности, он указал на заявление армянского руководства о том, что существует весьма привлекательная, более чем льготная цена на газ из Российской Федерации. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам, подчеркнул Песков, добавив, что подобный режим невозможен для участников иных интеграций. Пресс-секретарь президента уточнил, что это Евросоюз, конечно же. Перспективы контактов между Россией и Евросоюзом зависят от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийский курс. Об этом известием заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, Москва ожидает от ЕС уважения законных интересов России и по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с европейскими странами. Владимир Зеленский заявил о нехватке ракет для систем ПВО и пожаловался на ограниченные поставки со стороны США. По его словам, Киев намерен добиваться расширения производства антибаллистических систем в Европе и продолжит переговоры с Вашингтоном. Ранее в МИД России сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве и объектам, используемым для нужд ВСУ. Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Российские футболисты сыграют против команд Египта 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидада и Тобаго 9 июня. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ, маркетплейс так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно, и теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на «Бизнес-ФМ». Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомство подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
6: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурс ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, большой пробивной силой, и таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
22: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом, и что тогда будет с целью, вот в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
6: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель — это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва, как раз уничтожения строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
2: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На Firepoint — это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все уже о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог. Американское ПВО способно сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
7: Ну, она в теории, он должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому «Патриоту» она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились где-то, говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
2: Сергей Мигдаль, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарии Георгия Бовты через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
8: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный. Калужный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
1: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована. По поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
8: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
9: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и мне арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство. А у нас семьи, у нас родители старенькие. Кредиты есть.
8: Бизнес ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
11: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
8: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале BFM.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
14: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
14: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть
8: быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
16: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
8: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
17: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
8: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
2: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали Альфа-банк и Пятерочка. Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
18: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с Пятерочкой. Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
23: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
18: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
12: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честными будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
18: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся

0: мы говорим про завод «Арарат», он принадлежит французской группе «Пернод-Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Саркисяну, который выступает за дружбу с Россией. А мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
1: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Абовянского завода и семилетний коньяк «Шахназарян Экстра Олд». Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
2: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
3: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
4: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневской обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
2: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Ленинграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отмечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничено.

0: обеспечивает распорядок бразильского лидера Лула да Силва, продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгия Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. О поручении изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес-ФМ. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
2: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Business FM. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малая авиация. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
4: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушной зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
5: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полет тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
4: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта НГ, или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
6: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
4: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
7: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби. У людей есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
4: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. Два человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
8: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятии решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел. То есть искусственный интеллект в армии это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарий, как действовать, а иногда может быть и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть, что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нацбезопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». А в нем глава компании Алекс Карп провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
1: Компании и корпорации.
9: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
10: Ценные бумаги.
9: Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что «Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
11: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
12: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
13: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит в воздухе?
12: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
11: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
14: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта. Не будет ли это им мешать движению?
11: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Мото МСК КАП, член экспертного совета сообщества Мото России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
15: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дитранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
11: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
16: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же все этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
11: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
17: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
11: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
18: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что мы велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
11: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4 500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссии о том, что новые модели от Google, Gemini Omni, лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чатом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
19: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельные дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
2: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес» СИИ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
20: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек. Юань на закрытии 10 рублей 61 копейка. Ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов. Это 28 мая. Такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет. И, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район $96.5 за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива. Но другое издание, «Нью-Йорк Таймс», сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
22: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У «Арсенала» 1 миллиард 230 миллионов евро, у «Красно-синих» 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы – Астон Виллы из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
21: «Спорт и деньги» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия – надежный поставщик энергоресурсов, особенно для своих партнеров, но привлекающая Армению льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Ереван решит покинуть Евразийский экономический союз. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В частности, он указал на заявление армянского руководства о том, что существует весьма привлекательная, более чем льготная цена на газ из Российской Федерации. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам, подчеркнул Песков, добавив, что подобный режим невозможен для участников иных интеграций. Пресс-секретарь президента уточнил, что это Евросоюз, конечно же. Перспективы контактов между Россией и Евросоюзом зависят от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийский курс. Об этом известием заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, Москва ожидает от ЕС уважения законных интересов России и по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с европейскими странами. Владимир Зеленский заявил о нехватке ракет для систем ПВО и пожаловался на ограниченные поставки со стороны США. По его словам, Киев намерен добиваться расширения производства антибаллистических систем в Европе и продолжит переговоры с Вашингтоном. Ранее в МИД России сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве и объектам, используемым для нужд ВСУ. Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Российские футболисты сыграют против команд Египта 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидада и Тобаго 9 июня. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявленный удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты. ФАС, не указ, маркетплейсы так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров. Очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно, и теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Бизнес ФМ. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, в России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
5: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного. Их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке и военной, и политической.
6: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника. Вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
5: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные могут быть фугасные, для подрыва как раз уничтожения строений гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
0: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет. Комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На Firepoint, это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все уже о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог. Американское ПВО способно сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
4: Она в теории должна уметь сбивать баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому «Патриоту» она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, что их нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились где-то, говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
0: Сергей Мигдаль, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарий Георгия Бовта через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
7: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Ю. В 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом Там претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
8: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована. По поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
7: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более 1 миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
9: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и они арестованы. Все. Нас разоряют настолько, что мы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство. А у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
7: Бизнес ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
10: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
7: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.5 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Бизнес FM. Наизусть. Мольер. Мы несем ответственность не только за то, что делаем, но и за то, чего не делаем. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
13: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
14: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
13: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
15: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии. Но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано. Это просто пока слова. Озон точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
23: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
11: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
23: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали Альфа-банк и «Пятерочка», чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
16: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
17: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукта и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
16: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и «Пятерочка» предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе «Супермаркеты» можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
18: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ к
2: клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
16: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов Сбермаркет, а еще музыкальный стриминг Сберзвук, провайдер облачных технологий Сберклауд, онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
0: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Обовянского коньячного завода и виноконечного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
18: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гагик Сарукяну, который выступает за дружбу с Россией, мы понимаем,

0: Мастер, что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк 5 звезд Абовянского завода и 7-летний коньяк Шахназарян Экстра Олд. Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
1: Продолжительность жизни.
2: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 2024 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина – вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву «А» прозрачно-желтой, как выдержанная яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района. Также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Калининграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отмечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт «Самсун». У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгий Бофта. Вокруг Москвы

0: В соседних регионах с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. А поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Бизнес-ФМ. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров. Но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11.30 до 14, а с 14.30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
0: Это был Георгий Бофт, политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Бизнес-ФМ. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
2: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
3: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
2: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ, или всем известная Цесна-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
4: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
2: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
5: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби. У людей есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
2: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. 2 человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, с помощью принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел, то есть искусственный интеллект в армии – это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
0: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нацбезопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». А в нем глава компании Алекс Карп провозгласил ИИ новой ядерной бомбой. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
7: Компании и корпорации.
8: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
9: Ценные бумаги.
8: Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что «Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
10: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
11: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
12: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит в воздухе?
11: Будет. Я думаю, вместе вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
10: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
12: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
10: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Мото МСК КАП, член экспертного совета сообщества Мото России Андрей Родионов, говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
13: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но на эту инициативу убрали под ковер.
10: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
14: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
10: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
15: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
10: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
16: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
10: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4 500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссии о том, что новая модель от Google, Gemini Omni, лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чатом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнес-автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
17: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходят какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле, принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
0: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес». СИИМ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек. Юань на закрытии 10 рублей 61 копейка. Ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов. Это 28 мая. Такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет. И, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район $96.5 за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ирана и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Армузского пролива. Но другое издание, New York Times, сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Армузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка.
19: Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов.
7: Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
20: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля «Риц» в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
21: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре, у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
20: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов «Роял Мансур». Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Business FM. Новости. Коротко.
22: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Россия – надежный поставщик энергоресурсов, особенно для своих партнеров, но привлекающая Армению льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Ереван решит покинуть Евразийский экономический союз. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В частности, он указал на заявление армянского руководства о том, что существует весьма привлекательная, более чем льготная цена на газ из Российской Федерации. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам, подчеркнул Песков, добавив, что подобный режим невозможен для участников иных интеграций. Пресс-секретарь президента уточнил, что это Евросоюз, конечно же. Перспективы контактов между Россией и Евросоюзом зависят от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийский курс. Об этом известием заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, Москва ожидает от ЕС уважения законных интересов России и по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с европейскими странами. Владимир Зеленский заявил о нехватке ракет для систем ПВО и пожаловался на ограниченные поставки со стороны США. По его словам, Киев намерен добиваться расширения производства антибаллистических систем в Европе и продолжит переговоры с Вашингтоном. Ранее в МИД России сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным ударам по предприятиям ВПК в Киеве и объектам, используемым для нужд ВСУ. Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Российские футболисты сыграют против команд Египта 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидада и Тобаго 9 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, как заявлено, удар по Старобельску переполнил чашу терпения. После этого индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Как ситуацию комментируют политологи и военные эксперты? ФАС, не указ, маркетплейс так и не уравняли тарифы для российских и китайских селлеров, очередная дата снова переносится, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы. Почему и как к этому относятся сами предприниматели? И штраф 3 миллиарда за что? К нам обратился житель Кубани, который в 2021 году купил в регионе участки и построил на них дома для продажи. А теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. Оказалось, что землю в 90-е годы вывели из госсобственности незаконно. Теперь ему грозит изъятие собственности и огромный штраф. Подробности на Бизнес FM. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в МИДе. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ПК в Киеве, сообщает МИД России. Ведомства подчеркнули, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву и призвали местных жителей держаться подальше от таких точек. Российские удары по Киеву будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в МИДе. По словам главного научного сотрудника Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадима Козюлина, у России достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать то, о чем заявили в МИДе.
3: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба украинской верхушке, и военной, и политической.
4: Скажите, пожалуйста, что касается использования Орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью, вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный Орешник и заряженный Орешник?
3: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. Россия ответственно подходит к таким вопросам. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об Орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва, как раз уничтожения строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России, все варианты эти возможны.
0: Это был Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. По словам экспертов, если Россия продолжит бить с той же силой, Украина окажется в тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Об этом открыто говорят и на официальном уровне на Украине. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал и спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом для зенитных ракет. Комплексов «Патриот». То есть купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце закрыли, оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания «Firepoint» украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытания собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Ну, насколько это получится, будет ли это в принципе создано, и тем более будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». На «Firepoint» — это украинская компания, ее совладелец Денис Тиллерман заявил, что она участвует в разработке дешевого аналога «Патриот». Но речь идет все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американской ПВО, способной сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги «Патриот» — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
2: Ну, она в теории, он должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому «Патриоту» она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Я не знаю, сколько в этом правды, а сколько пропаганды. Это единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар. То есть, как то, что называется, они находились где-то, говорили о том, в прошлом году, что будут находиться, переходить к этапу, как это, малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
0: Сергей Мигдалин, военный аналитик. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Комментарии Георгия Бовты через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-фэм обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
5: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес-ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени заместителя Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
6: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетели прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
5: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
8: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
5: Бизнес-ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
9: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
5: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
12: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
11: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
12: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
11: Комментарии Вовта.
12: Личный взгляд на главные события.
11: Бизнес говорит.
12: Чтобы кто надо услышал.
11: Бесценные знания.
12: Неочевидные, но удивительные факты.
11: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России снижается число банкоматов, но это не является тревожным сигналом, заявили в Центробанке. Так, количество устройств за первый квартал года сократилось на 1,2% до 130 300. В Банке России отметили, что не видят никаких тревожных знаков, потому что количество операций на один банкомат не увеличивается. Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в интервью РБК рассказала о мерах поддержки столичного бизнеса. К наиболее популярным мерам она отнесла те, что связаны с льготным кредитованием, а также субсидии для высокотехнологичных компаний. Багреева напомнила, что власти выделили на эти цели за последние 2-3 года порядка 100 миллиардов рублей. Объем финансирования в этот период был стабильным. Ассоциация европейского бизнеса ухудшила свои прогнозы в отношении экономики России. Ее развитие в ближайшие 1-2 года ожидают 17% респондентов, на 33% меньше, чем в прошлом году. В перспективе 3-5 лет рост ожидают 49% компаний против 65% годом ранее. Увеличилось число участников опроса, которые прогнозируют спад. Такое мнение высказали 39% опрошенных против 22% в прошлом году. Россия в апреле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, пишет Рейтер. При этом индийские НПЗ нарастили импорт нефти из Латинской Америки и Африки после того, как поставки с Ближнего Востока оказались нарушены из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Согласно предварительным данным Кеплер, в апреле и мае НПЗ Индии увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии, а также продолжили закупать российскую нефть. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях. Несмотря на требования ФАС, очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели, об этом Наталья Шашина.
14: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Бизнес-ФМ представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
14: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
16: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии. Но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
14: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайшие
5: жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
10: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
5: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Мотоциклистам выделенная полоса. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на полосы для общественного транспорта, сообщил глава ведомства Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас ВТБ объявил о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобные проекты начали Альфа-банк и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
17: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 2021 продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
18: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
17: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и «Пятерочка» предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
21: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
17: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Абовянского коньячного завода и виноконечного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
7: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Петросрукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированы, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит

0: детишки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявила о проведении двух детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения – 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама двух парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василиса и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 75 человек, в том числе 30 детей, эвакуировали в Ингушетии из-за подтопления, сообщили в региональном МЧС. По информации ТАСС, люди отказались размещаться в пунктах временного размещения и отправились к родственникам. Подтоплено сельское поселение Троицкое Сунжинского района, также затопило селение Карабулак. Причиной стали продолжительные ливни. В Калининграде зафиксирована вспышка сальмонеллеза в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Лэнд». Всего заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 сотрудников центра, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Бактерия сальмонелла найдена у работников, отмечающих за приготовление пищи, а также на кухонной утвари и посуде. Работа центра приостановлена. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Несколько магнитных мин были обнаружены на корпусе танкера газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области. Возбуждено дело о покушении на теракт, сообщили в ФСБ и СКР. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что это были морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Судно «Арениус» должно было после загрузки следовать в турецкий порт Самсун. У бразильского лидера Луиса Игнасио Лулы да Силвы диагностировали рак кожи на ранней стадии. Президенту предстоит пройти 15 сеансов лучевой терапии. Первые мы уже провели. По словам членов правительства, лечение не ограничивает распорядок бразильского лидера. Лула да Силва продолжит исполнять свои обязанности в обычном режиме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. МИД России анонсировал системные удары по военным и административным объектам в Киеве. Как подчеркнул глава российского МИДа Лавров в беседе с госсекретарем Рубио, это ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты. МИД рекомендует обеспечить эвакуацию из Киева дипломатов и других иностранцев. Комментарий Георгий Бофта. Вокруг Москвы и соседних регионов с июня будут запрещены полеты малой авиации, сообщают профильные телеграм-каналы. Исключение для оказания медпомощи, выполнения госконтрактов и ряд других случаев официального подтверждения пока нет, но, по словам экспертов, информация похожа на правду. И начинающих водителей в России предлагают допускать к управлению автомобилем поэтапно. А поручение изучить вопрос уже направлено в МВД со сроком исполнения до конца года. Как может выглядеть подобный механизм? Подробности на Business FM.

0: По Старобельску переполнил чашу терпения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что вооруженные силы России приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Как подчеркнул глава российского МИДа, Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Также Лавров напомнил о рекомендации России обеспечить эвакуацию из украинской столицы дипломатического персонала и других граждан иностранных государств. 24 мая российские войска уже нанесли массированный удар по Киеву. Каковы могут быть последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
0: Это был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России через полчаса на «Бизнес-ФМ». Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малая авиация. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5100 метров. Об этом пишут профильные телеграм-каналы, но пока без официального подтверждения. На какой территории закрывается небо и какой техники это может коснуться, Евгений Пеличук подробнее.
2: Территория, над которой введут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
3: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации и по своим размерам напоминают беспилотники.
2: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
4: С клубом просто беда происходит, потому что, собственно, за счет полетов мы осуществляем свою деятельность, то есть есть потребность в полетах, в опробовании техники. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
2: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ «Чартер» Сергей Вехов.
5: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Это хобби у людей. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, которые прилетают к нам ближнего соседа. Логично запретили, пока идут боевые действия.
2: Поводом для ограничений в столичном регионе наши собеседники называют трагедию двухмесячной давности, когда в Коломне упал легкомоторный самолет. 2 человека погибли. В отрасли есть подозрение, что ошибочно сработали системы ПВО, перепутав самолет с беспилотником. Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: А Ватикан опубликовал энциклику Папы Льва XIV, посвященную ИИ. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев XIV, по сути, своей технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости разоружения ИИ. Искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, сказано в документе. По мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта, а цифровая революция меняет саму грамматику противостояний. С этим соглашается главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
6: Искусственный интеллект не стоит на месте, он вторгается все глубже и, в общем-то, переходит к массовой интеграции в военный контур, в разведке, в целеуказании, в помощи принятия решений, ну и даже, в общем, в информационных операциях, в кибероперациях и так далее. Главный рубеж, можно сказать, он уже прошел. То есть искусственный интеллект в армии это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая еще, что это делает он сам. На самом деле, и мы найдем пример уже в современности, выполняет распоряжение искусственного интеллекта, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Меняется, в общем, уже даже не инструментарий войны, а сама логика конфликта начинает меняться под действием искусственного интеллекта. То есть что мы видим? Скорость принятия решений. Машины быстрее, соответственно, человеку остается только наблюдать, ну и получать результат. То есть скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
0: Вадим Козюрин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Документ «Великое человечество» был представлен в Ватикане вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Олахом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нас безопасности страны. Также стоит отметить, что энциклика Папы Римского появилась после апрельского манифеста крупного подрядчика Пентагона компании «Палантир». В нем глава компании Алекс Карр провозгласил и новые ядерные бомбы. С помощью нейросетей США должны утвердить превосходство над остальным миром. Вскоре этот документ разошелся в российских соцсетях под названием «Манифест технофашизма».
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
7: Деньги.
10: 20 марта 1535 года на Руси была проведена денежная реформа, результатом которой стало формирование единой монетной системы. Из обращения изъяли московскую и новгородскую деньгу, место которых заняли новгородская серебряная копейка, московская сабельница и полушка.
7: История денег на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
12: Доля карт Visa и MasterCard на российском рынке снизилась до менее чем 17% за последние 4-5 лет. Об этом заявила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она также отметила, что карты международной платежной системы должны уходить с российского рынка. В поездах дальнего следования федеральной пассажирской компании появились онлайн-игры в шахматы, нарды, крестики-нолики и морской бой. Эта опция теперь есть на мультимедийном портале «Попутчик», сообщили в пресс-службе перевозчика. Пассажирам доступна как игра с искусственным интеллектом, так и друг с другом.
7: Ценные бумаги.
12: Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. В декабре глава компании Владимир Потанин допускал, что «Норникель» может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году, поскольку сформирует положительный денежный поток. МТС-банк выплатит дивиденды за прошлый год в размере 96,12 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит почти 8%, а дату дивидендной отсечки предложено установить 10 июля. Решение должны утвердить акционеры на годовом общем собрании в июне. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения, об этом Наталья Воробьева.
13: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
14: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
15: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
14: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
13: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
16: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много места не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю о такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
13: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
17: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
13: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
18: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
13: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
19: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесные проезжают меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
13: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
20: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что можно велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
13: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
0: Не происходит так, чтобы вы записали голосовые сообщения, а вам в ответ пришло готовое кино. Так эксперты комментируют дискуссии о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных, картинок, текста, роликов и голосовых записей. А в Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток и понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так, тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого, говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
1: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов, потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, чтобы вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
0: Сергей Черненко, автор канала «Карьера и бизнес». Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео. Нефть в понедельник упала на сигналах об урегулировании вокруг Армузского пролива, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после заявления МИДа о готовящихся ударах по Киеву. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций начал новую трудовую неделю с падения. Индекс Московской биржи опустился на процент. Закрытие основной торговой сессии 2598 пунктов. И пик падения пришелся на сообщение от Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором говорится, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. И также в МИД сообщили, что российская сторона рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу. Так что вот такие сообщения и привели они к тому, что рынок наш упал ниже значения 2600 пунктов по индексу Московской биржи. И случилось это впервые с 8 мая. Рубль также снизился, китайская валюта прибавила 8 копеек. Юань на закрытии 10 рублей 61 копейка. Ну и доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, поднялся выше 72 рублей. Но здесь еще и приближается единый день уплаты налогов. Это 28 мая. Такой сезонный фактор поддержки у рубля скоро исчезнет. И, соответственно, падение мировых цен на нефть тоже сказалось как на торгах акциями, так и на торгах валютой. Цены на нефть упали заметно. Падение около 6%. Смесь Brent опустилась в район $96.5 за баррель. Рынок нефти ждет соглашения. Во всяком случае, Трамп еще в выходные писал о том, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению США, Ираном и рядом других стран. Помимо этого, в прессе появились сообщения, в частности, частности, телеканал Fox News сообщил о том, что по состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%. Но пока Иран, в принципе, согласился с рамочным соглашением, однако переговорщики все еще спорят о фундаментальных факторах, которые касаются ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива. Но другое издание, «Нью-Йорк Таймс», сообщило о том, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 6:57, в студии Вероника Романова. В Госдепе США рассказали, что телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова был посвящен конфликтам на Украине и в Иране. Так, вчерашнюю беседу Рубио и Лаврова прокомментировал пресс-секретарь ведомства Томми Пигот. Ранее в российском медиа заявили, что Лавров проинформировал Рубио о том, что Москва приступает к системным и последовательным ударам в Киеве. А еще сказал, что украинские власти и также власти европейских стран подрывают договоренности, которых достигли Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске в августе 25-го. 5 стран Евросоюза призывают ужесточить торговые меры для противодействия Китаю. Совместный неофициальный документ подготовили Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Литва. Как пишет издание «Политика», они рекомендовали руководству ЕС чаще расследовать недобросовестную торговую практику КНР. Группа из 5 стран призывает Брюссель шире использовать тарифы и другие защитные меры для борьбы со злоупотреблениями со стороны Китая и других государств. Документ был передан Европейской комиссии 22 мая, говорится в публикации. 29 мая в Брюсселе запланировано внутреннее обсуждение стратегии по конкурентной угрозе со стороны КНР. Опубликована деловая программа Петербургского международного экономического форума, которая объединяет ключевые направления глобальной российской повестки. В программу, как сообщает Росконгресс, включены 5 тематических треков, а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений. Уже понятно, что Петербургский международный экономический форум, как крупнейшее деловое событие, мероприятие мирового масштаба, в этом году привлечет к себе повышенное внимание, отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия анонсировала удары по Киеву. По местам, связанным с производством беспилотников и по центрам принятия решений, МИД рекомендовал иностранных гражданам покинуть город. Эту информацию Сергей Лавров повторил и в телефонном разговоре с Марко Рубио. Впрочем, минувшая ночь в украинской столице ничем особенным отмечена не была. По крайней мере, никаких сообщений на сей счет не поступало. Кубанским предпринимателям малого бизнеса грозит штраф 3 миллиарда рублей из-за чужих махинаций времен 90-х годов. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит история местного жителя, который купил участки в Динском районе, построил дома для продажи, а потом у прокуратуры возникли претензии. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока в комиссиях не уравняют, несмотря на настойчивые требования ФАС. А, впрочем, представители малого бизнеса не особо-то и удивились. Как дальше будет развиваться эта ситуация? Все подробности в нашем эфире. Москва рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в российском МИДе. Там заявили, что удар по Старобельскому переполнил чашу терпения, и вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Российские удары по украинской столице будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам предприятия, предупредили в российском МИДе. Достаточно ли у России ресурсов, чтобы реализовать заявленное, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО Вадим Козюлин.
2: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба.
5: Что касается использования орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный орешник и заряженный орешник?
2: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России.
22: Вадим Козюлин. Накануне глава МИД Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Рубио, сообщил, что по поручению президента Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве военным объектам и посоветовал эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал. О реакции Рубио не сообщается. Госдеп США лишь сообщил, что разговор был посвящен военным конфликтам на Украине и в Иране. По мнению экспертов, если Россия продолжит бить по Киеву с той же силой, что в минувшие выходные, Украина окажется в очень тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернатива. альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания FirePoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса Patriot. Будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
22: Дмитрий Корнев, но возвращаясь к созвону Лаврова и Рубио, глава Госдепа заявил, что после разговора с российским коллегой проинформировал Трампа о шагах России. Ждем подробностей. NBC News сообщает, что США отчаянно ищут вольфрам для восстановления ракетного арсенала, запас которого были истощены из-за войны в Иране. Вольфрам используется в том числе при создании истребителей, бронебойных снарядов и ракетных систем, среди которых Томагавк и Патриот. С 15 года у США не было активных коммерческих рудников. Что касается украинской компании FirePoint, ее совладелец Денис Штилерман заявил, что она участвует в разработке бюджетного аналога Patriot. Но речь идет все же о европейском проекте Freya, в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американской ПВО, способной сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги Patriot — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
8: Ну, она в теории должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому патриоту она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пару установок и радар. Говорили о том, что будут переходить к этапу как это малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею, или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
22: Это был Сергей Мигдаль, военный аналитик. Российский рынок отреагировал на заявление МИДа падением. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов. Сейчас открылись утренние торги. И пока без особой динамики никакие изменения особые не наблюдаются. О возможных последствиях ударов Москвы по Киеву комментарий Георгия Бовта в середине часа. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда из-за чужих махинаций времен 90-х. В нашу редакцию обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи. А теперь получил от Генпрокуратуры судебный иск, в котором сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона, продолжит Диана Чебанова.
9: «Бизнес говорит».
10: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
23: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована. По поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В Оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них пользу государства. государства пустые неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
10: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
7: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы поняли в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
10: Бизнес-ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
11: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
10: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
24: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
25: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбер. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
26: Реклама на Бизнес FM в Казани.
27: Ищете уютное место для дня рождения?
28: Или теплых семейных встреч?
27: Семейное кафе «Тренди».
28: Вкусно, уютно для всех.
29: Семья всегда будет в тренде.
27: Тренди.рф.
30: Бронь столов 225-44-33.
31: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
32: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
33: Деньги. 7 африканских стран, входящих в зону франка, образуют Западноафриканский валютный союз. Он был создан в период, когда все они были колониями Франции. В Союз входят Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал и Того. Правом эмиссии денежных знаков обладает Центральный банк государств Западной Африки. Единое и валютное ограничение во всех странах Союза. Например, вывоз банкнот ограничен 25 тысячами франков на одного человека.
0: История денег на Business FM. Business FM, Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах? О кафе, о салонах красоты, о ценниках.
3: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
4: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольное все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Не приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
3: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
5: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записью слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
13: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
5: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
3: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
14: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
13: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
14: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
3: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Проект «Репост» на Бизнес-ФМ.
16: Всем привет! Это снова программа «Репост» на Business FM. И сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети. Не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот, ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки? Вот если у тебя есть дома телевизор и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа «да там фигню всякую пишут». Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологии, а про этику работы с нейросетями. Потому что нейросети — это не замена мышления. Они не только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились... Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью, я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно. Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю, и поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы на вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки, потому что понимаем, что это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
33: Проект «Репост» на Business FM. Реклама на Business FM в Казани.
32: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте

0: представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гелеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении. Развитии и стагнации. Проблемах.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Пока США продолжают свои военные авантюры на Ближнем Востоке около Ирана, о соглашении не может быть и речи. Это заявил официальный представитель Центрального оперативного штаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфгари. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 за бочку. Конец цитаты. С таким заявлением Зальфгари выступил после ударов США по югу Ирана. В ночь на 26 мая американская армия поразила 2 катера КСИР, а также зенитно-ракетную установку Ирана в порту Бандар-Аббас. Американцы назвали эти удары оборонительными. Лимит налогового вычета для семей с детьми при покупке жилья следует увеличить. При рождении ребенка добавлять к нему 200 тысяч рублей за первого, 300 тысяч рублей за второго, 400 тысяч рублей за третьего и последующих. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш. Классической подставой назвали в РПЦ задержание митрополита Илариона чешской полиции. Все выглядит как грубая провокация, причем поражает ее примитивный топорный уровень. Это заявил агентству ТАСС зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов. В российском МИДе разбирательство в отношении митрополита Илариона назвали сфабрикованным и потребовали немедленно его прекратить и освободить священнослужителя. Ранее стало известно, что чешские полицейские нашли в автомобиле митрополита несколько контейнеров с белым веществом. Его отправили на экспертизу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Российский МИД анонсировал удары по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве. Наступает ли в этом конфликте новый этап? Об этом через минуту в комментарии Георгия Буфта. Слишком похожи на дроны. Профильные паблики утверждают, что небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации, а полеты будут запрещены на высотах до 5000 метров. А кого это коснется на самом деле? Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил глава профильного ведомства Андрей Никитин. А что думают об инициативе байкеры, в том числе в правительстве? Все подробности в нашем эфире. Министр иностранных дел Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Рубио, что российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Лавров напомнил Рубио о рекомендации Москвы эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан иностранных государств. Госдепартамент США сообщил, что Рубио поговорил с Лавровым по просьбе российского министра и что они обменялись мнениями, цитирую, на российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране. Сам Рубио рассказал журналистам, что сказал Лаврову, что сейчас не идут и не запланированы переговоры с Украиной, но США все

0: всегда готовы оказать содействие, чтобы прекратить эту войну. Рубио сказал, что после разговора с Лавровым проинформировал Трампа о шагах Путина. Какими могут быть последствия, комментирует Георгий Буфт.
1: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11.30 до 14, а с 14.30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает» о военном аспекте заявления МИД России в эфире «Бизнес ФМ» в начале следующего часа. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5000 метров. Это сообщили профильные телеграм-каналы, но пока без официальных подтверждений. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться, об этом Евгений Перельчук.
2: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
3: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, как какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации напоминают беспилотники.
2: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22, или небольшой Альта-НГ, или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
4: С клубом просто беда происходит, потому что за счет полетов мы осуществляем свою деятельность. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
2: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании SV Charter Сергей Вехов.
5: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, логично запретили, пока идут боевые действия.
2: Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Продолжит тему Наталья Воробьева.
6: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
7: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, вот со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
6: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
8: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
6: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Moto MSK Cup, член экспертного совета сообщества «Мото России» Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
9: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
6: В этом году в середине апреля Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
10: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются. Вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
6: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
11: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
6: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
12: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
6: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия «Плюс» в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ» ПАО «ПИКСЗ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
14: Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов.
13: Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
15: студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Почта России ограничила работу ряда отделений в вечернее время. На это обращает внимание Синьюз. Теперь в некоторых филиалах получать и отправлять письма и мелкие посылки, а также оформлять подписку и переводить деньги можно только до 16:00. На предприятии нововведения объясняют удобством для пользователей и персонала, так как в 90% случаев перечисленные операции совершаются именно до этого времени.
16: Бизнес и власть.
15: Крупные банки будут обязаны дать клиентам возможность получать трансграничные переводы от физлиц через систему быстрых платежей. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на сайте Банка России. Требование коснется системно значимых кредитных организаций и начнет действовать с 1 апреля следующего года. Кроме того, у клиентов появится возможность пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка с помощью СБП.
16: Ценные бумаги.
15: Совет директоров ФК-система рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Об этом сообщили в компании. Этот вопрос будет решен на годовом собрании акционеров в июне. Возможность отсутствия выплат за 2025 год основатель ФК-системы допускал еще в конце прошлого года. По итогам 2024 года дивиденды компании также не выплачивались. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Где искать дивиденды, когда рынок в апатии? Какие компании могут обеспечить стабильный доход даже в условиях неопределенности? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
14: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
17: Кажется, что дух анкориджа полностью испарился. Вместо улучшения ситуации мы видим обострение. Вот и госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры США, Украины и России сейчас фактически не идут. Неудивительно, что на рынке сохраняется определенная апатия. Но, друзья, это не повод инвестировать по картам Таро или расположению звезд. Не хотите рисковать, окей? Есть островки спокойствия. К примеру, мы говорим о компаниях, так называемых дивидендных королей. Это тоже интересная тема. Это компании со стабильной историей выплат с крепким балансом. Такие эмитенты умеют зарабатывать практически при любых рыночных циклах и при любых ставках. Плюс эти вот дивидендные короли позволяют существенно нарастить прибыль компании за счет реинвестирования полученных дивидендов. Тот самый феномен, то чудо сложного процента, о котором постоянно говорил в свое время, кстати, никто иной, как Альберт Эйнштейн. Кстати, одной из таких компаний, уже недавно я говорил об этом, это ВТБ. Так вот, до конца мая менеджмент, скорее всего, объявит, какой процент чистой прибыли они направят на дивиденды. Если коэффициент выплат превысит 35%, то рынок может принять эти новости достаточно оптимистично, после чего последует и рост. Но, кстати говоря, даже если payout будет процентов 30, тоже не так плохо. И даже если будет 25, ну, есть шанс, что бумаги ВТБ просядут, но потом, скорее всего, пойдут снова расти. Из других интересных историй можно выделить МТС, крупнейшего телеком-оператора России. Совет директоров уже рекомендовал выплату по итогам 2025 года в размере 35 рублей за акцию, или почти 70 миллиардов рублей суммарно. И, кстати говоря, это дает около 15% годовой дивидендной доходности. Это очень нехило. Это просто по нынешним временам выглядит невероятно достойно. Собрание акционеров пройдет 23 июня, а отсечка намечена на 8 июля. То есть, естественно, если акционеры одобрят эти выплаты. Дальше у нас с вами идет Сбербанк. По сути, это главный системно значимый банк страны с огромной долей на рынке розничного кредитования. В апреле наблюдательный совет рекомендовал рекордные дивиденды – 850,2 миллиарда рублей. Это соответствует половине чистой прибыли за прошлый год. В пересчете на акцию это примерно 37,64 рубля. То есть не исключено, что мы увидим даже 42 рубля на акцию в виде выплат за 26 год с дивидендной доходностью около 14%. Но согласитесь, это очень неслабо. Просто очень. А еще можно выделить бумаги X5. Совет директоров рекомендовал выплатить 245 рублей на акцию по итогам 2025 года. К слову, суммарная выплата за весь год составит 613 рублей. Это действительно очень неплохие цифры, учитывая, что год был для ритейлера не самым простым. Смущает, правда, что дивиденды в значительной степени увеличивают долг компании. Ну и из бенефициаров, например, нефтяного сектора, я бы выделил привилегированные акции Сургутнефтегаза, где ждем доходность вблизи 15%, имеется в виду дивидендную доходность.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Ну, еще чуть-чуть поговорим о рынке. А прямо сейчас нефть Brent находится на росте. 98.38 стоит сорт эталонный и прибавка в 2.33. Но и, возможно, это не предел. А что произошло? Ночью американские силы снова ударили по Ирану. Не сказать, что удар был очень сильный. А потопили два катера корпуса стражи Исламской революции и ударили по зенитно-ракетному комплексу в порту Бендер-Аббас. Но в результате американцы заявили, что удары были оборонительными, что бы это ни значило. Ну, а представитель иранской армии на это заявил, что при таком раскладе, пока США будут вести подобную политику, ни о каких мирных соглашениях речи не идет, и представитель иранской армии призвал всех готовиться к нефти по $200. Другим темам не происходит так, чтобы вы записали голосовое сообщение, а вам в ответ пришло готовое кино. Так, эксперты комментируют дискуссию о том, что новая модель от Google Gemini Omni лишит работы видеомонтажеров и веб-разработчиков. На прошлой неделе была представлена модель для генерации видео со звуком из самых разных исходных данных – картинок, текста, роликов и голосовых записей. В Google позиционируют ее как модель с пониманием реального мира. Она знает, как работает гравитация, как выглядит свет в разное время суток, понимает, как двигаются люди. А самое главное, можно редактировать видео прямо в диалоге с чат-ботом. Это породило обсуждение, что фрилансеры будут терять заказы, которые возьмет на себя искусственный интеллект. Но это не так. Тем более, что качественная видеогенерация стоит дорого. Говорит основатель агентства по автоматизации бизнеса, автор канала «Карьера и бизнес» и Сергей Черненко.
18: На самом деле все сервисы искусственного интеллекта, которые что бы то ни было отдельно дают, они все на каком-то этапе становятся платными. Видеогенерация — это одно из самых дорогих направлений искусственного интеллекта. Вот, например, у меня в агентстве мы тратим там почти $1500 в месяц просто на то, чтобы купить кредиты для того, чтобы делать видеогенерацию для клиентов. И это без учета работы людей, это без учета всего. То есть это достаточно дорогая игрушка. Сейчас на рынке, наверное, каждый месяц проходит какие-то громкие новости, которые многие называют революциями, о том, что теперь одна модель вывела свою новую какое-то обновление, вторая модель вывела обновление. Каждый раз говорит о том, что это все это поменяет мир. На самом деле принципиально мир поменял само появление чата GPT несколько лет назад. Все остальное мы видим просто постоянное улучшение работы модели. И в данном случае мы говорим не про автоматизацию с помощью искусственного интеллекта, а об усовершенствовании, ускорении работы конкретного человека. Я не считаю то, что это замена человеку, который являлся или является специалистом по созданию видеоматериалов. Потому что все равно кто-то должен давать техническое задание, у кого-то должна быть насмотренность. Есть много технических вещей, которые нужно помнить, понимать и знать. Оно не происходит так, что вы записали какое-то голосовое сообщение, и вам в ответ пришло готовое кино.
0: Сергей Черненко, «Карьера и бизнес» СИИ. Как отмечают эксперты, бесплатно можно сгенерировать разве что 10-15 секунд видео.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
20: 31-я выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в Гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
21: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона от открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: В Москве 7:57, в студии Вероника Романова. Минувшей ночью над регионами России сбили 59 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом, сообщают в Минобороны. Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, поврежденного из-за атаки 15 мая, подлежат разбору, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он объяснил, что пострадали несущие конструкции, непригодными для проживания оказались около 70 квартир. В ночь на 15 мая силы ПВО сбили над Рязанской областью 99 беспилотников. 5 человек погибли, еще 6 ранены, повреждены 2 дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Снятие антироссийских санкций и налаживание отношений с Москвой обсуждают в парламенте Болгарии. Об этом рассказал депутат парламента страны Ангел Георгиев в интервью ТАСС. По его словам, имеющиеся у Болгарии самолеты МиГ-29 нуждаются в замене двигателей, и заниматься этим должны российские компании. В связи с этим депутаты предлагают снять санкции на российское топливо, энергетические ограничения и запреты на обслуживание этих самолетов. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов. Они обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления согласно требованиям закона о связи, объяснили в надзорном ведомстве. Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, в том числе DDoS-атакам. Средняя заработная плата специалистов по обслуживанию кондиционеров в России выросла на 39% и достигла 126 тысяч рублей в месяц. Это следует из исследования Авито работы. Уточняется, что в условиях ранней жары в Центральной России рост спроса на климатическую технику, работодатели стали активнее искать специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров. При этом в Санкт-Петербурге и Москве предлагают в среднем 174 тысячи и 164 тысячи рублей соответственно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия анонсировала удары по Киеву по местам, связанным с объектами ВПК и центром принятия решений. Впрочем, минувшей ночью ударов не было. Но европейские дипломаты уже заявляют, что никуда из Киева не уедут. Готовясь к нефти по $200, представитель иранской армии заявил, что пока США продолжают военные авантюры, на соглашении не может быть и речи. Ночью американцы поразили 2 катера «Ксир» и установку зенитно-ракетного комплекса. Силы США назвали эти удары оборонительными. Нефть сейчас растет на 2 с лишним %. Брент стоит 98,39. Привет из лихих 90-х. Кубанский предприниматель рассказал, как получил претензию на 3 миллиарда рублей за землю, которая была незаконно выведена из госсобственности. Правда, происходило это еще в конце прошлого века. На землю предприниматель купил совсем недавно. Все подробности в нашем эфире. Москва рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в российском МИДе. Там заявили, что удар по Старобельску переполнил чашу терпения, и вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Российские удары по украинской столице будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в российском МИДе. Достаточно ли у России ресурсов, чтобы реализовать заявленное, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.
2: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного. Их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба.
3: Что касается использования орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный орешник и заряженный орешник?
2: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России.
0: Вадим Козюлин. Накануне глава МИД России Сергей Лавров позвонил главе Госдепа США Марко Рубио и сообщил, что по поручению президента Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве военным объектам и посоветовал эвакуироваться из украинской столицы дипломатическому персоналу. Госдеп США подтвердил разговор, который состоялся по просьбе российского министра. Сообщается, что разговор был посвящен Украине и Ирану. Рубио заявил, что после беседы с Лавровым проинформировал Трампа о шагах Путина. А по мнению экспертов, если Россия продолжит бить по Киеву с той же силой, что в минувшие выходные, Украина останется в очень тяжелом положении. У Киева большая проблема защиты от баллистических ракет. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал спикер воздушных сил ВСУ Игнат, комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
0: Дмитрий Корнев, NBC News, сообщает, что США отчаянно ищут вольфрам для восстановления ракетного арсенала, запас которого были истощены из-за войны в Иране. Вольфрам используется в том числе при создании истребителей, бронебойных снарядов и ракетных систем «Томагавк» и «Патриот». С 15 года у США не было активных коммерческих рудников. Что касается украинской компании Firepoint, ее совладелец Денис Штилерман заявил, что она участвует в разработке бюджетного аналога «Патриот». Но речь все же о европейском проекте «Фрея», в котором участвует участвуют многие страны, создающие свой аналог американской ПВО, способные сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги Патриот — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
5: Ну, она в теории должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому патриоту она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар говорили о том, что будут переходить к этапу как это малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
0: Сергей Мигдаль. А российский рынок отреагировал на заявление МИДа падением. Вчера индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов. О возможных последствиях ударов Москвы по Киеву комментарий Георгия Бовта в середине часа. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф в 3 миллиарда рублей из-за чужих махинаций времен 90-х. На «Бизнес-ФМ» обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально, поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Продолжит тему Диана Чебанова.
7: «Бизнес говорит».
8: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал «Бизнес-ФМ», что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
9: То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют, это компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
8: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
24: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. Нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
8: Бизнес-ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
8: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем. Одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
28: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
27: Бизнес FM Казань.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4%, до 18 миллионов упаковок, пишет Коммерсант. Отчасти причина – заморозки в апреле в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии более 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминов кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
1: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, в конце февраля и в начале марта. Но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране в связи с тем, что березы достаточно широко распространены во всех регионах. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была в достаточно небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пыльцы растений – это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
30: Помимо симптоматического ситуативного лечения аллергии, отечественная медицина предлагает и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИНТ, с помощью аллерговакцин. И метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан в Московской медицинской академии и впервые запатентован в 90-х. Его достоинство в том, что одновременно лечатся сразу все виды аллергии разом – и пыленос, и пищевая реакция. Москвичка Марина ежегодно проходит курс АСИНТ.
14: У меня аллергия на цветущие растения, деревья. Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от полиноза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИД. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Французским препаратом Столораль. Препараты все покупаю осенью себе заранее. Курс на год. И АСИД, и Столораль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно. Поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально, относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела. То есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
30: Однако есть страдающие полинозом люди, для которых проблема аллергии в этом сезоне только усугубилась, говорит москвич Илья.
15: В этом году у меня аллергия началась раньше, чем обычно, в середине весны. Классика чихания насморк. И да, можно отметить, что вот, например, среди моих знакомых как будто бы количество аллергических реакций сократилось у них, но при этом лично у меня вот как раз ситуация такая неоднозначная. И в этом году был чуть ли не первый или второй раз в мою жизнь, когда мне пришлось покупать антигистаминные препараты. И я их пил ежедневно, что тоже на самом деле для меня впервые.
16: Вы заметили, что цена как-то изменилась у лекарств?
15: Я, как человек, который не следил за ценой на эти препараты, могу сказать, что, как по мне, она сохранилась примерно на том же уровне. Возможно, сезонное повышение сейчас, но при этом, в силу того, что появилось достаточно большое количество отечественных аналогов, мне кажется, что цена, в принципе, остается на том же уровне, может быть, чуть выше. Но если покупать что-то импортное, скорее, да, подорожало, но тут влияют другие факторы, не сезонность.
30: Вместе с тем, эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
29: Для слушателей старше 12 лет.
27: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
27: Как появлялись города? На Бизнес FM.
19: Спонсор программы ООО «Введенская».
20: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
27: Бизнес FM Казань.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении ее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова.
0: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за три месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
2: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
0: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
3: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
0: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
4: История болезней.
27: и их лечение.
29: Для слушателей старше 12 лет.
27: Вплоть до конца 19 века при вправлении переломов врачи руководствовались исключительно собственными ощущениями относительно того, какая кость и в каком месте повреждена. Очевидно, что эта диагностика страдала неточностью. Нередко врач вправлял только один перелом из сразу нескольких, полученных пациентом. Ситуация изменилась в 1895 году, когда немецкий физик Вильгельм Рентген во время экспериментов в собственной лаборатории обнаружил неизвестной ранее науке всепроникающие лучи. Это открытие стало настоящей вехой в медицине. Теперь не надо было ничего угадывать, можно было просто посмотреть рентген-снимок. Рентгеновское излучение помогло не только в диагностике переломов и травм, но и множество других заболеваний. Ведь в основе флюорографии и КТ все та же технология, которую разработал в свое время Вильгельм Рентген. История болезней и их лечения на Business FM.
28: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Business FM в Казани.
5: Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
5: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука

0: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
1: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 8.28, студия Вероника Романова. Делегация японского МИДа и Министерства экономики, торговли и промышленности находится с визитом в России. Об этом заявила агентство РИА Новости неназванная представительница японского Минэкономики. В составе делегации глава департамента торговой политики Министерства экономики и замглавы департамента Европы японского МИДа. Они проведут встречи на правительственном уровне. Визит японцев продлится несколько дней. МИД России информацию о визите пока официально не подтверждал. О планах Японии отправить в Россию делегацию, состоящую из представителей правительства, стало известно в начале мая. Целью поездки японские власти назвали защиту активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России. США отчаянно ищут вольфрам для восстановления ракетного арсенала, пишет NBC News. Телеканал поясняет, что запасы современного оружия и боеприпасов были истощены из-за войны против Ирана. Вольфрам используется при создании истребителей, бункерных бомб, бронебойных снарядов, ракетных систем, среди которых в том числе «Томагавк» и «Патриот». С 2015 года у США не было активных коммерческих рудников. Администрация Дональда Трампа пытается снизить зависимость от китайских поставок вольфрама. В то же время Китай остается лидером по объемам переработки этого металла. Власти Нью-Йорка вернули Индии более 600 похищенных предметов антиквариата, которые в разные годы были похищены крупной международной группой контрабандистов и вывезены в Штаты. Стоимость возвращенных культурных ценностей оценивается в 14 миллионов долларов. В последние годы США регулярно возвращают разным странам найденные ценности, из которых индийская партия оказалась самой значительной и дорогой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина девятого в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Российский МИД анонсировал удар по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве. Наступает ли в конфликте новый этап? Об этом через минуту. Георгий Буфт. Торги по продаже «Южуралзолота» ЮГК на голландском аукционе планируется провести сегодня. Начало в 10.30, стартовая цена 162 миллиарда рублей. При этом голландский аукцион – это торги с понижением и, возможно, снижение цены до 50%, сообщали ранее в Росимуществе. Ложная тревога. Запрещать весь армянский коньяк в России никто не планирует. По крайней мере, пока. Эксперты пояснили, что под запрет на ввоз попала продукция только двух армянских заводов, причем далеко не самых крупных. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на Business FM.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Глава МИД Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио, что по поручению президента Путина Россия

0: Российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Лавров напомнил Рубио о рекомендации Москвы эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан иностранных государств. Госдепартамент США сообщил, что Рубио поговорил с Лавровым по просьбе российского министра, и что они обменялись мнениями, цитируя, о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране. Сам Рубио рассказал журналистам, что сказал Лаврову, что сейчас не идут и не запланированные переговоры с Украиной, но США всегда готовы оказать содействие, чтобы прекратить эту войну. Рубио сказал, что после беседы с Лавровым проинформировал Трампа о шагах Путина. Какие могут быть последствия, комментирует Георгий Буфт.
1: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западные «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
0: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». ЕС ответил отказом на призыв российского МИД отозвать иностранных послов из украинской столицы. Посол ЕС в Киеве Катерина Матернова написала в соцсетях, что посольство продолжит работать, несмотря на угрозу со стороны России. Евросоюз никуда не уйдет. Посольство Франции назвало неприемлемыми заявления МИД России об ударах по Киеву и требования к дипломатам покинуть столицу Украины, призвав Москву отказаться от агрессии и согласиться на прекращение огня. Посольство Польши на запрос украинских СМИ заявило, что продолжает работу, и, цитирую, «не поддается провокационной риторике агрессора». Немецкое посольство также сообщило, что работает в обычном режиме, персонал не отзывался. О военном аспекте заявления МИД России в нашем эфире в начале следующего часа. Россияне почти втрое реже стали регистрировать бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости. Позже подробности, а сейчас о том, что армянскому коньяку в России, оказывается, пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Абовянского коньячного завода и виноконьячного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». Мастер Денис Пузырев.
2: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк, но и вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Сарукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
0: Денис Пузырев, телеграм-канал «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «5 звезд» Абовянского завода и 7-летний коньяк «Шахназарян XO». Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения, выясняла Наталья Воробьева.
3: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
4: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
3: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
5: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
3: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Moto MSK Cup, член экспертного совета сообщества «Мото России» Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
6: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дитранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
3: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
7: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
3: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
8: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
3: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса Достависта Кирилл.
9: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что мы велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
3: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4 500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
12: Говорящие фамилии на Business FM.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Сегодня состоится повторный аукцион по продаже «Южуралзолота». Прием заявок на участие в повторных торгах бывших активов Константина Струкова, в том числе доли в ЮГК, окончен, сообщила РИА Новости. Заявки рассмотрят до 10:30 по московскому времени. Первый аукцион был назначен на 18 мая, но не состоялся из-за отсутствия заявок. На следующий день был объявлен повторный аукцион по так называемой «голландской схеме», когда понижение цены может составить до 50% от начальной суммы. Стоимость доли бизнесмена в ЮГК в размере 67% оценивается более чем 162 миллиарда рублей. Судовладельцев хотят собрать 210 миллиардов рублей на новый флот. Как стало известно «Коммерсанту», правительство планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов объединенной судостроительной корпорации внебюджетным. До 2030 года планируется списать все суда «Река-море» старше 40 лет. Для их замены ОСК предстоит за 10 лет построить порядка 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров. Предполагается, что инвестсбор будет складываться из двух составляющих – надбавки к тарифу за освидетельствование судов и дополнительного портового сбора. Феррари представила свой первый в истории полностью электрический автомобиль. Над дизайном электрокара «Люче» работали в том числе студия «Лафром», Джонни Айва и промышленный дизайнер Мар Ньюсон. Стоимость гоночной электрички – около 500 тысяч евро. Запас хода на полном заряде – 530 километров. Разгон – 100 километров в час за 2,5 секунды. Поставки «Люче» первым клиентам должны начаться в октябре. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Восемь сорок восемь в Москве. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малоавиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5000 метров. Это сообщили профильный телеграм-канал, но пока без официальных подтверждений. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться, об этом Евгений Перельчук.
4: Территория, над которой ведут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
5: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации напоминают беспилотники.
4: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ или всем известная Цесна 172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
6: С клубом просто беда происходит, потому что за счет полетов мы осуществляем свою деятельность. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
4: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
7: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах не обозначенных, не по маршрутам летают. Есть аэроклуб, клубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, логично запретили, пока идут боевые действия.
4: Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
8: Доброе утро.
9: Доброе утро.
3: Ну что, нет нам покоя. 2,5% рост по сорту Brent. Иранские военные говорят, готовьтесь к нефти по $200.
9: Ну, здесь, кстати, цены на нефть не так уж сильно отпрыгнули, да, на эти новости.
3: Я уже даже сотню не взяли.
9: Подтверждены они. Ну, я просто не видел, что американская сторона что-то там подтвердила. Это пока лишь с подачи всяких источников, да, тоже не подтверждено, что там американские военные атаковали какие-то катера иранские, даже аэродром какой-то иранский в районе портов и прочее. Иранцы еще вот это не подтвердили, кстати, сами, официального подтверждения тоже нет. Поэтому рынок ждет разъяснения. То, что вот эти комментарии со стороны Ирана, ну, там понятно, что много лагерей, голуби, ястребы, так называемые, да, поэтому здесь тоже, наверное, внимания обращать никто не будет. Но я так понимаю, все-таки рынок ориентируется на фактор все-таки какого-то компромиссного решения, временного, но компромиссного. И хотя вот президент Трамп вчера опять, как говорится, как обрубил, заявив о том, что никакой сделки с Ираном не будет до тех пор, пока Иран не передаст уран Америке или вместе с Америкой его там под контролем каких-то организаций не уничтожит. Соответственно, здесь речь идет о том, что тот меморандум о взаимопонимании, который должен стать прологом к переговорам по этой самой сделке, он предусматривает как раз какой-то срок. Это там 30-60 дней, я так понимаю, 60 дней, поэтому рынки понимают, что перемирие, ну, хрупкое, не хрупкое, оно все-таки будет как раз на период чемпионата мира в Америке. А вот потом, да, потом уже интересно, потому что и ядерная программа Ирана, и вот эти требования Трампа, естественно, вряд ли удовлетворят желание Ирана, скажем так, выглядеть полными пораженцами, несмотря на то, что иранский МИД и администрация иранского президента явно хотят какую-то сделку даже ценой больших уступок. Так что здесь камень преткновения остается. Поэтому в середине лета, конечно, да, тут, судя даже по некоторым движениям на нефтяном рынке, крупные игроки как раз ориентируются на сценарии нового витка эскалации, но потом, а не сейчас. А сейчас рынок пытается, как говорится, перейти в состояние комфорта, не обращать внимания на всякие шумы. Что касается нашего рынка, вчера индекс Мосбиржи в конце торгов в итоге упал ниже отметки психологической в 2600. Видимо, эмоции взыграли, да, когда появились сообщения о том, что Российская Федерация собирается системно уничтожать всяческие военные объекты в окрестностях Киева. Все решили, что это сигнал к эскалации, поэтому, естественно, эмоции взыграли. Кто-то не выдержал и начал сбрасывать пакеты. Но сегодня с утра, я смотрю, небольшой плюсик, но пока ниже 2600 по индексу Мосбиржи. Что касается текучки, доллар американский на глобальном рынке стал укрепляться. В целом, какие-то индикаторы повышения риска все-таки потихонечку начинают проявляться, хотя фондовые индексы американские в плюсе.
3: Спасибо, через час продолжим.
2: Капитал на Бизнес ФМ.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Реклама.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518 40 40.
16: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом Дюпон. Сегодня деньги из пластика находятся в обороте 30 государств. Они в 1,5 раза дороже в изготовлении, но при этом в 5 раз долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги.
17: История денег на Business FM.
18: Business FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Утверждение текста сделки с Ираном может занять несколько дней, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что накануне в Дохе проходили переговоры. Иранская делегация по ситуации на Ближнем Востоке. Во встрече в том числе участвовали спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. По данным Рейтера, обсуждения были сосредоточены на Ормузском проливе и запасах высокообогащенного урана в Иране. Рубио добавил, что Дональд Трамп хочет заключить хорошую сделку, либо вообще ничего не подписывать. Владимир Путин подписал закон, которым остановил действие соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ на рассмотрение в Госдуму внес он сам. Как указано в пояснительной записке к закону, соглашение утратило актуальность и фактически не применяется. Общее положение договора уже содержится в российских законах. В соответствии с ними установлены экономические, социальные, правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев и вынужденных переселенцев. В России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. С 1 июля их можно будет проводить полностью удаленно. Для проведения удаленной сделки потребуется электронный пакет документов, усиленная квалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Подтвержденную биометрию можно оформить при очной идентификации в банке. Она действительно в течение 5 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия анонсировала удары по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве. МИД рекомендовал иностранным гражданам покинуть город. Информацию эту Сергей Лавров повторил и в телефонном разговоре с Марко Рубио. Впрочем, минувшей ночью новостей об ударах не было, но европейские дипломаты уже заявляют, что никуда из Киева не уедут. Готовьтесь к нефти по $200. Представитель иранской армии заявил, что пока США продолжают военные авантюры, о соглашении не может быть и речи. Ночью американцы поразили 2 катера «Ксиру», установку зенитно-ракетного комплекса в Бандер-Аббасе. Силы США назвали эти удары оборонительными. Ну а нефть сегодня ожидаемо растет. 98 за баррель Brent, плюс 2% прибавка. Кубанские предприниматели получили от Генпрокуратуры претензии на 3 миллиарда из-за земли, незаконно выведенной из госсобственности. Правда, то нарушение было еще в конце прошлого века, в 90-х, а у нынешних владельцев земля оказалась лишь недавно. Подробнее в эфире Business FM.
21: И
20: Итак, Москва рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, сообщили в российском МИДе. Там заявили, что удар по Старобельску переполнил чашу терпения, и вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Российские удары по украинской столице будут наноситься по местам проектирования, производства и подготовки к применению украинских беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам, предупредили в российском МИДе. Достаточно ли у России ресурсов, чтобы реализовать заявленные, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
8: Я думаю, что у России есть несколько сотен, если не тысяч, подобного рода ракет. И надо отметить, что есть ресурсы ракет, которые надо снимать с вооружения, еще более мощных, возможно. Но их, может быть, некоторые ожидают тысячи, как дронов. Так вот, нет, такое количество не требуется, потому что это высокоточный боеприпас с очень малой вероятностью того, что его смогут перехватить, с большой пробивной силой. И таких объектов, которые подлежат ударам подобными средствами, их тоже немного, их тоже не тысячи. Поэтому, в общем, да, у России достаточно средств для серьезного ущерба.
21: Что касается использования орешника, вот можно ли его снарядить не ядерным, а каким-то другим зарядом? И что тогда будет с целью вот, в сравнении с тем, какой урон наносит незаряженный орешник и заряженный орешник?
8: Мы понимаем, что он будет, конечно, не ядерный. Также надо понимать, что Соединенные Штаты будут заранее предупреждены об этом ударе, чтобы не спровоцировать конфликт. То есть Соединенные Штаты будут знать, они, соответственно, предупредят, безусловно, союзников в Киеве. То есть цель будет, скорее всего, если мы говорим об орешнике, то для них будет цель – это промышленные объекты. Какая будет боеголовка? Ну, тут есть варианты разнообразные. И для поражения заглубленных целей противобункерные, могут быть фугасные для подрыва строений, гиперборические. В общем, все варианты, какие сегодня разрабатываются и имеются на вооружении России.
20: Вадим Козюлин, Дипломатическая академия МИД. Накануне министр иностранных дел России Лавров позвонил госсекретарю США Рубио и сообщил, что по поручению президента Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве военным объектам и посоветовал эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал. Госдеп США подтвердил разговор Рубио с Лавровым, который состоялся по просьбе российского министра, и сообщается, что разговор был посвящен Украине и Ирану. Рубио сказал, что после разговора с Лавровым проинформировал Трампа о шагах Путина. По мнению экспертов, если Россия продолжит бить по Киеву с той же силой, что в минувшие выходные, Украина окажется в очень тяжелом положении. У Киева большая проблема с защитой от баллистических ракет. Острый дефицит ракет для систем ПВО признал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: У них проблема с самими «Патриот», и у них проблема с боекомплектом. Купить где-то на свободном рынке ракеты для «Патриотов» ну, практически невозможно. А все доступные резервы, которые есть где-либо в мире, Соединенные Штаты в феврале месяце оставили для себя. И в этой ситуации, после массированных в последние дни российских ракетных ударов, даже наблюдатели отмечают, что у Киева очень часто в ответ на идущие на столицу ракеты никаких запусков противоракетных систем, зенитных систем не происходит. Но при этом надо понимать, что борьбу с дронами «Камикадзе», борьбу с крылатыми ракетами они могут вести. И здесь большую роль играют в том числе истребители F-16. Но, конечно же, F-16 никоим образом не могут работать по баллистическим ракетам. В перспективе, если удары будут продолжаться с такой же интенсивностью, то Киев будет находиться в жестком цейтноте, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Соединенные Штаты не откроют поставки комплексов «Патриот». Есть альтернативный вариант, о нем сегодня уже прозвучало из Киева, но он очень небыстрый. Компания Firepoint украинская заявила, что к концу этого года она уже выйдет на испытание собственной украинской противоракетной системы класса «Патриот». Будет ли это эффективно, могут показать только месяцы испытаний.
20: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Сегодня NBC News сообщил, что США отчаянно ищут вольфрам для восстановления ракетного арсенала, запасы которого были истощены из-за войны в Иране. Вольфрам используется в том числе при создании истребителей, бронебойных снарядов и ракетных систем Томагавк и Патриот. С 2015 года у США не было активных коммерческих рудников. Но что касается украинской компании Firepoint, ее совладелец Денис Штилерман заявил, что она участвует в разработке бюджетного аналога Patriot, но речь идет все же о европейском проекте Freya, в котором участвуют многие страны, создающие свой аналог американской ПВО, способный сбивать баллистические ракеты. Но пока аналоги Patriot — это скорее теория, говорит военный аналитик Сергей Мигдаль.
0: Ну, она в теории должна уметь сбивать вот баллистические ракеты дальностью в считанные сотни километров. То есть это такие, как «Кинжал» или «Искандер». Просто есть с ней две проблемы. Мы не знаем, насколько она эффективна и какому патриоту она соответствует. Что это «Фрея» может, то есть я точно не знаю. Это утверждение самих украинцев. Единственное, что я могу сказать точно, я немножко проверял, да, что их как бы нету в наличии много. Есть, скажем, может быть, даже не одна батарея, а пара установок и радар говорили о том, что будут переходить к этапу как это малосерийного производства опытного, чтобы сделать одну батарею или чтобы вооружить один дивизион хотя бы.
20: Сергей Мигдаль, военный аналитик. Российский рынок отреагировал на заявление МИДа падением. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов. О возможных последствиях ударов Москвы по Киеву комментарии Георгия Бухта через полчаса на Business FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На Business FM обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи. А теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Тему продолжит Диана Чебанова.
1: «Бизнес говорит».
5: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Business FM, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
23: То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников. И нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют, это компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
5: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны. Кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
1: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет. И она арестована, все. Нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
5: Бизнес ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
4: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
5: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
24: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Утвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
25: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
26: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
28: Слово и деньги. Хочешь иметь столько денег, чтобы хватало тебе и твоей семье? Работай сам. Хочешь обеспечить свои будущие поколения? Заставь людей работать на себя.
29: Карл Генрих Маркс. Немецкий философ, экономист, писатель, журналист, общественный деятель. Автор монументального труда «Капитал».
28: Слово и деньги. На Бизнес ФМ.
27: Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
28: Бизнес ФМ Казань.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе, о салонах красоты, о ценниках.
5: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
2: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
5: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
3: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником, в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
9: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
3: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельная цель.
5: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
10: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
9: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
10: Ну, это инфляция плюс 10-15%.
5: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
27: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
31: Всем привет! Это снова программа «Репост» на Бизнес ФМ. И сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети. Не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность.
8: И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор, и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет, и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа, да там фигню всякую пишут. Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологию, а про этику работы с нейросетями. Потому что нейросети — это не замена мышления. Они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас, скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились...
11: Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью. Я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно.
8: Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю. И поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы на вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что, ну, это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри. внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
0: Проект «Репост» на Business FM.
29: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Business FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибатем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России, имеются

0: 925-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Президента Владимира Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на территории России. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Лавров напомнил Рубио о рекомендации Москвы эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан иностранных государств. А Госдепартамент США сообщил, что Рубио поговорил с Лавровым по просьбе российского министра и что они обменялись мнениями, процитирую, о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране. Сам Рубио рассказал журналистам, что сейчас не идут и не запланированы переговоры с Украиной, но США всегда готовы оказать содействие, чтобы прекратить эту войну. Рубио сказал, что после разговора с Лавровым проинформировал Трампа на шагах Путина. Каковы могут быть последствия, об этом комментарий Георгия Буфта.
1: Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены.

0: Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
1: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Если ЕС ответил на призыв российского МИДа отозвать иностранных послов из украинской столицы отказом, посол ЕС в Киеве Катерина Матернова написала в соцсетях, что посольство продолжит работать, несмотря на угрозы со стороны России, Евросоюз никуда не уйдет. Посольство Франции назвало неприемлемым заявление МИД России об ударах по Киеву и требование к дипломатам покинуть столицу Украины, призвав Москву отказаться от агрессии, согласиться на прекращение огня. Посольство Польши на запрос украинских СМИ заявило, что продолжает работу и, цитирую, «не поддается провокационной риторике агрессора». Немецкое посольство тоже сообщило, что работает в обычном режиме, персонал не отзывался. О военном аспекте заявления российского МИДа через полчаса на Business FM. Ну а сейчас к другим темам. Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков и многие СМИ истолковали неверно. Речь шла о запрете на весь коньяк из Армении, а претензии касаются только двух производителей – Набавянского коньячного завода и виноконьячного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гагику Сарукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированы, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, а если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
1: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк 5 звезд Бабянского завода и 7-летний коньяк Шахназарян. Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ну, что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
3: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
4: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
3: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
5: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
3: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МотоМСК КАП, член экспертного совета сообщества Мото России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
6: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дитранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
3: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
7: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, может быть, с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
3: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
8: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Сами самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
3: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
9: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что можно велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
3: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4 500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Сегодня состоится повторный аукцион по продаже «Южуралзолота». Прием заявок на участие в повторных торгах бывших активов Константина Струкова, в том числе доли в ЮГК, окончен, сообщила РИА Новости. Заявки рассмотрят до 10:30 по московскому времени. Первый аукцион был назначен на 18 мая, но не состоялся из-за отсутствия заявок. На следующий день был объявлен повторный аукцион по так называемой «голландской схеме», когда понижение цены может составить до 50% от начальной суммы. Стоимость доли бизнесмена в ЮГК в размере 67% оценивается более чем 162 миллиарда рублей. Судовладельцев хотят собрать 210 миллиардов рублей на новый флот. Как стало известно «Коммерсанту», правительство планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов объединенной судостроительной корпорации внебюджетным. До 2030 года планируется списать все суда «Река-море» старше 40 лет. Для их замены ОСК предстоит за 10 лет построить порядка 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров. Предполагается, что инвестсбор будет складываться из двух составляющих – надбавки к тарифу за освидетельствование судов и дополнительного портового сбора. Феррари представила свой первый в истории полностью электрический автомобиль. Над дизайном электрокара «Люче» работали в том числе студия «Лафром», Джонни Айва и промышленный дизайнер Мар Ньюсон. Стоимость гоночной электрички – около 500 тысяч евро. Запас хода на полном заряде – 530 километров. Разгон – 100 километров в час за 2,5 секунды. Поставки «Люче» первым клиентам должны начаться в октябре. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Девять сорок семь в Москве. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5000 метров. Это сообщили профильные телеграм-каналы, но пока без официальных подтверждений. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться, об этом Евгений Перельчук.
4: Территория, над которой введут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
5: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации напоминают беспилотники.
4: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
6: С клубом просто беда происходит, потому что за счет полетов мы осуществляем свою деятельность. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
4: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
7: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Есть аэроклуб, клубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто улетел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, логично запретили, пока идут боевые действия.
4: Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Бегларяном.
3: Гриш, доброе утро.
8: Доброе утро.
3: Ну, смотри, открылись торги на российском рынке акций и открылись снижением ниже 2600 пунктов. Сейчас индекс Мосбиржи. Чего сегодня ждем?
8: Ну да, тестируем, по-моему, низы прошлого года, да, если не ошибаюсь. Но в целом вот с уровня 2500 плюс у нас все время шло восстановление, на рынке появлялись покупатели. Но сейчас, я так понимаю, эмоции заиграли, рынок разыгрывает, я так понимаю, историю с эскалацией конфликта вокруг Украины, ну, с точки зрения более жестких мер со стороны Российской Федерации, ну, здесь, я так понимаю, упомянутые предостережения российского МИДа о том, что по Киеву и окрестностям будут наноситься какие-то систематические удары, ну, и рынок решил, что это эскалация, могут последовать какие-то новые дополнительные санкции, может быть, со стороны американцев, еще что-нибудь. Поэтому здесь, естественно, испуг был, и на неликвидном рынке, в отсутствии каких-то прочных покупателей, конечно, рынок отступил, акции нефтегазового сектора уже практически весь рост февральско-мартовский не просто отдали, а еще и в минусе по отношению к тому периоду. Ну и в целом пока нет весомых ликвидных бумаг, я имею в виду и играющих роль с точки зрения динамики индекса Мосбиржи, которые могли бы рынок удержать, даже акции Сбербанка пока отходят ниже. Рынок внутреннего долга в целом торгуется пока у нас более или менее стабильно. Здесь, кстати, интересная ситуация. Вот посмотрел на динамику нашего российского денежного рынка, и там как-то очень уж уверенно строятся игроки на идею, что ставка в течение вот ближайших месяцев будет поэтапно снижаться. Причем рынок, я так понимаю, закладывает, что ставка к сентябрю должна быть где-то на процент ниже текущей. Это достаточно сильное движение, да, может быть, рынок впечатлили данные по инфляции, которая у нас замедляется в условиях стабильного рубля, может быть, какая-то иная причина, но в целом здесь игроки строятся именно на динамику снижения ставки. Но пока, правда, для рынка акций это вряд ли будет сильной подмогой. Нужны какие-то иные катализаторы. Ну, для российской валюты, естественно, в случае активного снижения ставки это будет фактором дополнительным негативным, особенно с учетом ожидаемых мер со стороны Минфина, который вроде как в июне должен резко увеличить объем скупки валюты в рамках бюджетного правила. Вот именно на этих ожиданиях спекулянты усиливают давление на рубль уже с более, скажем так, низких рубежей. Но вот юань к рублю вчера как раз закрывался выше отметки 10.60, там, по-моему, 10.65, если не ошибаюсь, уровень был. Вот сейчас будем следить за этим уровнем. Если закроемся выше, закрепимся, ну, значит, действительно укрепление рубля на этом этапе завершено, и логично ждать какого-то ослабления. Но пока загадывать не будем.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. Банк 16+.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
14: деньги. Банкноты ада или деньги преисподней. Так в Китае называются специальные ритуальные купюры. Приобрести их можно в любой сувенирной лавке. Но дарить такие деньги даже в шутку нельзя. Китаец воспримет такой подарок как пожелание смерти. Ведь на деньгах преисподней есть даже подписи Янь Лувана, китайского владыки ада. Такие банкноты сжигают во время ритуалов в специальных печах при храмах. Использовать вместо них настоящие юани не следует. Это может принести несчастье.
15: История денег на Business FM.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» Роял Мансур. Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля «Риц» в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
18: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре, у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
17: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. США не ведут активных переговоров с Украиной и Россией и пока не планируют их вести, заявил Марко Рубио в Индии. По словам госсекретаря США, Белый дом не хочет участвовать в бесконечных встречах без результата и рассчитывает только на переговоры, которые могут дать практический эффект. Рубио добавил, что американская сторона включилась в процесс, потому что именно с ней были готовы говорить и Москва, и Киев. И хотя переговоры не принесли результата, США готовы вернуться к этой роли, если ситуация изменится. Роскомнадзор оштрафовал 85 телеком-компаний, в том числе операторов связи, за невыдачу IP-адресов. Они обязаны предоставлять такие данные после получения соответствующего уведомления, согласно требованиям закона о связи, объяснили в надзорном ведомстве. Закон обязывает операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета. Ведомство использует адреса для предотвращения DDoS-атак, но также и для того, чтобы находить действующие платные VPN и быстро их блокировать. Опубликована деловая программа Петербургского международного экономического форума, которая объединяет ключевые направления глобальной российской повестки. В программу, как сообщает Росконгресс, включены 5 тематических треков, а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Готовьтесь к нефти по $200. Представитель иранской армии заявил, что пока США продолжают военные авантюры, на соглашении не может быть и речи. Ночью американцы поразили 2 катера «Ксир» и установку зенитно-ракетного комплекса в Бандар-Аббасе. Силы США назвали эти удары оборонительными. Нефть на этих новостях растет и сейчас уже выше $98. Прибавка в 2 с лишним процента. Привет из лихих 90-х. Кубанские предприниматели получили от Генпрокуратуры претензии на 3 миллиарда из-за земли, незаконно выведенной из госсобственности. Правда, то нарушение было еще в прошлом веке, а у нынешних владельцев земля оказалась только недавно. Торги по продаже ЮГК на голландском аукционе планируется провести сегодня. Начало ровно через полчаса в 10.30. Стартовая цена 162 миллиарда рублей. Росимущество ранее сообщало о возможном снижении цены до 50%. Напомню, что на первом аукционе желающих приобрести активы ЮГК не нашлось. Эти и другие темы в нашем эфире. США нанесли удары по югу Ирана, называя их самообороной. В Иране заявили, что ни о каком мирном соглашении теперь не может быть и речи. Как сообщили в американском центральном командовании, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки и катера «Ксирх», пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. В Центкоме США настаивают, что это были оборонительные удары. Они не свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня. В ответ представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфагари заявил, что пока штат продолжают свои военные авантюры, ни о какой сделке говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. «Готовьтесь к нефти по $200 за баррель», — пригрозил он. Видеообращение Зальфагари опубликовано в соцсетях.
0: «Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы».
20: «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для переговоров о прекращении войны. Атаки угрожали сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое, по словам Трампа, могло бы вновь открыть Ормузский пролив и устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. Как эти удары и угрозы Ирана могут повлиять на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
21: Конечно, любые удары – это срыв режима прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая статусом Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговор с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. Американцы в качестве такого жеста отчаяния эти удары проводят. Никак ситуацию изменить они не смогут. По большому счету, в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражи. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирия снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится. Насколько цикл будет интенсивным, сколько он будет продолжаться, тут на этот вопрос тяжело ответить.
22: А про самого Зальфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
21: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что находит от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, руководителя. И не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно друг другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, ну, они этим и занимаются.
1: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУ ВШМ. Цены на нефть меняются разнонаправленно на фоне ударов США и заявлений Ирана, а также сообщения о близящемся заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Буквально 5 минут назад Brent стоил в районе $98 и даже чуть ниже находилось. Но вот буквально 3 минуты назад неожиданный взлет. Brent подорожало сразу до 98,82. И прибавка уже не 2%, а ближе к 3%. Что пока происходит, что стало поводом, неизвестно. Будем следить. Россияне почти втрое реже стали регистрировать новый бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, если сравнивать с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости. Что стало причиной снижения интереса к Эмиратам? Позже подробности. Сейчас к другим темам. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф в 3 миллиарда рублей из-за чужих махинаций времен 90-х. На бизнес-ФМ обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи. А теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 21-м году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. А поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
16: «Бизнес говорит».
5: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 21-м году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал бизнес-ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
6: То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
5: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
23: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
5: Бизнес-ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
3: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
5: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно.
4: Музейные ценности на Business FM.
7: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
8: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
7: Комментарии Вовда.
8: Личный взгляд на главные события.
7: Бизнес говорит.
8: Чтобы кто надо услышал.
7: Бесценные знания.
8: Неочевидные, но удивительные факты.
7: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
24: Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
7: Бизнес ФМ Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении ее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова.
5: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
2: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
5: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
9: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
5: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
25: Для слушателей старше 12 лет.
10: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Дальнегорск, 30 тысяч жителей. Это поселение в Приморском крае известно с 1897 года как поселок Тетюхе, что в переводе с китайского значит «долина диких кабанов». Тогда же здесь было обнаружено месторождение свинцово-цинковых руд. Горно-промышленное общество, занявшееся его разработкой, и дало развитие городу.
10: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
13: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
14: Представьте утро.
0: Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
13: Бизнес FM Казань.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4%, до 18 миллионов упаковок, пишет Коммерсант. Отчасти причина – заморозки в апреле в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии более 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминов кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
14: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, в конце февраля и в начале марта. Но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране в связи с тем, что березы достаточно широко распространены во всех регионах. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была достаточно небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пыльцы растений, это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
26: Помимо симптоматического ситуативного лечения аллергии, отечественная медицина предлагает и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИНТ, с помощью аллерговакцин. И метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан в Московской медицинской академии и впервые запатентован в 90-х. Его достоинство в том, что одновременно лечатся сразу все виды аллергии разом – и поленоз, и пищевая реакция. Москвичка Марина ежегодно проходит курс АСИНТ.
15: У меня аллергия на цветущие растения, деревья. Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от поленоза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИТ. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Французским препаратом Стеллараль. Препараты все покупаю осенью себе заранее. Курс на год. И АСИТ, и Стеллараль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно. Поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально, относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела. То есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
26: Однако есть страдающие поленозом люди, для которых проблема аллергии в этом сезоне только усугубилась, говорит москвич Илья.
17: В этом году у меня аллергия началась раньше, чем обычно, в середине весны. Классика чихания насморк. И да, можно отметить, что вот, например, среди моих знакомых как будто бы количество аллергических реакций сократилось у них, но при этом лично у меня вот как раз ситуация такая неоднозначная. И в этом году был чуть ли не первый или второй раз в мою жизнь, когда мне пришлось покупать антигистаминные препараты. И я их пил ежедневно, что тоже на самом деле для меня впервые.
18: Вы заметили, что цена как-то изменилась у лекарств?
17: Я как человек, который не следил за ценой на эти препараты, могу сказать, что, как по мне, она сохранилась примерно на том же уровне. Возможно, сезонное повышение сейчас, но при этом, в силу того, что появилось достаточно большое количество отечественных аналогов, мне кажется, что цена, в принципе, остается на том же уровне, может быть, чуть выше. Но если покупать что-то импортное, скорее, да, подорожало, но тут влияют другие факторы, не сезонность.
26: Вместе с тем эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
13: Вакансия для ИИ. 12 лет.
1: В медицине искусственный интеллект сегодня наиболее успешно используется при диагностике онкологии. Иногда врачи могут не разглядеть заболевания на ранней стадии. А вот нейросети в этом плане куда более зорки и способны моментально сопоставить рентгеновский снимок пациента с тысячами других детально описанных рентгенограмм. Такой анализ позволяет определить, есть ли опухоль и злокачественная она или нет. Несколько лет назад IBM тестировала собственную разработку. В базу данных искусственного интеллекта загрузили снимки маммографии, по которым врачи в свое время не смогли определить у пациенток злокачественное новообразование. Искусственный интеллект в 90% случаев предсказал развитие болезни правильно. Так что сегодня нейросети уже стали для диагностов кем-то вроде коллег, чье мнение никогда не бывает лишним.
6: Вакансия для ИИ
16: на Бизнес FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: Ищете уютное место для дня рождения?
22: Или теплых семейных встреч?
21: Семейное кафе «Тренди».
22: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в «Тренди».
21: «Тренди.рф».
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
30: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
31: АО СК РСХБ «Страхование». УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
32: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2.
33: Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективность и конкурентная экономика». Организатор форума Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
34: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
35: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
36: История денег на Бизнес FM.
37: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
38: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес-ФМ».

0: Организовано Совбезом России. В нем поучаствуют делегации 120 стран, включая все страны ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также большинство государств Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Они обсудят различные аспекты региональной и глобальной безопасности в текущих условиях. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на должность председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда судью Олега Нефедова. Кандидатуру уже поддержал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Нефедов работает судьей Верховного суда с ноября 17-го, с августа 23-го он является председателем судебного состава первой инстанции судебной коллегии по административным делам вооруженных сил. В начале этой весны назначен на должность председателя дисциплинарной коллегии. В ноябре 23-го именно он вынес решение о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ, в июле 25-го удовлетворил иск о признании международного движения сатанистов экстремистской организацией. Деятельность обоих движений запрещена в России. В субботу 30 мая в Москве временно закроют движение для транспорта в районе Цветного бульвара в связи с проведением Московского детского велофестиваля с полуночи до 8 вечера. Ограничения затронут Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. Президент Боливии вдвое снизил зарплату себе и министрам на фоне протестов. Родриго Пас объявил, что он и команда будут получать меньше, чтобы поддержать общество в условиях перебоев со снабжением. Глава государства также сообщил, что открыт к диалогу с теми, кто готов к переговорам. Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии уже несколько недель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Российский МИД анонсировал удары по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве. Примерно о том же Сергей Лавров сказал в беседе по телефону с госсекретарем Марко Рубио. Наступает ли в конфликте новый этап? Об этом через минуту. Георгий Буфт. Торги по продаже ЮГК на голландском аукционе начались только что. Стартовая цена 162 миллиарда рублей. Росимущество ранее сообщало, что снижение цены может составить до 50%. Напомню, что на первых торгах желающих приобрести актив не нашлось. Возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта изучит Минтранс. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этом участники дорожного движения, мы у них узнали. Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭД». Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Рубио, что по поручению президента Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Лавров напомнил Рубио о рекомендации Москвы эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан иностранных государств. Госдеп США сообщил, что Рубио поговорил с Лавровым по просьбе российского министра, и что они обменялись мнениями, цитирую, о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране. Сам Рубио рассказал журналистам, что сейчас не идут и не запланированы переговоры с Украиной, но США всегда готовы оказать содействие, чтобы прекратить эту войну. Рубио сказал, что после разговора с Лавровым проинформировал Трампа о шагах Путина. Какие могут быть последствия, комментирует Георгий Буфт.
4: Заявление МИД РФ может стать сигналом о качественном сдвиге в военном конфликте. Накануне в том числе был произведен удар орешником по Белой Церкви, по заводу, где собирают дальнобойные дроны. Данную ракету, способную нести ядерный боезаряд, украинское ПВО перехватить не может. А украинские паблики признают, что система ПВО «Воскресные удары» вообще отбила слабовато. И даже по данным командования воздушных сил ВСУ не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон», а баллистических «Искандеров» якобы сбили только 11 из 30. В любом случае, налицо нехватка ракет для американских систем ПВО «Патриот», которая обострилась из-за войны.

0: в Иране. В этот момент Москва как раз и объявила, что превратит Киев в полноценный театр военных действий. Сразу возникает ассоциация с Ирано-Иракской войной 80-х годов, когда с 1984 по 88 год страны обменивались массированными ракетными ударами по Багдаду и Тегерану. Эта фаза войны вошла в историю как война городов. Иракские эскады и иранские ответные удары превратили жизнь в обеих столицах в непрерывный кошмар, однако ни та, ни другая сторона не капитулировала под воздействием таких обстрелов. Кстати, мирный договор по итогам той войны так и не был подписан. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Взаимное ожесточение будет только возрастать. А что касается центров принятия решений, то в советское время они, в том числе в Киеве, были оборудованы с расчетом на ядерные удары. Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Зато Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». ЕС ответил отказом на призыв российского МИДа отозвать иностранных послов из украинской столицы. А посол ЕС в Киеве Катерина Матернова написала в соцсетях, что посольство продолжит работать, несмотря на угрозу со стороны России. Евросоюз никуда не уйдет. Посольство Франции назвало неприемлемыми заявления российского МИДа об ударах по Киеву и требования к дипломатам покинуть столицу Украины, призвав Москву отказаться от агрессии и согласиться на прекращение огня. Посольство в Польше на запрос украинских СМИ заявило, что продолжает работу, цитирую, «не поддается провокационной риторике агрессора». Немецкое посольство также сообщило, что работает в обычном режиме, персонал не отзывался. О военном аспекте заявления МИД России через полчаса на Бизнес ФМ.
2: К
1: Эликсир Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Вышло только что такое заявление на ленты. Как следует из сообщения Эликсир, несколько американских беспилотников и истребителей F-35 ВВС США нарушили воздушное пространство, а один беспилотник был сбит. Вернемся к этой теме. Напомню, что сейчас на фоне нового обострения цен на нефть идут вверх, и Brent уже 99.26, прибавка в 3% с четвертью. Сейчас к другим темам. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения, выясняла Наталья Воробьева.
2: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
3: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
2: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
4: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
2: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МотоМСК КАП, член экспертного совета сообщества Мото России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
5: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
2: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
6: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
2: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
7: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
2: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса Достависта Кирилл.
8: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что велополосы. Там вот им можно Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
2: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Реклама. 31-я выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепции идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 30 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы Маски и Танта Морески. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
11: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемии. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется.
12: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
13: Прямо сейчас.
1: Из материалов по аукциону по продаже пакета ЮГК следует, что, оказывается, акционерное общество «Русские угли» подало заявку на торги, но она была отклонена. А другой информации пока нет, но мы, во всяком случае, знаем, что, по крайней мере, один желающий на аукцион заявлялся. Неуспешно. Пока на данный момент на сайте ГИС-торги страничка аукциона стоит в статусе «Идет определение победителя. Ждем, чем все закончится».
14: Компании и корпорации.
15: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Сделки.
15: Производитель софта группы Astra выкупила 26% разработчика ИИ AIB, узнали ведомости от представителя группы. Подробности сделки пока не раскрываются, но сумма покупки могла достичь 100 миллионов рублей. По словам собеседника издания, AIB необходимо Astra для создания и развития мультиагентных систем, машинного обучения, оптимизации больших языковых моделей и разработки прикладного ПО. AIB основана в 2022 году. На сайте компании говорится, что она разрабатывает платформу, которая включает универсальный конструктор ИИ, а в число ее клиентов входит Ростелеком, Росатом, МФТИ и другие. «Газпром» до конца этого года может продать компании «Новый старт» завод по производству спутников «Газпром СПК» и Центр управления полетами. Подробности сделки стали известны «Коммерсанту». Эксперты оценивают ее в диапазоне от 15 до 40 миллиардов рублей. Таким образом, «Газпром» избавляется от непрофильного актива, а «Новый старт» получает готовую космическую инфраструктуру полного цикла. Аналитики называют сделку перспективной при условии наличия заказов, так как нынешняя выручка предприятия пока не сопоставима с инвестициями.
14: Конфликты.
15: Продавцы Wildberries пожаловались в ФАС из-за невыплаты компенсации по программе снижения комиссий, обещанной в октябре прошлого года, пишет Shoppers. Выплаты должны были поступить еще до конца апреля. Однако, по словам предпринимателей, Marketplace задержал их, изменил условия соглашения и проводит неограниченные по срокам проверки. Сумма компенсации для отдельных продавцов может достигать десятков миллионов рублей, а общая – до 20 миллиардов. Многие пострадавшие готовят иски в суд. В РВБ заявили, что обязательства будут выполнены после дополнительных антифрод-проверок. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Москве 10:48. Небо над Москвой и соседними областями закроют для полетов малой авиации. С начала июня полеты в столичной воздушной зоне будут запрещены на высотах до 5000 метров. Это сообщили профильные телеграм-каналы, но пока без официальных подтверждений. Над какой территорией закрывается небо и какой техники это может коснуться, об этом Евгений Прильчук.
16: Территория, над которой введут запрет на полеты малой авиации, весьма обширна. Московская воздушная зона не ограничивается только Москвой, а простирается до границы с Белоруссией на западе, тянется до воздушной зоны Санкт-Петербурга на северо-западе, с востока доходит до воздушных зон Екатеринбурга и Самары и, наконец, достигает зоны сплошных ограничений на юге России. Одним словом, запреты затронут почти всю центральную часть страны. По словам экспертов, самолеты малой авиации по размеру похожи на беспилотники, высвечиваются на экранах радаров ПВО и даже звук издают похожий. Беспилотник самолетного типа даже профессионал с трудом сможет отличить от легкомоторного самолета. Будет, вероятно, несколько критериев, которым должен соответствовать самолет, чтобы его все-таки допустили к полету в московской воздушной зоне, говорит заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
17: Будут разрешены полеты только тем судам, которые летают по заявкам, по флайт-планам, которые подают накануне вылета. Во флайт-плане указывается, куда летит, на какой высоте, на какой скорости, какая загрузка у него. В обязательном порядке самолет должен быть оборудован электронным оборудованием, которое отвечает на сигналы радиолокатора. Его можно обнаруживать. И в обязательном порядке в этих зонах запретить полеты тех самолетов, которые по своей конфигурации напоминают беспилотники.
16: Кого коснется запрет? В первую очередь малых легкомоторных самолетов, не летающих выше 5 километров. Это, например, сверхлегкий Аэропракт А-22 или небольшой Альта-НГ или всем известная Cessna-172. Чаще всего на таких летают члены небольших любительских аэроклубов, проводят тренировки и соревнования. Теперь с этим, видимо, покончено, говорит начальник аэроклуба «Паралет» Михаил Казьмин.
18: С клубом просто беда происходит, потому что за счет полетов мы осуществляем свою деятельность. Если полетов не будет производиться, можно дальше разъезжаться. Ожидается все-таки, что мы как-то должны продолжать свою деятельность в том плане, что мы не участвовали в международных соревнованиях, но хотя бы проводили тренировки и участвовали во внутренних соревнованиях. То есть мы сохранили спортивный потенциал сверхлегкой авиации. Сейчас этот потенциал будет утрачен. То есть у нас не будет спортсменов мирового уровня, которые, в общем-то, были.
16: Из новых правил есть исключения. Для регулярных и чартерных рейсов, полетов для оказания медпомощи и эвакуации, полетов для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также полетов для выполнения авиационных работ по госконтрактам. Другими словами, запрет действует для тех, кто занимается полетами в качестве хобби, говорит директор по продажам и развитию компании СВ Чартер Сергей Вехов.
19: Речь идет именно о легких самолетах, которые в разных зонах, не обозначенных, не по маршрутам летают. Есть аэроклубы, частная авиация, и вот они развлекаются тем, что на легких самолетах летают. К сожалению, один недавно был сбит. Это было под Коломной, когда просто летел легкий самолетик, его перепутали с дроном. По-английски называется friendly fire, когда тебя сбивают свои собственные, не враги. Люди погибли, поэтому соблюдение безопасности теперь запретили. Вертолетов это не касается. Речь идет о самолетах, поскольку самолеты легкие, очень похожи на дроны авиационного типа, логично запретили, пока идут боевые действия.
16: Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как авиационную катастрофу. Расследование крушения еще идет, и официально о его результатах не сообщалось. Евгений Перельчук, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
13: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
20: Доброе
1: так,
20: утро.
1: Нефть 99.18 по сорту Brent уже 3% с четвертью прибавка. А что случилось на нефтяном рынке? Почему такой скачок случился за час?
20: Ну, $0.5 прибавил. Ну, в принципе, ты же уже озвучивал, да, эти новости, что там вокруг Ирана все-таки творится. Ну, может быть, это реакция на заявление.
1: Несколько дронов и один истребитель.
20: Да, Иран, иранские СМИ вроде как подтверждают. Ну, может быть, на заявление верховного лидера Ирана, говоря, что действительно его выступление передано по иранскому радио, Ну, в общем, такое воинственное. И здесь, судя по всему, все это перекликается со вчерашним заявлением Трампа. Он говорит, никакой сделки с Ираном, пока они нам не дадут этот самый обогащенный уран, мы его не уничтожим или вместе, или без Ирана.
1: Обогащенный Иран.
20: Да, обогащенный Иран. Ну, в общем, здесь единственный момент, да, который все-таки... Я надеюсь, что это случится. Меморандум о взаимопонимании они как-то подпишут. Наверное, в начале июня все-таки чемпионат мира в Америке. Надо как-то утихомирить все это дело и продлить перемирие. Но все понимают, что перемирие – это лишь передышка. И, соответственно, я смотрю, даже крупные уже управляющие фонды американскими начали вот свою стратегию строить, исходя из предположения, что в середине лета, особенно после чемпионата мира, все может обостриться по новой. Перемирие не сделка. Ну, понятно. А пока здесь все пытаются понять, может быть, будет внезапная эскалация, временно, не временно, поэтому цены на нефть чуть-чуть пошли вверх. Кстати, фьючерс июльский, он уже подошел к отметке 97 долларов. Здесь ситуация-то интересная. Получается.
1: Так что... вчера 91, по-моему, был.
20: Нет, 91 это американская была. Ну, американская нефть здесь, понятно, и она может быть дешевле, потому что бренд все-таки с точки зрения поставок играет роль. Американская нефть вроде как поставляется вне территории Персидского залива. Посмотрим. Индекс Мосбиржи, кстати, да, здесь снижение у нас продолжается. Пока вот уже сколько? Час, почти час. Индекс Мосбиржи держится ниже отметки 2600. 2500 плюс уровень такой. С него наш рынок, по-моему, дважды достаточно активно восстанавливался. Получится ли в этот раз, или эмоции наших инвесторов все-таки пересилят. Все опасаются, что эскалация вокруг Украины начнется, да, с точки зрения действий Российской Федерации. Поэтому на всякий случай акции продают. Ну, а рубль после вчерашнего ослабления с утра начинает потихонечку укрепляться.
1: Спасибо. Будем следить.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставшие легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
22: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявила о проведении двух детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар бранч ланч. С блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения. 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама двух парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василиса и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
5: 10 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авлекулеев. Здравствуйте. Энергоснабжение Белгорода, нарушенное в результате украинских обстрелов, восстановлено, сообщили в оперштабе региона. В понедельник оперативный штаб сообщал, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Пострадал один мирный житель. Ситуация в мире заметно осложнилась. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ стран СНГ. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что внедрение странами СНГ западных ИИ-технологий может привести к уязвимости перед кибератаками и создает риски для руководства этих стран. Он предупредил об этом, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. По его словам, зависимость от западных технологических платформ создает существенные уязвимости перед кибератаками со стороны спецслужб стран НАТО и их союзников. Картину Майя Вазовского «Девятый вал» впервые отправят на реставрацию, сообщила пресс-служба Русского музея. Решение о полноценной комплексной научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Майя Вазовского, которая откроется в октябре 26 года, отмечает «Интерфакс». Картину перенесут из академического зала номер 14 Михайловского дворца в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 11 часов в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новое обострение между США и Ираном ночью. Американцы поразили два катера «Ксир», установку зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе. Удары эти назвали оборонительными. В ответ представитель иранской армии заявил, что в таком случае о соглашении не может быть и речи, и призвал готовиться к нефти по $200. Контроль за IP-адресами пользователей усилили в России Роскомнадзор, оштрафовал уже 85 операторов за непредоставление данных абонентов, пишет об этом «Известия». По закону информировать РКН о смене IP-адресов следует в течение дня, но в особых случаях в течение часа. На повторный аукцион по продаже контрольного пакета компании «Южуралзолото» ЮГК. По данным ГИС, торги заявилась только одна компания, и это «Русские угли», но к торгам ее не допустили из-за неполного пакета документов. Торги по продаже ЮГК уже проходят второй раз. В прошлый раз желающих купить активов не нашлось. Стартовая цена 162 миллиарда рублей. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, США нанесли удары по югу Ирана, называя их самообороной. В Иране заявили на это, что ни о каком мирном соглашении теперь не может быть и речи. Как сообщили в американском центральном командовании, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки катера «Ксир», пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. А в Центкоме США настаивают, что это были оборонительные удары, они не свидетельствовали свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня. В ответ представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфараги заявил, что пока Штаты продолжают свои военные авантюры, никакой сделки говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 за баррель, пригрозил Зальфараги. Его видеообращение опубликовано в соцсетях сегодня.
2: Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
23: «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для переговоров о прекращении войны. Атаки угрожали сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое, по словам Трампа, могло бы вновь открыть Ормузский пролив и устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. КСИР обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. Как эти удары и угрозы Ирана могут повлиять на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, говорит об этом аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
6: Конечно, любые удары – это срыв-режим прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая статусом Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговоры с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражи. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирия снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится.
7: Про самого Зальфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
6: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что находит от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, но они этим и занимаются.
23: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУВШ. Сегодня президент Ирана Пезешкиан распорядился восстановить стране доступ к интернету после 86 дней блокировки. А на фоне ударов США и последующих заявлений Ирана растет сегодня нефть марки Brent. Она уже почти $99 за баррель. ЮГК вновь не удалось продать. Судя по всему, единственную заявку подала АО «Русские угли», но, как следует из данных Гисторги, заявка была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов. Это уже вторые торги по доле «Южуралзолота» 67,2% акций. Росимущество пытается продать. Стартовая цена выше 162 миллиардов рублей, но на фоне фоне всех тех новостей акции ЮГК на Мосбиржу упали на 8%. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ», а сейчас к другой теме. В России усилили контроль за IP-адресами. Как пишет «Известия», Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление соответствующих сведений. Ведомства говорят, что эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак. Источник газеты, близкий к одному из операторов, сообщил, что данные об IP-адресах абонентов позволяют определить, работает у пользователя VPN или нет. Телеком-компании должны предоставлять сведения об IP-адресах после получения уведомления от Роскомнадзора. По закону информировать ведомство о смене IP-адресов следует в течение дня, но в особых случаях в течение часа. Всего в марте уведомления получили больше 1300 операторов. Как работает этот механизм, почему операторы могли не передать эти сведения и позволяет ли это все выявить у пользователей, работающих в VPN, об этом говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности, право в IT Евгений Царев.
8: То, что происходит сейчас, это, по большому счету, реализация Роскомнадзором своего права на регулирующее воздействие. То есть они могут выставлять требования, что, собственно, и было сделано к операторам связи. Операторы связи должны его исполнять. И в дальнейшем включается уже такой механизм, как уже каждая буква важна. Получается, что по текущим требованиям оператор связи должен супероперативно предоставлять все необходимые данные, причем в том формате, который Роскомнадзор сам определил. А проблема-то в том, что это сложно делать. Оператор связи часто не фиксирует большинство данных. Он, допустим, вот при динамической адресации, когда у пользователя меняется айпишник в течение одного дня несколько раз, он просто это даже не отслеживает. А если даже и логирует, то ему очень сложно выгрузить из одной базы в другую для последующей передачи, причем нужно сделать в том формате. То есть это целое приключение, это технически довольно сложный процесс.
9: Вся эта история позволяет ли действительно выявлять у пользователей, работающих в VPN, оперативно его как-то блокировать?
8: Вот эта идея с выявлением VPN, она на поверхности на самом деле. Вот вы оператор связи, у вас есть 1000 абонентов. У этих 1000 абонентов есть какое-то взаимодействие с внешним миром, то есть они интернетом пользуются активно. Вы как оператор связи, в общем-то, видите весь их трафик, то есть он через вас проходит. Вопрос только фиксации этой истории и анализа. И в целом вообще никакого труда не составляет выявить пользователей, которые используют VPN. Вы просто этот VPN-трафик видите, вы можете пометить, что да, вот такой-то айпишник, там идет VPN-трафик. Но от этого становится страшно уже корпоративным пользователям, потому что корпоративные пользователи тоже у вас есть. И у них VPN-трафик, он постоянный, там статические IP-шники используются. То есть там конкретный узел, он ничего больше не делает, кроме как отправляет VPN-трафик. При анализе мы с вами вот эти вот узлы точно определим. Мы точно скажем, да, вот здесь VPN-трафик. Но сказать-то мы это скажем, но мы с вами абсолютно не уверены, это используется для обхода блокировок, либо это часть корпоративной инфраструктуры. Вот и все.
23: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Как отмечают эксперты, оборудование, необходимое для оперативного сбора информации об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. И, по словам юристов, штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 тысяч рублей за повторное нарушение, а санкции увеличиваются до 1 миллиона. Ватикан опубликовал энциклику Папы Римского, посвященную искусственному интеллекту. В тексте «Великое человечество» понтифик сравнивает развитие искусственного интеллекта с библейским сюжетом о строительстве Вавилонской башни. Как пишет Лев, по сути, свои технологии не враждебны человеку, но неизбежно приобретают облик тех, кто их использует. Помимо общих фраз о необходимости использования новых технологий во благо всего человечества, особый акцент в энциклике сделан на необходимости демилитаризации. И, по мнению Папы Римского, любая технология, обезличивающая ведение войны, снижает моральный порог конфликта. Но цифровая революция меняет саму грамматику противостояний, комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.
10: Искусственный интеллект в армии – это уже не когда будет, а уже есть, уже работает. Пока еще речь не идет о полностью автономной войне, а о так называемой, наверное, гибридной модели, когда человек, конечно, считает, что воюет он, но между тем алгоритмы уже ускоряют обнаружение, анализ, выбор вариантов, разработку сценариев и предлагают человеку эти самые сценарии, как действовать, а иногда, может быть, и единственный сценарий. И человек фактически выполняет этот приказ, думая, что он сохраняет контроль. То есть мы на этапе, когда искусственный интеллект становится не отдельным гаджетом, а уже частью военной инфраструктуры. Вот это вот важный переход. Скорость выросла, прозрачность поля боя тоже увеличилась, стало много ложной информации. И это, в общем, новая сфера, где искусственный интеллект борется с искусственным интеллектом, зачастую уже минуя человека. И, в общем, возникает новое поле действия. Это война беспилотных систем. Предсказывают нам, что человека будет все меньше на поле боя, все больше будет роботов. И возникает война данных, сенсоров, война за информационное превосходство. То, чего тоже раньше, в общем, было немного, а теперь будет все больше.
23: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД. Папа представил свой документ «Великое человечество» вместе с основателем и стартапа «Антропик» Кристофером Улохом. Этой весной «Антропик» оказался втянут в масштабное противостояние с Пентагоном. Стартап запрещал Министерству войны США использовать свою нейросеть «Клод» в военных целях без ограничений, после чего Белый дом фактически объявил кампанию угрозой для нацбезопасности страны.
11: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Интерес иностранных заказчиков к отечественным беспилотным системам и их локализации в производстве кратно возрос в связи с активным применением дронов в ходе спецоперации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Как уточнили в ведомстве, в первую очередь интерес проявляется к беспилотникам Орлан-10Е и Орлан-30, разведывательно-ударному комплексу Ланцет-Э, а также баражирующим боеприпасам семейства КУП. Россия в январе-апреле этого года экспортировала растворимого кофе почти на $100 миллионов, что на 24% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 9% до 15 тысяч тонн, сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт». По итогам прошлого года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на $366 миллионов, заявили в «Агроэкспорте». В топ-3 покупателей вошли Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. В России начали падать продажи и производство энергетиков. В январе-марте их реализация в натуральном выражении снизилась на 7% год-года, а производство на 14,8%, почитали в НТЭК. Спад в категории фиксируется впервые после длительного роста. Снижение спроса и производства началось после ужесточения регулирования рынка. Объем экспорта контента российской музыки по итогам 2025 года вырос на 42,9% и достиг €200 миллионов, говорится в отчете Национальной федерации музыкальной индустрии. Крупнейшими площадками для монетизации отечественного музыкального контента за рубежом стали YouTube, Spotify и Apple Music. Объем музыкального рынка в России за тот же год превысил 46 миллиардов рублей и продемонстрировал рост год-году на 22,7%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Погода в Москве.
23: Плюс 13 прямо сейчас в столице. Сегодня облачно с прояснениями. В течение дня дожди до самого вечера. Максимальная температура сегодня плюс 14 градусов. Ночью 8 всего лишь. Завтра, в среду, даже попрохладнее, чем сегодня. Плюс 12-13 градусов, тоже с дождями. В четверг вообще плюс 11. 11-16 в Москве. ЮГК вновь не удалось продать. Единственную заявку подала АО «Русские угли», но, как следует из данных ГИСТРГ, она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Это была уже вторая попытка Росимущества продать 67% «Южуралзолота» и других активов, входящих в группу ЮГК. На этот раз они должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена последовательно снижается от стартовой 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня 81 миллиард в данном случае. Первый аукцион 18 мая также не состоялся из-за отсутствия заявок. На фоне этих новостей менее чем на 15 минут котировки золотодобывающей компании потеряли 8%, комментирует инвестор-стратег Карри Капитал Сергей Суверов.
16: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредоточиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, Южуралзолото не очень прозрачная компания, с одной стороны, у нее растет добыча, с другой стороны, растет и долговая нагрузка, и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукцион не состоится. И вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но в результате голландского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить Южуралзолото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
23: Сергей Суверов, УК «Арии Капитал». В июле прошлого года суд в Челябинске конфисковал доли основного акционера Константина Струкова в ЮГК. Как следует из материалов следствия, он незаконно приобрел компанию с использованием своего положения. ВТБ объявила о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект начали «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
17: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
18: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя дополнительными историями.
17: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платеж. Платежный сервис бонус или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
1: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
17: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта, заявил об этом глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Наталья Воробьева об этом.
13: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
19: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
13: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
20: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
13: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата мото МСК КАП, член экспертного совета сообщества «Мото России» Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
24: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла. Мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но эту инициативу убрали под ковер.
13: В этом году в середине апреля Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
25: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же все этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
13: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
26: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесные проезжают меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Сами самим двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
13: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
0: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что можно велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
13: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о пресечении попытки ввоза в страну свыше 500 взрывных устройств, отправленных Украиной для совершения терактов. По его словам, эта попытка была пресечена с помощью белорусского КГБ. Как отметил Бортников, имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ,

0: избрала Олега Нефедова на пост председателя гражданской коллегии Верховного суда России. Последние годы Нефедов стал широко известен своей специализацией на запрещенных в России организациях, пишут ведомости. Именно он рассматривал вопросы о признании запрещенными экстремистскими международного движения ЛГБТ и сатанистов. Япония второй год подряд теряет позиции в списке крупнейших стран-кредиторов. Страна опустилась на третью строчку, уступив Китаю. Об этом пишет агентство Bloomberg. По данным Минфина, Японии чистые внешние активы страны на конец 2025 года составили 3,5 триллиона долларов, тогда как активы Китая на тот же момент оценивались в 4 триллиона. На первой строчке осталась Германия с чистыми внешними активами на сумму 4 триллиона 240 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Российский МИД анонсировал удары по объектам ВПК и центрам принятия решений в Киеве. А наступает ли в конфликте новый этап? Об этом через минуту Георгий Буфт. Кубанские предприниматели получили от Генпрокуратуры претензии на 3 миллиарда из-за земли, незаконно выведенной из госсобственности. Правда, то нарушение было еще в конце прошлого века, в 90-х, а у нынешних владельцев земля оказалась только недавно. Готовьтесь к нефти по 200 долларов. Представитель иранской армии заявил, что пока США продолжают военные авантюры, о соглашении не может быть и речи. Ночью американцы нанесли удары по югу Ирана. И нефть сегодня на торгах прибавляет уже больше 3%. 99,30 стоит баррель Brent. Подробнее в нашем эфире. Итак, министр иностранных дел Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Рубио, что по поручению президента Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва принимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Лавров напомнил Рубио о рекомендации Москвы эвакуировать из украинской столицы дипломатические персонал и других граждан иностранных государств. Российский рынок отреагировал на это все падением. А Госдепартамент США сообщил, что Рубио поговорил с Лавровым по просьбе российского министра и что они обменялись мнениями, цитирую, о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране. Сам Рубио сказал журналистам, что сейчас не идут и не запланированы переговоры с Украиной, но США всегда готовы оказать содействие, чтобы прекратить эту войну. После разговора с Лавровым Рубио проинформировал Трампа о шагах Путина. Каковы могут быть последствия? Комментарий Георгия Буфта.
3: Заявление МИД РФ может стать сигналом о качественном сдвиге в военном конфликте. Накануне в том числе был произведен удар орешником по Белой Церкви, по заводу, где собирают дальнобойные дроны. Данную ракету, способную нести ядерный боезаряд, украинское ПВО перехватить не может. А украинские паблики признают, что система ПВО «Воскресные удары» вообще отбила слабовато. И даже по данным командования воздушных сил ВСУ, не было сбито ни одной ракеты «Кинжала» «Циркон», а баллистических «Искандеров» якобы сбили только 11 из 30. В любом случае, налицо нехватка ракет для американских систем ПВО «Патриот», которая обострилась из-за войны в Иране. В этот момент Москва как раз и объявила, что превратит Киев в полноценный театр военных действий. Сразу возникает ассоциация с Ирано-Иракской войной 80-х годов, когда с 1984 по 88 год страны обменивались массированными ракетными ударами по Багдаду и Тегерану. Эта фаза войны вошла в историю как война городов. Иракские эскады и иранские ответные удары превратили жизнь в обеих столицах в непрерывный кошмар, однако ни та, ни другая страна не капитулировала под воздействием таких обстрелов. Кстати, мирный договор по итогам той войны так и не был подписан. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Взаимное ожесточение будет только возрастать. А что касается центров принятия решений, то в советское время они, в том числе в Киеве, были оборудованы с расчетом на ядерные удары. Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения

0: войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Зато Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». ЕС ответил на призыв российского МИДа отозвать иностранных послов из украинской столицы отказом. Посол ЕС в Киеве Катерина Матернова написала в соцсетях, что посольство продолжит работать, несмотря на угрозы со стороны России. Евросоюз никуда не уйдет. Посольство Франции называет неприемлемыми заявления МИД России об ударах по Киеву и требования к дипломатам покинуть столицу Украины, призвав Москву отказаться от агрессии и согласиться на прекращение огня. Посольство Польши на запрос украинских СМИ заявило, что продолжает работу и, цитирую, «не поддается провокационной риторике агрессора». Немецкое посольство тоже сообщает, что работает в обычном режиме, персонал не отзывался. О военном аспекте заявления российского МИДа в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Но сейчас о том, что малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился местный житель, который купил участки в Динском районе, построил на них дома для продажи, но теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. И в нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. При этом, поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
2: «Бизнес говорит».
3: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предприятий. предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
4: То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот два года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
3: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
5: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию, оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов, у нас оплачены налоги, то есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители, такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги, прошло 5 лет, и они арестованы, все. У нас разоряют настолько, что мы понял в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
3: Бизнес-ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
3: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Деньги.
7: 1960 году в Германии была введена в оборот третья серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу, а дизайн лишь однажды, в 1990-м, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Сделки.
3: Производитель софта группы Astra выкупила 26% разработчика ИИ AIB, узнали ведомости от представителя группы. Подробности сделки пока не раскрываются, но сумма покупки могла достичь 100 миллионов рублей. По словам собеседника издания, AIB необходимо Astra для создания и развития мультиагентных систем, машинного обучения, оптимизации больших языковых моделей и разработки прикладного ПО. AIB основана в 2022 году. На сайте компании говорится, что она разрабатывает платформу, которая включает универсальный конструктор ИИ, а в число ее клиентов входит Ростелеком, Росатом, МФТИ и другие. «Газпром» до конца этого года может продать компании «Новый старт» завод по производству спутников «Газпром СПК» и Центр управления полетами. Подробности сделки стали известны «Коммерсанту». Эксперты оценивают ее в диапазоне от 15 до 40 миллиардов рублей. Таким образом, «Газпром» избавляется от непрофильного актива, а «Новый старт» получает готовую космическую инфраструктуру полного цикла. Аналитики называют сделку перспективной при условии наличия заказов, так как нынешняя выручка предприятия пока не сопоставима с инвестициями.
2: Конфликты.
3: Продавцы Wildberries пожаловались в ФАС из-за невыплаты компенсации по программе снижения комиссий, обещанной в октябре прошлого года, пишет Shoppers. Выплаты должны были поступить еще до конца апреля. Однако, по словам предпринимателей, Marketplace задержал их, изменил условия соглашения и проводит неограниченные по срокам проверки. Сумма компенсации для отдельных продавцов может достигать десятков миллионов рублей, а общая – до 20 миллиардов. Многие пострадавшие готовят иски в суд. В РВБ заявили, что обязательства будут выполнены после дополнительных антифрод-проверок. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Обовянского коньячного завода и винно-коньячного дома «Шахназарян». А это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
8: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и Ереванский винно-коньячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк «Ной», вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гагитсарукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированы, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший и сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
1: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будут изъяты армянский коньяк «Пять звезд» Обовянского завода и 7-летний коньяк «Шахназарян Аксо». Причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Нефть марки Brent подбирается уже к $100 за баррель. Гриш, приветствую.
9: Добрый день.
1: Что у нас сегодня на нефтяном рынке?
9: Ну, с нефтью, наверное, понятно, да, все-таки чуть-чуть напряглись инвесторы, да, в плане того, что вдруг до начала оформления вот этого меморандума о продлении перемирия будет какая-то локальная эскалация, ну и взаимное обвинение. Там Трамп требует, чтобы передали и уничтожили весь обогащенный иранский уран, руководство Ирана, естественно, против этого, поэтому возникли сомнения в том, что этот компромисс будет достигнут. Ну, судя по раскладу, наверное, где-нибудь в начале июня о чем-то они договорятся. Это выгодно Ирану и Америке. В Америке чемпионат мира, надо, соответственно, тишину. Ирану тоже выгодно чуть-чуть взять паузу. Да. Ну, а так, я смотрю, крупная стратегия готовится к вероятному обострению ситуации в середине лета, как раз ближе к завершению чемпионата. И, соответственно, уже становится понятным, что если по ядерной иранской программе не будет консенсуса, то есть Штаты не откажутся от требования уничтожения или вывоза этого урана иранского, иранские власти на это не пойдут. Поэтому, конечно, риски есть. Кстати, $100 уже Brent. Здесь надо учитывать, что мы смотрим на июньский фьючерс. У него срок действия контракта истекает на этой неделе. Соответственно, повторяется раз за разом, вот начиная с марта месяца, та же ситуация. Контракт, который идет на поставку, соответственно, закрывается каждый раз все выше и выше. Следующие контракты, которые все дешевле и дешевле, они, естественно, подтягиваются. Поэтому те, кто держит так называемую длинную позицию именно на фьючерсном рынке, а это в основном профессионалы этого рынка, они зарабатывают просто огромные деньги, потому что так называемая фьючерсная кривая, это фьючерс, например, есть июньский, есть какой-нибудь фьючерс там сентябрьский. Он стоит очень намного дешевле, чем фьючерсы с ближайшей поставкой. Соответственно, перекладываясь, вы дешевле. Вот закрыли этот контракт, скажем, июньский по $100, предположим, перешли в следующий контракт июльский, он дешевле. Но вот такая ситуация редко бывает, и текущая обстановка на рынке нефти, она кардинальным образом отличается от того, что было, ну, например, там в 2009-2012 годах, когда тоже цены на нефть вроде как росли, отличается от того, что было в 2022 году. И это говорит о том, что когда рынок поймет, что переизбытка нефти не будет, а будут риски со сокращенным предложением, эта фьючерсная кривая, она в итоге резко развернется, и дальние контракты начнут резко расти. Вот на это делается, я так понимаю, ставка. Но это, конечно, дело не одного месяца, может, год, может, два, вот в таком порядке. Поэтому в этом плане, конечно, такое отношение к перспективам цен на нефть, в плане того, что это досадное недоразумение, это иранская операция, вот это отношение меняется. Это надо тоже учитывать.
1: А на российском рынке акций сейчас что? Я смотрю, снижение по индексу Мосбиржи 2582 пункта. Сегодня ее жрал золото, не смогли продать в очередной раз.
9: Ну, это в довесок ко всему. Да, индекс Мосбиржи, да, действительно, уже час с лишним. Да, второй час уже ниже 2600. Угу. Ну, вот с 2500 плюс мы дважды восстанавливались в прошлом году. Сейчас, видимо, эмоции зашкаливают, все напряглись после заявления Российской Федерации о готовности действовать более жестко, опять же, утюжить всякие объекты вокруг, в Киеве и в окрестностях. Все испугались, что речь идет о новой эскалации и прочее. Ну, а с ЮГК тут такая отдельная корпоративная история. Ну, кстати, потери в 5% могло быть и больше, но, может быть,
1: было 8%.
9: Было даже 8%. Ну, может быть, ну, такая инсайдерская тут история. Понятно, нам ее сложно понять. Актив сложный, да, понятно, что кто-то да его в итоге купит. Посмотрим, как эта операция будет проведена. Что касается текучки по ликвидным бумагам, ну, все падает, акции Роснефти и акции, да, акции из нефтегазового сектора растут, я смотрю, акции Новатэка. Здесь все-таки есть некий элемент поддержки. Компания подтвердила программу обратного выкупа своих акций, поэтому худо-бедно они держатся. Акции Роснефти тоже, кстати, отбили минус, пошли в плюс. Поэтому, ну, может быть, получится как-то восстановиться ближе к концу торгов, а может быть на этой неделе. Если цены на нефть в итоге вдруг пойдут на этой неделе расти, рынок у нас может частично восстановиться. Хотя, естественно, для какого-то устойчивого роста нужны какие-то более весомые контраргументы. На валютном рынке пока без перемен. Юань к рублю 10.55. Сегодня рубль укрепляется. Кстати, ЦБ сегодня предоставил меньше ликвидности, чем ожидалось. Ну, в теории это может оказать рублю поддержку.
1: Спасибо. Через час продолжим. Ну, о Южуралзолоте, да, поговорим буквально в следующем часе, в начале следующего часа на Business FM.
2: Капитал на Business FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Валюты. Первая японская иена была отчеканена в 1869 году. Новая валюта заменила причудливую денежную систему токугавы, которая действовала при сёгунате. Тогда в обращении находилось 1500 видов денег, выпущенных сотнями кланов и десятками магистратов. В новейшей истории иена примерно на 2 порядка дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У «Арсенала» 1 миллиард 230 миллионов евро, у «Красно-синих» 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы – Астон Виллы из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
2: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 11 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулеев. Почти 70 миллиардов рублей будет направлено на оплату медицинской помощи в Донбассе и Новороссии. Это на 20% больше уровня 2025 года. Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Он отметил, что в 2025 году полностью завершено медицинское страхование жителей новых регионов России. Баланин добавил, что за первый квартал 244 тысячи человек на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прошли диспансеризацию. Кроме того, объемы высокотехнологичной помощи в этих субъектах России за первый квартал увеличились на 10%. Содружество независимых государств сталкивается с попытками внешних игроков по его дезинтеграции, в том числе с помощью цветных революций. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Примеры этого — выход Грузии из состава СНГ, уведомление Молдовы о выходе из учредительных документов СНГ, нынешняя позиция Украины, сказал Лебедев в ходе круглого стола на тему «35 лет Содружества независимых государств. Итоги, задачи, перспективы». Российская академия наук рекомендует довести долю расходов на фундаментальную науку до 0,4% ВВП к 2030 году, сообщил на общем собрании членов РАН ее президент Геннадий Красников. Мошенники в прошлом году вывели 295 миллиардов рублей похищенных средств с использованием криптовалют. Об этом говорится в материалах презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, представленных на Международном форуме по безопасности, передает Интерфакс. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Голландский аукцион по продаже пакета «Южурал золото» сегодня не состоялся. На торги пытался заявиться всего один участник, а у «Русские угли», но и его не допустили из-за непредоставления всех необходимых документов. Что это было, обсудим с экспертом через минуту. Нефть Brent сегодня пробивала отметку в $100. Сейчас сорт растет почти на 4%. Тегеран, впрочем, призвал готовиться к тому, что нефть будет стоить и $200 после того, как США ночью снова ударили по югу Ирана. В результате были потоплены два катера и уничтожена одна из зенитно-ракетных установок. Эти и другие темы в нашем эфире. Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах пользователей, пишут «Известия». Ведомстве объясняют, что эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак. Однако источники издания говорят, что так можно узнать, есть ли у абонента VPN. Насколько вероятно такое объяснение, все подробности в нашем эфире. Итак, национализированную компанию «Южурал золото» вновь не удалось продать. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли». Но, как следует из данных Гисторги, заявка была отклонена. Причина отказа – непредоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Напомню, что первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южурал золота» и других активов, входящих в группу ЮГК. На этот раз торги должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается, со стартовой 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня 81 миллиард. То есть допускалась продажа за полцены. А у «Русские угли» — единственная компания, подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Уставный капитал составляет 10 миллиардов рублей. Рыночная стоимость фирмы оценивается в 7,5 миллиардов. Гендиректором «Русских углей» в открытых источниках указан Илья Михайлович Шпигель. Полный тезка человек с таким именем упоминается в публичных биографических материалах как финский политик, общественный деятель и предприниматель российского происхождения. А при этом доказательств того, что речь идет об одном и том же человеке, в открытых корпоративных данных нет. А в октябре 25-го в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности юридического лица компании. Сейчас к нам присоединяется Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker. Добрый день, Александр.
12: Добрый день.
13: Для начала давайте общую оценку. Торги все-таки не получились и сегодня. Ожидаемо было?
12: Было вполне ожидаемо, потому что та базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив прямо, скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы. Поэтому вопрос, сколько он стоит, очень творческий, учитывая, что он заперт внутри России. И покупателей, у которых было бы такое количество кэша, не очень много. Ну, было абсолютно предсказуемо, что история очень непростая, если заранее не было определено, ну, какой-то интересант, который бы это хотел купить.
13: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
12: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены и дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены.
13: Простите, Александр, попытка обосновать дальнейшее снижение цены с чьей стороны?
12: А со стороны государства, потому что, смотрите, вот у нас есть базовая стоимость, которая, ну, на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. Учитывая то, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, ну, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему эта справедливая стоимость гораздо ниже первоначальной. Потому что, представьте, есть, ну, конкретные чиновники, которые будут вынуждены подписаться под документами, что актив, который на рынке оценивался там, ну, в некую сумму, будет продан гораздо-гораздо ниже. И здесь такой процесс не может быть быстрым, и, конечно, этому процессу нужно обоснование в виде совершенно формальных вещей и формальных шагов.
13: Что дальше, как вам кажется? Все-таки будут продавать задешево или, может быть, появится соображение оставить пока под крылышком государства?
12: Такого соображения, скорее всего, не останется, потому что мы видим в целом тренд на приватизацию, мы видим в целом тренд на IPO тех госок, которые можно продать, и оставить актив, ну, сейчас совершенно как бы было бы некорректно. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться как бы сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком. То есть, повторю, кажется, золото звучит так, что это простой актив, много желающих, и вот все хотят его купить. Но по факту это очень сложный бизнес, это очень сложный бизнес, особенно в России в 2026 году. И поэтому даже у тех игроков, которые есть сейчас на рынке, у них вряд ли возникнет какой-то серьезный аппетит к этому активу. У всех слишком много сейчас своих текущих проблем. Сильно бы упростило ситуацию, если бы могли участвовать какие-то западные игроки. Но западные игроки не будут в этом участвовать не только из-за того, что есть там санкции против России, но еще и просто-напросто истории самого ЮГК.
13: Как себя должны чувствовать акционеры Южуралзолота, которых много?
12: Акционеров много с точки зрения их количества, но их немного, прямо скажем, с точки зрения денег. Это компания не первого эшелона и, в общем-то, даже не второго. Поэтому я сильно сомневаюсь, что есть акционеры, которые заходили туда фундаментально и покупали эту компанию как бизнес. Мы видели очень много историй, связанных со спекуляциями вокруг ЮГК. Ну, спекуляции на той спекуляции, чтобы нести некоторые рыночные риски. Поэтому вот именно интересы каких-то миноритариев, ну, я бы их не переоценивал в данной истории.
13: Напоследок вопрос. Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может протянуться?
12: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно.
14: Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена, это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки-продажи будут соблюдены, и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
13: Спасибо большое. Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker, был на прямой связи со студией. Еще раз повторю, пытались сегодня продать Южурал золото, снова пытались, снова не получилось. Был единственный участник, который пытался заявиться, но его не допустили из-за непредоставления документов. К другим темам. В России усилили контроль за IP-адресами. Как пишет «Известия», Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление соответствующих сведений. Ведомстве говорят, что эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак. Источник газеты, близкий к одному из операторов, сообщил, что данные о IP-адресах абонентов позволяют определить, работает у пользователя VPN или нет. Телеком-компании должны предоставлять сведения о IP-адресах после получения уведомления от Роскомнадзора. По закону информировать ведомство о смене IP следует в течение дня, а в особых случаях в течение часа. Всего в марте уведомления получили более 1300 операторов. Как работает этот механизм и почему операторы не могли передать эти сведения? И позволяет ли это выявлять у пользователей работающий VPN? Говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: То, что происходит сейчас, это, по большому счету, реализация Роскомнадзором своего права на регулирующее воздействие. То есть они могут выставлять требования, что, собственно, и было сделано к операторам связи. Операторы связи должны его исполнять. И в дальнейшем включается уже такой механизм, как уже каждая буква важна. Получается, что по текущим требованиям оператор связи должен супероперативно предоставлять все необходимые данные, причем в том формате, который Роскомнадзор сам определил. А проблема-то в том, что это сложно делать. Оператор связи часто не фиксирует большинство данных. Он, допустим, вот при динамической адресации, когда у пользователя меняется айпишник в течение одного дня несколько раз, он просто это даже не отслеживает. А если даже и логирует, то ему очень сложно выгрузить из одной базы в другую для последующей передачи, причем нужно сделать в том формате. То есть это целое приключение. Это технически довольно сложный процесс.
16: Вся эта история позволяет ли действительно выявлять у пользователей работающий VPN, оперативно его как-то блокировать?
15: Вот эта идея с выявлением VPN, она на поверхности, на самом деле. Вот вы оператор связи, у вас есть 1000 абонентов. У этих 1000 абонентов есть какое-то взаимодействие с внешним миром, то есть они интернетом пользуются активно. Вы, как оператор связи, в общем-то, видите весь их трафик, то есть он через вас проходит. Вопрос только фиксации этой истории и анализа. И в целом вообще никакого труда не составляет выявить пользователей, которые используют VPN. Вы просто этот VPN-трафик видите, вы можете пометить, что да, вот такой-то айпишник, там идет VPN-трафик. Но от этого становится страшно уже корпоративным пользователям, потому что корпоративные пользователи тоже у вас есть. И у них VPN-трафик, он постоянный, там статические айпишники используются. То есть там конкретный узел, он ничего больше не делает, кроме как отправляет VPN-трафик. При анализе мы с вами вот эти вот узлы точно определим. Мы точно скажем, да, вот здесь VPN-трафик. Но сказать-то мы это скажем, но мы с вами абсолютно не уверены, это используется для обхода блокировок, либо это часть корпоративной инфраструктуры. Вот и все.
13: Евгений Царев. Как отмечают эксперты, оборудование, необходимое для оперативного сбора информации об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. А по словам юристов, штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 тысяч рублей. За повторное нарушение санкций увеличиваются до 1 000 000 рублей.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал.
17: Бесценные знания.
18: Неочевидные, но удивительные факты.
17: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели?
23: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
24: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
23: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
25: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
23: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
0: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю вот этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
23: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
21: Для слушателей старше 12 лет.
20: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
20: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
20: Бизнес ФМ Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4%, до 18 миллионов упаковок, пишет Коммерсант. Отчасти причина – заморозки в апреле в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии более 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминов кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
26: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, в конце февраля и в начале марта. Но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране, в связи с тем, что березы достаточно широко распространены во всех регионах. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была в достаточно небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пыльцы растений, это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
7: Помимо симптоматического ситуативного лечения аллергии, отечественная медицина предлагает и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия, АСИНТ, с помощью аллерговакцин. И метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан в Московской медицинской академии и впервые запатентован в 90-х. Его достоинство в том, что одновременно лечится сразу все виды аллергии разом – и пыленос, и пищевая реакция. Москвичка Марина ежегодно проходит курс АСИНТ.
27: У меня аллергия на цветущие растения, деревья. Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от полиноза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИТ. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. иммунотерапия французским препаратом Стеллараль. Препараты все покупаю осенью себе заранее, курс на год. И Осид, и Стеллараль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно, поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально, относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела, то есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
7: Однако есть страдающие полинозом люди, для которых проблема аллергии в этом сезоне только усугубилась, говорит москвич Илья.
1: В этом году у меня аллергия началась раньше, чем обычно, в середине весны. Классика чихания насморк. И да, можно отметить, что вот, например, среди моих знакомых как будто бы количество аллергических реакций сократилось у них, но при этом лично у меня вот как раз-таки ситуация такая неоднозначная. И в этом году был чуть ли не первый или второй раз в мою жизнь, когда мне пришлось покупать антигистаминные препараты. И я их пил ежедневно, что тоже на самом деле для меня впервые.
8: Вы заметили, что цена как-то изменилась у лекарств?
1: Я, как человек, который не следил за ценой на эти препараты, могу сказать, что, как по мне, она сохранилась примерно на том же уровне. Возможно, сезонное повышение сейчас, но при этом, в силу того, что появилось достаточно большое количество отечественных аналогов, мне кажется, что цена, в принципе, остается на том же уровне, может быть, чуть выше. Но если покупать что-то импортное, скорее, да, подорожало, но тут влияют другие факторы, не сезонность.
7: Вместе с тем эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
21: Для слушателей старше 12 лет.
9: Made in China. Производство керамики – одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Археологи свидетельствуют, что в Китае гончарное мастерство было развито еще 10 тысяч лет назад, а в VI веке в одной из провинций были найдены большие запасы каолина, из которого получался легкий, прочный и пластичный материал фарфор. Местные мастера оценили его уникальность и решили держать формулу производства в строгом секрете. К XIV веку высококачественный китайский фарфор стал популярным предметом коллекционирования у аристократии по всему миру. Несколько столетий европейские мастера пытались создать свой фарфор, однако результат их трудов больше походил на стекло. Кстати, именно китайский белоснежный фарфор с синей глазурной росписью стал прототипом знаменитых голландских изразцов и русской гжели. Made in China на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
9: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит.
2: о росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес-ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес-ФМ» Москва, 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В результате атак украинских войск на населенные пункты Запорожской области 9 мирных жителей, включая подростков, за сутки получили ранения. Всего ВСУ ударили

0: Кузнецов на круглом столе роль цифровых технологий, финансирование запрещенным законом деятельности и их влияние на национальную безопасность, который прошел в рамках Международного форума по безопасности. Как подчеркнул Кузнецов, тем не менее, вывод денежных средств в настоящее время достаточно большой, и происходит он в основном через криптокошельки, через криптовалюту. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александром Шохиным. Встреча прошла в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая, отмечает РИА Новости. Предыдущая встреча Путина с Шохиным в Кремле проходила в марте 2024 года. Кроме того, в марте этого года Путин посетил пленарное заседание съезда РСПП. После выступления на пленарной сессии глава государства отдельно провел закрытую встречу с бизнесом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин встречается сейчас с главой РСПП Александром Шохиным. И президент сделал несколько очень заметных заявлений. Он поддержал введение в России срока давности по приватизационным сделкам. Нужно должным образом отрегулировать вопрос, говорит президент. А также Путин поддержал идею РСПП о создании вместо вакантной должности бизнес-омбудсмена ОНО, уполномоченных по защите прав предпринимателей. А также президент сказал, что сроки давности не должны существовать для преступлений против человечности, для всех остальных сроки давности быть должны. А к этой теме мы еще вернемся. Россия анонсировала удар по Киеву по местам, связанным с производством беспилотников и по центрам принятия решений. Впрочем, минувшей ночью новостей об ударах по Киеву не поступало. А европейские дипломаты уже заявляют массово, что никуда из Киева не уедут. А ситуация Георгий Бовт через минуту. Цена на нефть марки Brent сегодня поднималась снова выше $100. Сейчас, правда, пониже 3,5% и 99,50. Это реакция рынка на новое обострение между США и Ираном. Американские военные ночью нанесли удар по югу Ирана, после чего представитель иранской армии заявил, что миру стоит ждать цен на нефть по $200. Эти и другие темы в нашем эфире.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил по телефону Марку Рубио, что по поручению президента Путина российская армия приступает к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва воспринимает меры в ответ на атаки Киева на мирное население и гражданские объекты на российской территории. Удар по Старобельску переполнил чашу терпения. Лавров напомнил Рубио о рекомендации Москвы эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан иностранных государств. А российский рынок отреагировал на это падением. Госдеп США сообщил, что Рубио поговорил с Лавровым по просьбе российского министра и что они обменялись мнениями, цитирую, о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране. Сам Рубио рассказал журналистам, что сейчас не идут и не запланированные переговоры с Украиной. Но США всегда готовы оказать содействие, чтобы прекратить эту войну. После разговора с Лавровым Рубио проинформировал Трампа о шагах Путина. Какие последствия могут быть, комментирует Георгий Бовт.
3: Заявление МИД РФ может стать сигналом о качественном сдвиге в военном конфликте. Накануне в том числе был произведен удар Орешником по Белой Церкви, по заводу, где собирают дальнобойные дроны. Данную ракету, способную нести ядерный боезаряд, украинское ПВО перехватить не может. А украинские паблики признают, что система ПВО «Воскресные удары» вообще отбила слабовато. И даже по данным командования воздушных сил ВСУ не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон».

0: баллистических «Искандеров» якобы сбили только 11 из 30. В любом случае, налицо нехватка ракет для американских систем ПВО «Патриот», которая обострилась из-за войны в Иране. В этот момент Москва как раз и объявила, что превратит Киев в полноценный театр военных действий. Сразу возникает ассоциация с Ирано-Иракской войной 80-х годов, когда с 1984 по 88 год страны обменивались массированными ракетными ударами по Багдаду и Тегерану. Эта фаза войны вошла в историю как война городов. Иракские эскады и иранские ответные удары превратили жизнь в обеих столицах в непрерывный кошмар, однако ни та, ни другая сторона не капитулировала под воздействием таких обстрелов. Кстати, мирный договор по итогам той войны так и не был подписан. Вряд ли сейчас Киев быстро пойдет на уступки. Скорее наоборот. Взаимное ожесточение будет только возрастать. А что касается центров принятия решений, то в советское время они, в том числе в Киеве, были оборудованы с расчетом на ядерные удары. Помимо сугубо военного аспекта, в заявлении МИД РФ есть и второй слой – дипломатический. Предупреждение иностранцам уехать из Киева можно истолковать как предложение прежде всего к западным посольствам свернуть свое присутствие, что затруднит прямые контакты с союзниками. Также Москва дает понять, что цена продолжения войны для Киева будет расти. Причем делает это тогда, когда Вашингтон, о чем многие забыли, давил на Украину с требованием принять мирный план до июня, а ресурсы ПВО Украины истощены. Зато Украина сумела резко нарастить собственное производство ударных дронов, а также дронов-перехватчиков. Уже к марту их дефицит на фронте был закрыт. Строится 10 новых заводов по выпуску этих систем. Киев, конечно, попробует нарастить удары по тылам России. Число ударов дронами выросло с примерно 1000 в августе 24-го до 7000 в марте 26-го. А 17 мая был совершен крупнейший налет на Москву более чем за год. Продолжается разработка ракеты «Нептун» с дальностью до 1000 километров, но это пока штучный товар. Западный «Storm Shadow», а возобновлено их производство в количестве 50 штук в месяц, и «Атакамсы» более эффективны, но они не достают до Москвы. Посему в ближайшие недели, если война городов и начнет разворачиваться, то останется асимметричной. Украина будет в состоянии причинять чувствительный ущерб, но не достигнет пока способности систематически и масштабно бить по российским мегаполисам, в отличие от российской армии. Правда, если Украина доработает дальнобойный вариант баллистической ракеты «Фламинго» дальностью 850-1400 километров и боезарядом 800 килограмм, то она уже сможет доставать до Москвы и Петербурга. Завершение разработки этой модели было запланировано на конец мая. Летом ожидается начало поставок ВСУ. Пока штучных. Серийное производство должно начаться в конце года. Новая фаза войны может рано или поздно изменить переговорный контекст, создавая давление в том числе на западных союзников Киева. Пока что реакция Европы остается в той же парадигме, в какой она находится с начала СВО. Ритуальное осуждение российских ударов на фоне игнорирования ударов ВСУ, как в случае со Старобельском, дополняются призывами усилить давление на Москву и ввести еще какие-нибудь санкции. Войска на Украину Европа сейчас не пошлет. Обсуждается даже возможная кандидатура главного парламентера от ЕС, каковым уже согласился стать президент Финляндии Стуб. Однако у Европы по-прежнему нет переговорной формулы, а без нее любой парламентер бессилен. Трамп занят финализацией сделки с Ираном. Однако, почувствовав себя обманутым в своих же наивных ожиданиях простоты урегулирования войны в Украине, он может теоретически возобновить поставки ударных вооружений Киеву или введет новые санкции против России. Может снова встать и вопрос о томагавках. Менее вероятно, что Трамп разозлится на Киев за то, что тот не идет на компромиссы. Еще до заявления МИД РФ Верховная Рада изменила график работы на 26 мая специально под визит Зеленского. Он планирует встретиться с лидерами фракций с 11:30 до 14:00, а с 14:30 парламент начнет законотворческую работу. Ну, или не начнет.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Но вот, кстати, только что Минобороны сообщило, что вооруженные силы сбили 3 управляемые авиаракеты «Скальп». «Скальп» — это французский аналог британской ракеты «Storm Shadow». Дальнобойная ракета, дальность полета более 500 километров, по открытым данным. А тем временем ЕС ответил на призыв российского МИДа отозвать иностранных послов из украинской столицы отказом. А посол ЕС в Киеве Катерина Матернова написала в соцсетях, что посоль продолжит работать, несмотря на угрозу со стороны России, Европа никуда не уйдет. О продолжении работы в Киеве заявили также посольства Франции и Польши. США нанесли удары по югу Ирана и назвали это самообороной. Иран заявил, что ни о каком мирном соглашении теперь не может быть и речи. По версии Вашингтона, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки и катера «Ксир», которые пытались установить мины в Ормузском проливе. А в командовании США настаивают, что это были оборонительные удары и не свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня. А представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зульфагари в ответ заявил, что пока Штаты продолжают свои военные авантюры, ни о какой сделке говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы, готовьтесь к нефти по $200 за баррель, пригрозил Зульфагари. Его видеообращение опубликовано в соцсетях.
2: Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
1: На фоне ударов США и последующих заявлений Ирана растет нефть. Brent, она сегодня пробивала отметку $100 за баррель. А New York Times отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для переговоров о прекращении войны. Атаки угрожали сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое, по словам Трампа, могло бы вновь открыть Ормузский пролив и устранить крупнейший энергокризис в современной истории. КСИР обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Глава Госдепа Марко Рубио после нанесения ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. А как эти удары и угрозы Ирана могут повлиять на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
3: Конечно, любые удары – это срыв режима прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая ситуацией Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговор с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражи. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирия снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится.
4: Про самого Зульфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
3: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что она исходит от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно друг другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, но они этим и занимаются.
1: Александр Наджаров. Как отмечают СМИ, американские удары были нанесены перед Курбан-байрамом, традиционный для мусульман праздник жертвоприношений. На этом фоне также были сообщения, что президент Ирана Пезешкиан распорядился восстановить в стране доступ к интернету после 86 дней блокировки.
5: Реклама.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
10: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Сделки.
11: Производитель софта группы Astra выкупила 26% разработчика ИИ AIB, узнали ведомости от представителя группы. Подробности сделки пока не раскрываются, но сумма покупки могла достичь 100 миллионов рублей. По словам собеседника издания, AIB необходимо Astra для создания и развития мультиагентных систем, машинного обучения, оптимизации больших языковых моделей и разработки прикладного ПО. AIB основана в 2022 году. На сайте компании говорится, что она разрабатывает платформу, которая включает универсальный конструктор ИИ, а в число ее клиентов входит Ростелеком, Росатом, МФТИ и другие. «Газпром» до конца этого года может продать компании «Новый старт» завод по производству спутников «Газпром СПК» и Центр управления полетами. Подробности сделки стали известны «Коммерсанту». Эксперты оценивают ее в диапазоне от 15 до 40 миллиардов рублей. Таким образом, «Газпром» избавляется от непрофильного актива, а «Новый старт» получает готовую космическую инфраструктуру полного цикла. Аналитики называют сделку перспективной при условии наличия заказов, так как нынешняя выручка предприятия пока не сопоставима с инвестициями.
10: Конфликты.
11: Продавцы Wildberries пожаловались в ФАС из-за невыплаты компенсации по программе снижения комиссий, обещанной в октябре прошлого года, пишет Shoppers. Выплаты должны были поступить еще до конца апреля. Однако, по словам предпринимателей, Marketplace задержал их, изменил условия соглашения и проводит неограниченные по срокам проверки. Сумма компенсации для отдельных продавцов может достигать десятков миллионов рублей, а общая – до 20 миллиардов. Многие пострадавшие готовят иски в суд. В РВБ заявили, что обязательства будут выполнены после дополнительных антифрод-проверок. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «12:47 в Москве. Армянскому коньяку в России пока ничего не угрожает. Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза, остаются друзьями и находятся в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А недавно озвученное решение Роспотребнадзора о запрете продаж армянских коньяков многие СМИ истолковали неверно. Речь не шла о запрете на весь коньяк из Армении. Претензии касаются только двух производителей – Абовянского коньячного завода и виноконьячного завода Шахнарязян. На это далеко не самые крупные игроки, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
12: Основной объем армянского коньяка обеспечивают заводы «Арарат» и ереванский виноконьячный завод «Ной». Два крупнейших с большим отрывом, собственно, производителя, в основном их продукция. Но если мы говорим про завод «Арарат», то он принадлежит французской группе «Пернод Рикар», которая заявила о том, что не работает с Россией и не поставляет свою продукцию на российский рынок. Соответственно, весь коньяк «Арарат», который у нас есть, это все параллельный импорт, который там возят наши компании. Компания, которая производит коньяк, но и вторая по величине, она принадлежит армянскому политику, пророссийскому Гаги Сарукяну, который выступает за дружбу с Россией. Мы понимаем, что вот эти вот запреты, которые вводят Роспотребнадзор, возможно, они политически мотивированные, потому что мы помним все истории с грузинскими винами, молдавскими винами, то есть в период охлаждения политических отношений Роспотребнадзор ввозил определенные запреты, либо полные, либо частичные. Поэтому, если мы говорим про продукцию двух крупнейших, то один крупнейший сам не возит, а второй принадлежит, в общем, нашему большому с политической точки зрения другу. Было бы, ну, наверное, может быть, странно, если брать политическую составляющую всей истории, это все дело запрещать.
1: Денис Пузырев, а канал «Пьяный мастер». Что касается коньяков, попавших под запрет, из оборота будет изъят армянский коньяк «Пять звезд» Абовянского завода и 7-летний коньяк «Шахнарязян XO». А причиной названо выявление продукции, не соответствующей обязательным требованиям.
10: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН
13: 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
1: Криш, приветствую еще раз.
13: Добрый день.
1: Из самых свежих новостей, ну вот официально Росимущество наконец прокомментировало ситуацию. Голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК признан несостоявшимся. Задаток внес только один участник. Но это, видимо, тот самый участник, которого еще и до участия в результате не допустили. Но мы, в общем-то, знали это и больше час назад, что не было. Ну вот ситуация. Точечка поставлена, промежуточная.
13: Ну да, ну здесь в любом случае мутная история, поэтому, ну, в общем-то, и акции ЮГК, они же не особо ликвидны, но падают на 5%, кстати, отыграли снижение. Может быть, какой-то другой вариант будет продажи этого актива. В любом случае, здесь, как говорится, уже ставки сделаны, ставок больше нет. Те, кто держит, тот держит, те, кто не хочет покупать, ну, естественно, не будет покупать. Так что здесь ситуация пока не меняется. Что касается рынка, ну, ты видишь, что отыграли часть снижения. Вот как раз полдень прошел, активность чуть-чуть подросла. И с учетом некоторого восстановления цен на акции нефтяных, в первую очередь, компаний. Вот смотрю, акции Роснефти в плюсе почти на процент. То же самое с Новатеком. Это позволило как-то индексу Мосбиржи восстановиться. Хотя 2600 пока не вернули. Ну, посмотрим еще. Есть не только сегодняшний день, но целая неделя. В принципе, 2500 плюс такой район ценовой интересный, потому что дважды с этого уровня индекс Мосбиржи уверенно восстанавливался. Но в прошлом году игра шла на возможный компромисс вокруг конфликта на Украине, когда американцы участвовали в переговорном процессе, и все ждали, что и санкции ослабят. Сейчас, когда больше риторики такой на эскалацию с обеих сторон, ну, соответственно, американцы не участвуют, и вроде как переговорного процесса пока нет. Ну, понятно, что все это внезапно меняется в ту или иную сторону. В данном случае, с учетом ожиданий рынка, это должно измениться в лучшую сторону. Я имею в виду неожиданный прорыв в поиске компромисса вокруг конфликта на Украине. Но как и когда это произойдет, рынок не знает, поэтому топчемся пока на месте, без желания как-то активно продавать, но и нет факторов, которые могли бы как-то дать импульс устойчивому росту. Поэтому все будет зависеть от уровня рублевой ликвидности. Если ЦБ продолжит давать ликвидность нормированно, то любая, скажем, новость, которую рынок воспримет как действительно эскалацию этого конфликта, будет сопровождаться продажами. Ну, технические уровни, они ближе к 2500, поэтому рынок пока топчется на месте. На валютном рынке сегодня более-менее стабильная ситуация. Активность после полудня у нас не особо подросла. Здесь понятно, что ожидание увеличения объемов покупки валюты со стороны Минфина в июне, они, конечно, играют определяющую роль с точки зрения настроения и спекулянтов, и инвесторов. Так что рубль пока в целом в стабильном режиме, но, естественно, с эмоциональной и психологической точки зрения все не удивятся, если ослабление рубля в июне мы увидим. Но пока до этого еще надо дожить, как говорится. Посмотрим, что будет в последние дни мая. У нас плотный график налоговых платежей с учетом того, что предложение валют все-таки есть на рынке, а спрос периодически становится слабым. Нельзя исключать каких-то движений в пользу рубля, ну а пока стабильность. На глобальном рынке все тоже тихо. Здесь динамика цен на нефть, естественно, влияет на настроение. Но очень противоречивые сейчас новости идут вокруг Ирана. Я так понимаю, рынок смутило вот это заявление иранского верховного лидера, который опять заявил о том, что Израилю там недолго осталось. То есть здесь риторика опять антиизраильская, и рынок решил, что это уж такая однозначная позиция боевого крыла иранского руководства, которое не желает поступаться принципами, значит, и с ядерной программой, то есть отказа от обогащения урана или вывоз урана тоже будут у американцев проблемы. Поэтому перед тем, как договориться о продлении перемирия, рынок боится, что будет какой-то период, хоть и маленький, эскалации. Цены на Brent даже были сегодня в районе $100, сейчас чуть пониже, но еще скоро откроется американский рынок. Там эмоции могут быть посильнее. Многие продавали в надежде на скорый компромисс. Но, я так понимаю, раньше июня меморандума не будет, если он вообще будет. Все может случиться. Ну и пока в целом рынки западные в таком умеренно оптимистичном состоянии. Доллар американский тоже пока не особо укрепляется. Ну, здесь все ждут. Посмотрим, какие будут новости. Ну, новости, которые касаются рынков, это в первую очередь китайские новости. Тут вот подтверждается вроде как информация, что китайские власти действительно разослали циркуляр, который ограничивает зарубежные поездки для ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, даже в частных компаниях, такие как Alibaba и DeepSeek. Это все перекликается с недавними новостями о том, что Китай ужесточает правила вывоза капитала через брокерские счета. И вот в этом плане китайские акции, которые торгуются в Америке, последние дни падали.
10: Капитал на Бизнес FM.
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: 31-я выставка архитектуры и дизайна «Архмосква». Градостроительная политика Москвы. Столичный транспорт. Концепции идеального города. Проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро. Павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет». А также более 200 мероприятий в деловой программе. С 27 по 30 мая в гостином дворе. Вход свободный. Категория 0+.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+.
16: Наизусть. Михаил Булгаков.
17: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
16: Наизусть. На Бизнес FM.
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 12:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские военнослужащие установили контроль над селами Рясное и Запселье в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Российская армия нанесла поражение местам производства, хранения и запуска беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 2 безэкипажных катера. Средства ПВО за сутки сбили 3 авиационные ракеты большой дальности «Скальп» и 255 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1075 военнослужащих. Несколько человек погибли, около десятка ранены при столкновении школьного автобуса и поезда в Бельгии, сообщил телеканал ВРТ. По его информации, столкновение произошло на железнодорожном переезде в городе Бюгенхаут в Восточной Фландрии в утренний час пик. Причина происшествия пока неизвестна. Временному поверенному в делах Чехии заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита Иллариона, сообщили в российском МИДе. Москва настоятельно требует безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Иллариона и прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии, добавили в ведомстве. Только 20% старшеклассников и студентов учреждений среднего профессионального образования имеют базовые знания в области искусственного интеллекта. К такому выводу пришли эксперты Ранхикс, пишут ведомости. В России изучение искусственного интеллекта остается фрагментарным, в отличие от стран-лидеров в этой области Китая, Штатов, Арабских Эмиратов, отмечает один из авторов исследования Даяна Вавилова. В этих странах изучение основ искусственного интеллекта уже интегрировано в обязательную школьную программу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал введение сроков давности по приватизационным сделкам. Нужно должным образом проработать этот вопрос, сказал президент на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Также Путин поддержал предложенную РСПП реформу Института бизнес-омбудсмена. Все подробности через минуту буквально. Голландский аукцион по продаже пакета «Южурал золото» сегодня не состоялся. На торги пытался заявиться всего один участник. Это АО «Русские угли», но его не допустили за непредоставление всех необходимых документов. Что это было и что дальше? Контроль за IP-адресами пользователей усилили в России. Роскомнадзор оштрафовал уже 85 операторов за непредоставление данных абонентов. Об этом пишет «Известия». По закону информировать РКН о смене IP-адресов следует в течение дня, в особых случаях в течение часа. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, срок давности должен быть только у одного вида преступлений против человечности. Во всех остальных случаях, включая сделки по приватизации, он необходим. Об этом президент Владимир Путин сказал на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Кремль выложил видео этой встречи.
21: Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества. Поэтому здесь нужно просто должным образом отрегулировать эти вопросы. И постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время.
20: Сегодня Госдума планирует сразу во втором и третьем чтениях принять закон о 10-летнем сроке исковой давности. По истечении этого срока суд будет отказывать государству в возврате имущества, которое было незаконно приватизировано. Сроки не будут касаться антикоррупционных исков к действующим и бывшим чиновникам, дел, связанных с антитеррористическими и антиэкстремистским законодательством, также споров о нарушениях правил иностранных инвестиций в стратегические общества. Также глава государства поддержал идею РСПП изменить институт бизнес-омбудсмена. Предлагается сделать его не чисто государственным, а общественно-государственным. Создать для этого автономную некоммерческую организацию, где учредителями выступят и государство, и ведущие бизнес-объединения РСПП, торгово-промышленные палаты, Деловая Россия и Опора России. Национализированную компанию «Южурал золото» вновь не удалось продать. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли», но, как следует из данных ГИС «Торги», она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южурал золота» и других активов, которые входят в группу ЮГК. На этот раз торги должны были пройти в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается, со стартовой цены в 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня в 81 миллиард, то есть допускается продажа за полцены. Гендиректором «Русских углей» в открытых источниках указан Илья Михайлович Шпигель, полный тезка человек с таким именем, упоминается в публичных биографических материалах как финский политик, общественный деятель и предприниматель российского происхождения. При этом доказательств того, что речь идет об одном и том же человеке, в открытых корпоративных данных нет. О том, почему попытка номер два не удалась и что будет дальше, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
0: Та базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив прямо, скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы.
1: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
0: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены, дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены. У нас есть базовая стоимость, которая на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. То, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, ну, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему эта справедливая стоимость гораздо ниже первоначальной. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком.
1: Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может протянуться?
0: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно. Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена, это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки-продажи будут соблюдены и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
20: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. АО «Русские угли» — единственная компания, подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается она добычей угля и антрацита. У компании незначительный. По меркам продаваемых активов масштаб бизнеса, выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Уставной капитал составляет 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость фирмы оценивается в 7,5 миллиардов рублей. Ее директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин ЕС и России, учился в Финляндии и Швеции, в Финляндии занимался политикой, имел тесные связи с российскими политическими кругами и был сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Во время первых торгов 18 мая игроков рынка отпугнула высокая цена. Голландский аукцион должен был решить на эту проблему, однако торги снова не состоялись. Претенденты на актив будут ждать еще большего дисконта, считает инвестор Атеку Кари Капитал Сергей Суверов.
2: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредоточиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, биржа «Росзолото» не очень прозрачная компания, с одной стороны, нее растет добыча, с другой стороны растет и долговая нагрузка, и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукционы состоятся. Но и вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но в результате гаунского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить южное золото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
20: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». На фоне новостей о провале повторных торгов акций «Южуралзолота» упали на 8%. В России усилили контроль за IP-адресами. Как пишет «Известия», Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление соответствующих сведений. В ведомстве говорят, что эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак. Источник газеты, близкий к одному из операторов, сообщил, что данные об IP-адресах абонентов позволяют определить, работает ли у пользователя VPN или нет. Телеком-компании должны предоставлять сведения об IP-адресах после получения уведомления от Роскомнадзора. По закону информировать ведомство о смене IP-адресов следует в течение дня, а в особых случаях даже в течение часа. Всего в марте уведомления получили более 1300 операторов. Как работает этот механизм и почему операторы могли не передать эти сведения, и позволяет ли это выявлять у пользователей работающий VPN, говорит об этом управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности, права в IT Евгений Царев.
3: То, что происходит сейчас, это, по большому счету, реализация Роскомнадзором своего права на регулирующее воздействие. То есть они могут выставлять требования, что, собственно, и было сделано, к операторам связи. Операторы связи должны его исполнять. И в дальнейшем включается уже такой механизм, как уже каждая буква важна. Получается, что по текущим требованиям оператор связи должен супероперативно предоставлять все необходимые данные, причем в том формате, который Роскомнадзор сам определил. А проблема-то в том, что это сложно делать. Оператор связи часто не фиксирует большинство данных. Он, допустим, вот при динамической адресации, когда у пользователя меняется айпишник в течение одного дня несколько раз, он просто это даже не отслеживает. А если даже и логирует, то ему очень сложно выгрузить из одной базы в другую для последующей передачи, причем нужно сделать в том формате. То есть это целое приключение, это технически довольно сложный процесс.
4: Вся эта история позволяет ли действительно выявлять у пользователей работающий VPN, оперативно его как-то блокировать?
3: Вот эта идея с выявлением VPN, она на поверхности на самом деле. Вот вы оператор связи, у вас есть 1000 абонентов. У этих 1000 абонентов есть какое-то взаимодействие с внешним миром, то есть они интернетом пользуются активно. Вы как оператор связи, в общем-то, видите весь их трафик, то есть он через вас проходит. Вопрос только фиксации этой истории и анализа. И в целом вообще никакого труда не составляет выявить пользователей, которые используют VPN. Вы просто этот VPN-трафик видите, вы можете пометить, что да, вот такой-то айпишник, там идет VPN-трафик. Но от этого становится страшно уже корпоративным пользователям, потому что корпоративные пользователи тоже у вас есть. И у них VPN-трафик, он постоянный, там статические IP-шники используются. То есть там конкретный узел, он ничего больше не делает, кроме как отправляет VPN-трафик. При анализе мы с вами вот эти вот узлы точно определим. Мы точно скажем, да, вот здесь VPN-трафик. Но сказать-то мы это скажем, но мы с вами абсолютно не уверены, это используется для обхода блокировок, либо это часть корпоративной инфраструктуры. Вот и все.
20: Евгений Царев, управляющий RTM Group. Как отмечают эксперты, оборудование, необходимое для оперативного сбора информации об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. По словам юристов, штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 тысяч рублей. За повторное нарушение санкций увеличивается до 1 миллиона.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.
5: radio7.ru.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: «Бизнес ФМ» в подкастах. «Строго по делу».
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ».
6: Комментарии Вовда.
7: Личный взгляд на главные события.
6: «Бизнес говорит».
7: Чтобы кто надо услышал.
6: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
6: Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: В эфире радио не на словах, а на деле.
23: «Бизнес ФМ Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
19: «Бизнес ФМ Казань». Новости коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане обновили список системообразующих предприятий. В 2026 году в перечень вошли 443 компании. Это на 10 меньше, чем годом ранее. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писушин. В списке бюджетообразующих организаций появились три новых подразделения. Это особая экономическая зона Алабуга, Алабуга Девелопмент и Алабуга Машинери. Также в перечень добавили Северные ворота, Унипарк, Первое строительное управление и электрические сети. Из списка исключили Акбарс Актив, Келли, Ремер Алнас, Континент производственные решения, пивоваренный завод «Белый Кремль», Заинский водоканал и другие компании. Напомним, в прошлом году в перечень бюджетообразующих предприятий включили Сбербанк, Акбарсбанк, Танека, ТГК-16, Казанский завод компрессорного машиностроения, Тагрос Холдинг и Вулкан. Во время проведения ВК-фест в центре Казани могут временно запретить передвижение на лодках. Проект соответствующего постановления Кабмина Татарстана сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Запрет может действовать 7 июня с 14 до 22 часов на участке реки Казанки от Миллениума до Кремлевской дамбы. Под ограничение попадут любые водные суда. Следить за соблюдением правил будет МЧС. Напомним, что на период подготовки и проведения ВК-феста будут временно введены ограничения движения и стоянки транспорта на ряде улиц. Ограничения при необходимости начнут действовать с вечера 6 июня и продлятся до утра 8 июня. В частности, движение перекроют на улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова в обе стороны. Также ограничения затронут улицу Бондаренко от улицы Солдатской до Сибгата Хакима. С 7 вечера 28 мая до 23.30 31 мая в Казани перекроют движение транспорта на улице Кремлевской. Причина ограничений – подготовка и проведение фестиваля медиаискусства «НУР», сообщили в мэрии. Ограничительные меры будут действовать на участке от Чернышевского до площади 1 мая, включая Ивановский спуск. Напомним, 6-й международный фестиваль медиаискусства «НУР» пройдет в Казани с 28 по 31 мая. С 2021 года фестиваль объединяет медиахудожников, музыкантов и перформеров со всего мира. Также сегодня стало известно, что в Казани почти на год ограничат движение автомобильного транспорта по улице Сары Садыковой. Там идет строительство нового жилого комплекса. Ограничения будут действовать с 1 июня этого года до 30 мая 2027 на участке улицы от дома номер 15 до дома номер 31. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основание фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. Фестиваль «Вкусная Казань» в Минске собрал около 12 тысяч гостей. Мероприятие развернулось у Дворца спорта. Гастрономический праздник прошел с 24 по 26 мая в рамках Дней Казани в столице Беларуси. Гости попробовали тысячи порций татарских блюд. Это и кастабы, и чак-чак. Было приготовлено 100 килограммов мантов, 50 литров азу и более 200 килограммов мяса на гриле. Среди участников фестиваля – Туан-Авалым, татарская усадьба, кафе кастабы и другие. «Вкусная Казань» объединила и представителей татарской диаспоры Минска. Сейчас в Беларуси живут около 9500 татар. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с приближающимся праздником Курбан-Байрам. Он напомнил, что суть праздника в проявлении богобоязненности и готовности полагаться на Творца, а обряд жертвоприношения символизирует покорность воле Аллаха. В эти дни 1800 паломников из Татарстана находятся в Мекке. Муфтий поблагодарил руководство республики за содействие в организации хаджа. Завтра, 27 мая, в рамках большого мусульманского праздника Курбан-Байрам с 13 до 17.00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасиба от Вахитовского и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. С этого вторника Татарстан накроют дожди, грозы и сильный ветер, а температура воздуха местами опустится почти на 10 градусов. По данным Гидрометцентра Республики, в эти дни характер погоды кардинально изменится. В регион смещается циклон с запада, который принесет похолодание и ухудшение погодных условий. Сегодня, 26 мая, в Казани плюс 16, в течение дня будет дождь. Завтра станет еще прохладнее, днем обещают плюс 12 и небольшой дождь в утренние часы. Такой характер погоды сохранится всю неделю. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
23: Бизнес ФМ Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели?
8: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
9: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
8: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
11: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
8: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
12: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, и что делают селлеры, они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
8: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
24: Для слушателей старше 12 лет.
13: Made in China. Первые механические часы появились не в средневековой Европе, как принято считать, а несколькими веками ранее в Китае. В 725 году два мастера Лян Лин Цзань и И Син создали бронзовый небесный глобус с изображением созвездий и экватора. Устройство представляло собой комбинацию астрономического прибора и механических часов и приводилось в действие с помощью воды. За сутки глобус сделал один полный оборот. Вокруг него были закреплены два подвижных шарика, которые в точности повторяли суточное движение Солнца и Луны. К глобусу были также присоединены две деревянные фигуры для отсчета времени. Одна из них автоматически била в барабан каждые 15 минут, другая – каждый час ударяла в колокол. Эту технологию арабы и привезли из Китая в Европу несколько веков спустя. Made in China на Business FM.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
13: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Во время кризисов в некоторых странах использовались деньги из кожи. В Китае их использовали еще до появления бумажных купюр. А в Германии в период инфляции 1922-23 годов в ходу были деньги в виде каблуков и подметок. История денег на Business FM.
14: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – бизнес.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Два человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по жилому дому, сообщил губернатор региона Владимир Сальда. Александр Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, сохранив также должность президента РСПП. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, институт бизнес-омбудсмена в России останется, но это уже будет не государственная, а общественная должность. Сегодня идею создать ОНО вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей поддержал президент как раз на встрече с Шохиным, который и выдвинул эту инициативу. Китай в январе-апреле нарастил прямые инвестиции в экономику других стран на 7,7% в годовом исчислении до 61 миллиарда 990 миллионов долларов. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая. В то же время, как уточняется на сайте ведомства, китайские нефинансовые инвестиции за отчетный период достигли 45 миллиардов 580 миллионов долларов, сократившись на 10,7%. В общей сложности Китай профинансировал соответствующие проекты в 142 странах и регионах. Картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые отправят на реставрацию, сообщила пресс-служба Русского музея. Решение о полноценной комплексной научной реставрации полотна было принято в преддверии масштабной выставки Айвазовского, которая откроется в октябре этого года, отмечает интернет.

0: иранской армии заявил, что в таком случае о соглашении не может быть и речи, и призвал готовиться к нефти по $200. Между тем, Brent сегодня преодолел отметку в $100 за баррель. Впрочем, к середине дня чуть откатилась цена к 98,5. Рост прямо сейчас на 2 с лишним %. Чего ждать дальше? Кубанские предприниматели получили от Генпрокуратуры претензии на 3 миллиарда из-за земли, незаконно выведенной из госсобственности. Правда, то нарушение было еще в конце прошлого века, в 90-х, а у нынешних владельцев земля оказалась только недавно. Подробнее в нашем эфире. Итак, США нанесли удары по югу Ирана, называя их самообороной. В Иране заявили на это, что ни о каком мирном соглашении теперь не может быть и речи. Как сообщили в американском центральном командовании, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки и катера «Аксир», пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. В Центкоме США настаивают, что это были оборонительные удары. Они не говорят о нарушении режима прекращения огня. В ответ представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфагари заявил, что пока Штаты продолжают свои военные авантюры, никакой сделки говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. «Готовьтесь к нефти по $200 за баррель», — пригрозил Зальфагари. Его видеообращение опубликовано сегодня в соцсетях.
1: Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
0: Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. Зарубежная пресса отмечает, что американская атака может подорвать процесс мирных переговоров Вашингтона и Тегерана.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: The New York Times отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для продолжения диалога о прекращении войны. Атаки угрожали сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое могло бы устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. И это все накануне Курбан-Байрама, традиционного для мусульман праздника жертвоприношения. Ради праздника президент Ирана Пезешкиан даже распорядился восстановить в стране доступ к интернету после 86 дней блокировки. После американской атаки на иранском телевидении было зачитано обращение верховного лидера Ирана Маджтабы Хаминии, приуроченное к началу хаджа, ежегодного мусульманского паломничества в Мекку. Младший Хаминии заявил, что базы США на Ближнем Востоке больше не в безопасности. По его словам, цитата, «время не повернуть вспять, и страны, и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз». Аль-Джазира со ссылкой на источники сообщает, что США атаковали катер «Аксир» в море. В результате погибли несколько военнослужащих корпуса стражей. Корреспондент телеканала Алан Фишер считает, что удары США, вероятно, сорвут переговоры о прекращении войны. Представитель вооруженных сил Ирана Абальфазл Шикарчи заявил телеканалу, что любое новое агрессивное действие против Ирана встретит ответ намного более суровый, который выйдет за пределы региона. The Guardian пишет, что Китай призвал Иран и США соблюдать режим прекращения огня и разрешить споры мирными средствами.
0: «Аксир» обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Как удары США и угрозы Ирана могут повлиять на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
4: Конечно, любые удары – это срыв режима прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая статусом Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они

0: попытались, не получилось. Политически тоже переговоры с Ираном никуда не выходят, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Армузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное, американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражи. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирие снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится.
1: Про самого Зульфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
0: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что она уходит от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Армузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, но они этим и занимаются.
2: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИУВШ. Вот буквально только что агентство ФАР со ссылкой на источник сообщило, что Иран не будет проводить переговоры с США, пока они не разморозят зарубежные активы Тегерана. Это еще раз агентство со ссылкой на источник, неофициальное заявление. На фоне ударов США и последующих заявлений Ирана Брент взлетел сегодня до $100 за баррель, правда, сейчас откатилось к 98. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф в 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. На Бизнес-ФМ обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи. Но он теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. И в нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: «Бизнес говорит».
4: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес-ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
5: То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда. Вот со всех. С первых собственников и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
4: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
6: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали возникать ситуацию, оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов, у нас оплачены налоги, то есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители, такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги, прошло 5 лет, и она арестована, все. Нас разоряют настолько, что мы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
4: Бизнес-ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
7: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
4: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
6: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Флота через биржу. Сбор заявок на отбор организатора идет с 22 мая по 8 июня. Само размещение планируют провести в этом году. После сделки государство сохранит контрольный пакет 50% плюс одна акция. По текущей рыночной цене пакет оценивается примерно в 44 миллиарда рублей. Калужский ликероводочный завод «Кристалл» запустил линию по производству текилы, сообщает агентство регионального развития области. Будет запущена новая линия розлива продукции на основе мексиканского сырья. Объем инвестиций и производства компания не раскрывает. Сам «Кристалл» входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России, а в 2025 году отгрузил продукции более чем на 4,7 миллиарда рублей. Продажи южнокорейского Starbucks упали после неудачной рекламной акции новых кружек Tang Day, пишет агентство Reuter. Скандал возник из-за того, что компанию запустили 18 мая, в годовщину Кванджуского восстания в Южной Корее. Покупатели посчитали ее неуместной и оскорбительной. После этого глава Shinsegae Group публично извинился и взял ответственность на себя. Microsoft открыла доступ к новым инструментам для работы с ИИ-агентами. Один из них, SkillOpt, помогает улучшать так называемые навыки в Claude Code и Codex. Второй, AI Engineer Coach, анализирует, как пользователь работает с агентами и подсказывает, что можно сделать эффективнее. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Тринадцать сорок шесть в Москве. Ну а сейчас о ситуации на рынках. Рубль укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. А на Мосбирже за юань дают 10,5 рублей. Внебиржевой доллар стоит менее 71,5. А нефть на новостях об ударах США по Ирану вновь пробила отметку в $100 за баррель по марке Brent. На российском фондовом рынке вновь царят минорные настроения. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2600. Дальнейшую динамику обсудим с экспертом. Сейчас к нам подключается эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиции Людмила Рокотянская. Людмила, приветствую вас.
10: Добрый день.
9: Давайте с нашего рынка акций и начнем. На вчерашних заявлениях МИДа просел индекс Мосбиржи сегодня. Сегодня снижение продолжилось. Что-то может помочь индексу вернуться, ну, к отметке в 2600 хотя бы?
10: Да, действительно, уровень в 2600 мы, похоже, уже пробиваем, и это негативно, так как сулит нам поход на 2500 и даже чуть ниже. Ну, ключевые факторы здесь фундаментально – это жесткая монетарная политика, делает инструменты с фиксированной доходностью в чем-то привлекательнее, чем рисковые активы. Это... У нас большая часть бумаг, входящих в индекс, это бумаги экспортеров, которым рубль важен. И вот последняя зацепочка оставалась, это геополитика. И, похоже, по геополитике мы тоже не получаем каких-то позитивных сигналов. Наоборот, сигналы идут о фазе эскалации конфликта.
9: То есть сейчас, курс к отметке в 2500 теперь так получается?
10: По сути, да, по сути, движение к 2500 открыто. Но если, конечно, не выйдут какие-то позитивные новости, например, какие-то по геополитике, или, может быть, скоро у нас, хотя не очень скоро, еще 19 июня, целый месяц до следующего заседания, но если будут какие-то сигналы о том, что, возможно, более существенное снижение ставки. Да, то есть вот такие вещи могут повлиять. И также разворот по валютным парам может стимулировать разворот и рынка акций тоже.
9: А по валюте сейчас какая картина складывается? Я смотрю, укрепляется российская валюта за юань прямо сейчас на Мосбирже. Давайте посмотрим с вами. 10.52 юань и доллар на межбанке 71.41. Ну, неплохое укрепление на 0,8%.
10: Ну, смотрите, у нас последняя неделя мая, это обычно налоговый период, когда продажи со стороны экспортеров могут нарастать для налоговых целей. Поэтому вот на этой неделе еще не так существенно движение цены. А далее в июне надо будет смотреть по динамике, по решениям Минфина, какие объемы покупок будут в рамках бюджетного правила. И уже в июне может быть более значительный разворот валютных пар наверх, то есть такое умеренное ослабление рубля.
9: Угу, то есть пока на эту неделю мы видим вот как раз вот эти 71-72 за доллар на межбанке. Нефть сегодня на новом обострении между США и Ираном взлетела снова до $100, но вот Тегеран уже предрекает, что и $200 за баррель будет. Вы как видите ситуацию сейчас?
10: По нефти важно понимать, что сейчас у нас два фьючерса, на которые нацелено внимание инвесторов. Первый на ICE Europe июльский, который экспирируется 28 мая, и он торгуется где-то в районе $100 за баррель. Следующий за ним уже дешевле, в районе $95 за баррель, в силу такой вот общей бэквардационной структуры рынка. Глобально мы находимся в боковике примерно $90-$115 за баррель, и вчера наблюдали, получается, движение вниз, волатильное достаточно, ну и также волатильно можем отскочить наверх, потому что геополитическая ситуация не меняется, соглашение между США и Ираном не достигнуто, Ормузский пролив перекрыт, и согласно прогнозам Минэнерго США, мы в среднем в мае-июне будем торговаться в районе $106 за баррель, и то благодаря продажам из стратегических резервов. То есть фундаментально, технически пока что картина в нефти не меняется, мы все еще на высоких отметках. Просто повышенная волатильность такая, повышенный коридор движения.
9: И в золоте, я смотрю, вчера буквально был рост, причем такой ощутимый, а сейчас вот снижение. С чем это связано?
10: На самом деле в золоте сохраняется нисходящая динамика с конца января 2026 года. По сути, сейчас котировки в такой треугольной формации зажаты между вот этим нисходящим трендом и уровнем 4370 примерно. И здесь давление может оказывать в том числе рынок нефти, потому что финансовые рынки, они достаточно узкие, там, где волатильность, туда и перетекает внимание спекулянтов. Если у нас повышенная волатильность в сырьевых фьючерсах, то это может вызывать отток из фьючерсов на драгметаллы. Поэтому в золоте мы наблюдаем такую вот вялую динамику, больше с какими-то нисходящими даже тенденциями.
9: Спасибо вам большое за комментарий. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была с нами на прямой связи. Обсуждали ситуацию на рынках сейчас. Пока к другой теме. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта, заявил об этом глава ведомства Андрей Никитин. Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Наталья Воробьева об этом.
0: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
3: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
0: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
11: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычные дороги. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
0: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата Moto MSK Cup, член член экспертного совета сообщества «Мото России» Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
12: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
0: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
13: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
0: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
14: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесные проезжают меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
0: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса «Достависта» Кирилл.
15: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что велополосы. Там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
0: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4 500. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
21: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
22: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: 13:58, московское время, у микрофона Сардар Авликулиев. Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Крутой Лог Белгородской области. От полученных ранений водитель скончался на месте, сообщили в оперштабе региона. В Кремле заявили, что пока не располагают реакции Вашингтона на предупреждение российского МИДа о начале системных ударов по военным объектам в Киеве. «Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, располагает ли в Москве официальная реакция американских властей на предупреждение о предстоящих ударах. Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева и, напротив, нарастит военную поддержку Украины. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, комментируя предупреждение российского МИДа о необходимости эвакуировать западных дипломатов из Киева. Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, пока они не разморозят зарубежные активы Тегерана, сообщает агентство «Фарс» со ссылкой на источник. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, которым предполагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах граждан России, находящихся за пределами страны, совершивших административные правонарушения против интересов России. Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. Митрополит Илларион и сопровождавший его оператор выходят на свободу. Об этом сообщает телеграм-канал священнослужителя. Ранее российский МИД заявил решительный протест временному поверенному в делах Чехии и Москве и потребовал немедленного освобождения митрополита Иллариона и прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии, отметили в российском МИДе. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 2 часа дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новым бизнес-омбудсменом станет Александр Шохин. При этом он сохранит должность главы РСПП, сообщили в Кремле. Ну а сам институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат. Будет общественно-государственным. Соответствующую реформу, предложенную РСПП, кстати, сегодня поддержал Владимир Путин. Голландский аукцион по продаже пакета «Южуралзолото» сегодня не состоялся. На торги пытался заявиться всего один участник, это АО «Русские угли», но его не допустили за непредоставление всех необходимых документов. Что это было и что дальше? Контроль за IP-адресами пользователей усилили в России, пишут «Известия». Роскомнадзор оштрафовал, по данным издания, уже 85 операторов за непредоставление данных абонентов. Ну а мы направили запрос в РКН и уже получили ответ. Подробнее в нашем эфире. Итак, новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин. При этом он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что сама должность бизнес-омбудсмена перестает быть государственной. Формат ее меняют на общественно-государственный. Для этого внесут изменения в закон. Сегодня Владимир Путин поддержал идею создать специальную автономную некоммерческую организацию, которая возьмет на себя функции уполномоченного. Учредителями ОНО выступят и государство, и ведущие бизнес-объединения. Это РСПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора России. При этом сам институт омбудсмена не упразднят, он просто перейдет в новую форму. Этот вопрос президент обсудил на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Кремль выложил видео этой встречи.
2: Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что у нас, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу, он теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию, связям с международными организациями в этой области. У нас, как говорится, вакансии уже достаточно давно существуют, и поскольку все стороны заинтересованы в сохранении и повышении эффективности этого института согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты.
22: Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Давайте сделаем это. Спасибо.
9: Также глава государства заявил, что срок давности не должен применяться только к одному виду преступлений против человечности. Во всех остальных случаях, включая сделки по приватизации, он необходим. Сегодня Госдума планирует сразу во втором и третьем чтениях принять закон о 10-летнем сроке исковой давности. По истечении этого срока суд будет отказывать государству в возврате имущества, которое было незаконно приватизировано. Сроки не будут касаться антикоррупционных исков к действующим и бывшим чиновникам, дел, связанных с антитеррористическими и антиэкстремистскими законами, а также споров о нарушении правил иностранных инвестиций в стратегические общества. Национализированную компанию «Южуралзолото» вновь не удалось продать. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли», но, как следует из данных Гисторги, она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южуралзолота» и других активов, входящих в группу ЮГК. На этот раз торги должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается, со стартовой цены в 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня 81 миллиард, то есть допускается продажа за полцены. Гендиректором «Русских углей» в открытых источниках указан Илья Михайлович Шпигель. Полный тезка человек с таким именем упоминается в публичных биографических материалах как финский политик, общественный деятель и предприниматель российского происхождения. При этом доказательств того, что речь идет именно об одном и том же человеке, в открытых корпоративных данных нет. О том, почему попытка номер два не удалась и что будет дальше, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
4: Та базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив прямо, скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы.
5: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
4: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены и дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены. У нас есть базовая стоимость, которая на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. То, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, ну, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему эта справедливая стоимость гораздо ниже первоначальной. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком.
5: Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может протянуться?
4: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно. Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена, это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки-продажи будут соблюдены и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
9: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер», с ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. А у «Русские угли» единственная компания, подавшая заявку, зарегистрирована она в Москве летом 2024 года, по открытым данным занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей, а чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Уставный капитал капитал составляет 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость фирмы оценивается в 7,5 миллиардов рублей. Ее директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин ЕС России, учился в Финляндии и Швеции. В Финляндии занимался политикой, также имел тесные связи с российскими политическими кругами, был сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Во время первых торгов 18 мая игроков рынка отпугнула высокая цена. Голландский аукцион должен был решить эту проблему, но торги снова не состоялись. И претенденты на актив будут, скорее всего, ждать еще большего дисконта, считает инвестротеку «Кари Капитал» Сергей Суверов.
6: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на основном золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредоточиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, биржа золота не очень прозрачная компания, с одной стороны, у нее растет добыча, с другой стороны растет и долговая нагрузка и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукцион не состоится. Но и вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но из-за голландского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить биржевое золото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
9: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. На фоне новостей о провале повторных торгов акции «Южуралзолото» упали на 8%. Роскомнадзор не ведет сбор данных о пользователях операторов связи. Об этом сообщили Бизнес ФМ в ведомстве. Там прокомментировали публикацию «Известий». Газета писала, что служба оштрафовала 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах. В самом Роскомнадзоре отметили, что речь об адресах, которые назначаются используемому в сети оборудованию, но сведения о принадлежности оборудования или IP-адреса конкретному пользователю в Роскомнадзор не передаются. Сбор данных о пользователях не ведется, подчеркнули в ведомстве. Стоит учесть, что IP-адреса абонента, в отличие от телефонных номеров, меняются регулярно, комментирует гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
8: Если по умолчанию, то у всех провайдеров IP-адрес абонента предоставляется динамически. То есть он меняется с какой-то регулярностью. И абонент, собственно, и не знает, какой у него в данный момент IP-адрес, не контролирует, ему это и не нужно. А провайдер просто периодически меняет этот адрес, выбирая его из некого пула IP-адресов, который ему принадлежит. Если хотите или если абонент хочет, чтобы у него был постоянный IP-адрес, так же, как постоянный телефонный номер, такая услуга у большинства провайдеров есть. Она так и называется статичный или статический IP-адрес, и она стоит денег. Поэтому подавляющее большинство абонентов России IP-адрес динамический, то есть постоянно меняющийся. И в каждый момент времени можно сообщить, наверное, какой данного абонента IP-адрес, но это, в принципе, ни к чему не ведет, потому что через день, а может быть через час, этот адрес изменится. И один и тот же IP-адрес на этой неделе может быть, не знаю где, в Екатеринбурге, а на следующей неделе он же, этот IP-адрес, будет назначен абоненту где-нибудь в Калининграде. Поэтому тоже непонятно, какое знание дает информация об этом IP-адресе. А вот для операторов это прямо гигантская дополнительная нагрузка сообщать об IP-адресах.
9: Леонид Коник, гендиректор группы компании Комньюз. Как работает этот механизм и почему операторы могли не передать эти сведения? И позволяет ли это выявлять у пользователей работающий VPN, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: Получается, что по текущим требованиям оператор связи должен супероперативно предоставлять все необходимые данные, причем в том формате, который Роскомнадзор сам определил. А проблема-то в том, что это сложно делать. Оператор связи часто не фиксирует большинство данных. Он, допустим, вот при динамической адресации, когда у пользователя меняется айпишник в течение одного дня несколько раз, он просто это даже не отслеживает. А если даже и логирует, то ему очень сложно выгрузить из одной базы в другую для последующей передачи, причем нужно сделать в том формате. То есть это целое приключение, это технически довольно сложный процесс.
3: Вся эта история позволяет ли действительно выявлять у пользователей работающий VPN, оперативно его как-то блокировать?
22: Вот вы оператор связи, у вас есть 1000 абонентов. У этих 1000 абонентов есть какое-то взаимодействие с внешним миром, то есть они интернетом пользуются активно. Вы как оператор связи, в общем-то, видите весь их трафик, то есть он через вас проходит. Вопрос только фиксации этой истории и анализа. И в целом вообще никакого труда не составляет выявить пользователей, которые используют VPN. Но от этого становится страшно уже корпоративным пользователям, потому что корпоративные пользователи тоже у вас есть. И у них VPN-трафик, он постоянный, там статические IP-шники используются. То есть там конкретный узел, он ничего больше не делает, кроме как отправляет VPN-трафик. Но мы с вами абсолютно не уверены, это используется для обхода блокировок, либо это часть корпоративной инфраструктуры.
9: Евгений Царев, управляющий AirTime Group. Как отмечают эксперты, оборудование, необходимое для оперативного сбора информации об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. И, по словам юристов, штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 тысяч рублей, за повторное нарушение санкции увеличиваются до 1 миллиона.
10: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Интерес иностранных заказчиков к отечественным беспилотным системам и их локализации в производстве кратно возрос в связи с активным применением дронов в ходе спецоперации и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. Как уточнили в ведомстве, в первую очередь интерес проявляется к беспилотникам Орлан-10Е и Орлан-30, разведывательно-ударному комплексу Ланцет-Э, а также баражирующим боеприпасам семейства КУП. Россия в январе-апреле этого года экспортировала растворимого кофе почти на 100 миллионов долларов, что на 24% больше, чем годом ранее. В натуральном выражении поставки выросли на 9% до 15 тысяч тонн, сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт». По итогам прошлого года объем поставок этой продукции составил 51 тысячу тонн на 366 миллионов долларов, заявили в «Агроэкспорте». В топ-3 покупателей вошли Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. В России начали падать продажи и производство энергетиков. В январе-марте их реализация в натуральном выражении снизилась на 7% год-году, а производство на 14,8%, почитали в НТЭК. Спад в категории фиксируется впервые после длительного роста. Снижение спроса и производства началось после ужесточения регулирования рынка. Объем экспорта контента российской музыки по итогам 2025 года вырос на 42,9% и достиг 200 миллионов евро, говорится в отчете Национальной федерации музыкальной индустрии. Крупнейшими площадками для монетизации отечественного музыкального контента за рубежом стали YouTube, Spotify и Apple Music. Объем музыкального рынка в России за тот же год превысил 46 миллиардов рублей и продемонстрировал рост год-году на 22,7%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Четырнадцать шестнадцать в Москве. До конца недели в столице будет холодно и дожди. Сегодня облачно, местами осадки до плюс 15 градусов. Также синоптики предупреждают о шквалистом ветре до 18 метров в секунду. С завтрашнего дня температура продолжит понижаться. Самый холодный день в пятницу, всего 10-13 градусов. И это скорее апрельские температуры, на 4-5 градусов ниже нормы. Но в выходные начнет теплеть. В начале июня вновь приблизимся к 20 градусам, говорит руководитель Центра метео Александр Шувалов.
12: Практически всю европейскую территорию занимает громадный циклон с центром над Архангельской областью, а его фронтальные разделы охватывают все от западной границы до Урала. Немного теплее в этой ситуации на востоке, в Поволжье, здесь температура в основном плюс 15, плюс 18 градусов. На северо-западе, Санкт-Петербург, Великий Новгород, кратковременные дожди, не слишком сильные, и всего лишь 8-12 градусов, и северо-западный ветер. Этот циклон будет существовать порядка 2-3 дней, и потом постепенно раздробится на разные части, на составные части, и с запада начнет подходить гребень высокого давления, и осадки немного станут менее продолжительными, менее интенсивными, практически к выходным станет без осадков, и температура начнет повышаться. Самая низкая температура в Центральном федеральном округе будет в четверг-пятницу, когда она будет колебаться в пределах 10-13 градусов тепла. Это Москва, Рязань, Тула, Калуга, Ярославль. После пятницы, когда будет пройдена самая низкая точка этого похолодания, начнется постепенное повышение температуры уже в воскресенье до плюс 15 градусов, а в первые дни июня и того выше постепенно приблизится к плюс 20 градусам и выше. То есть, да, погода, прямо скажем, на этой неделе большую часть не майская, а скорее позднеапрельская, но все-таки в конце недели она пойдет на поправку.
9: Александр Шувалов, Центр Метео. Дождливая погода в Москве в начале июня сохранится. К середине месяца воздух может прогреться до плюс 25. А в последней декаде возможны кратковременные похолодания до 15-20 градусов. Однако к концу июня потеплеет до плюс 25-30 градусов. И жара продержится вплоть до начала июля, хотя дожди и не прекратятся. В России появится новая возможность пополнить свой счет наличными можно будет через банкомат любого банка. Сервис заработает через систему быстрых платежей с 1 октября. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей в сутки до 50 тысяч, а в месяц не больше 200, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
13: С учетом тех ограничений и тех дополнительных требований, которые выдвигаются Банком России к коммерческим банкам, здесь едва ли возможны какие-то существенные риски, поскольку система лимитов, очевидно, будет работать достаточно эффективно.
3: Про лимиты. Почему, собственно, они тут есть?
13: Банк России в последнее время уделяет очень значительное внимание борьбе с так называемыми дропперами, физическими лицами, которые используют подставные счета для легализации преступно нажитых доходов. Это тема, которая привлекает внимание банков как в связи с пополнением карт обычными способами, так и там, любыми зачислениями на крупные суммы, нетипичные и не характерные для человека зачислениями. Здесь же, соответственно, речь идет о том, чтобы максимально упростить процедуру пополнения своих счетов по быстрым платежам, переводить очень быстро из наличной формы деньги на счет в любом банке. Соответственно, требования к комплаенсу тоже здесь должны достаточно оперативно срабатывать, поскольку есть определенные технические и технологические ограничения, наиболее эффективной здесь представляется именно система лимитов. Если же речь идет о зачислениях на крупные суммы, очевидно, здесь кредитная организация может потребовать источник происхождения денежных средств, проводить дополнительные проверки, устанавливать дополнительные ограничения, например, на распоряжение этими средствами.
3: Для самих банков какие тут могут быть подводные камни?
13: Ну, для банка здесь один существенный минус – это необходимость дополнительной доработки программного обеспечения и технологического комплекса банкомата. Система быстрых платежей, изначально разработанная как такая инновация сверху, негативно воспринималась и банками, и даже финансовым сообществом, поскольку это история, которая требовала значительных инвестиций в доработку всей инфраструктуры. Однако со временем стало понятно, что это очень эффективный инструмент борьбы с так называемым зарплатным рабством. Это эффективный инструмент для диджитализации всех банковских услуг, поскольку в течение нескольких секунд можно перевести крупные суммы между банками, разместить средства на более выгодных условиях.
9: Иван Уклейн, эксперт РА. С 1 апреля 2027 года 12 крупнейших банков хотят еще обязать принимать для клиентов трансграничные переводы от физических лиц тоже через СБП. ВТБ объявила запуски совместного проекта с «Магнитом». Но в апреле подобный проект начали «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки, продолжит Ольга Кашинская.
0: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с Пятерочкой. Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
14: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя дополнительными историями.
0: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платеж сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
15: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
0: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
17: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
23: Комментарии Бофта.
17: Личный взгляд на главные события.
23: Бизнес говорит.
17: Чтобы кто надо услышал.
23: Бесценные знания.
17: Неочевидные, но удивительные факты.
23: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Рясна и Запселье в Сумской области. Об этом сообщила Минобороны. Российская армия нанесла поражение местам производства, хранения и запуска беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 2 безэкипажных катера. Средства ПВО за сутки сбили 3 авиационные ракеты большой дальности «Скальп» и 255 украинских беспилотников. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1075 военнослужащих. Российские компании готовы самостоятельно финансировать защиту своих предприятий, прилегающих к территории от террористических атак, но необходимо выработать схемы такого финансирования, например, через специальные фонды. Об этом рассказал президенту Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Против России действует не менее 500 мошеннических колл-центров, в основном с Украины. Внутри страны таких структур практически не осталось. Об этом заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Международном форуме по безопасности. Он подчеркнул, что тем не менее вывод денежных средств в настоящее время достаточно большой, и происходит он в основном через криптовалюту. Почти 90 дронов упали неподалеку от зрителей во время шоу Starbounded, проходившего в Сиднее, сообщает вещательная компания ABC. Как отметил один из очевидцев, дроны падали в опасной близости от зрителей. По его словам, это был каскад огня из дронов. Очевидец отметил, что некоторые беспилотники падали в метрах от зрителей и почти попали в работников гавани. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новое обострение между США и Ираном. Ночью американцы поразили 2 катера «Ксиры», установку зенитно-ракетного комплекса в Бендер-Аббасе. Удары эти назвали оборонительными. В ответ представитель иранской армии заявил, что в таком случае о соглашении не

0: оказалось только недавно. Подробнее в нашем эфире. Итак, США нанесли удары по югу Ирана, назвав их самообороной. В Иране заявили на это, что ни о каком мирном соглашении теперь не может быть и речи. Как сообщили в американском центральном командовании, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки «Катера Ксир», пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. В Центкоме США настаивают, что это были оборонительные удары. Они не говорят о нарушении режима прекращения огня. А в ответ представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфагари заявил, что пока Штаты продолжают свои военные авантюры, ни о какой сделке говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. «Готовьтесь к нефти по $200 за баррель», — пригрозил Зальфагари. Его видеообращение опубликовано сегодня в соцсетях.
1: Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
0: Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. Зарубежная пресса отмечает, что американская атака может подорвать процесс мирных переговоров Вашингтона и Тегерана.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Нью-Йорк Таймс отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для продолжения диалога о прекращении войны. Атаки угрожают сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое могло бы устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. И это все накануне Курбан-Байрама, традиционного для мусульман праздника жертвоприношения. Ради праздника президент Ирана Пезешкиан даже распорядился восстановить в стране доступ к интернету после 86 дней блокировки. После американской атаки на иранском телевидении было зачитано обращение верховного лидера Ирана Маджтабы Хаменеи, приуроченное к началу хаджа, ежегодного мусульманского паломничества в Мекку. Младший Хаменеи заявил, что базы США на Ближнем Востоке больше не в безопасности. По его словам, цитата, «время не повернуть вспять, и страна и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз». Аль-Джазира передает, что в понедельник Иран сбил враждебный дрон-невидимку, не уточнив, откуда он прилетел, и что до атаки США Ксир нанес удар по судну в море, в результате чего погибли несколько военнослужащих корпуса стражей. Корреспондент канала Алан Фишер считает, что переговоры о прекращении войны, вероятно, будут сорваны. Представитель вооруженных сил Ирана Абальфазл Шикарчи заявил телеканалу, что любое новое агрессивное действие против Ирана встретит ответ намного более суровый, который выйдет за пределы региона.
0: Ксир обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Как удары США и угрозы Ирана могут повлиять на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУВШ Александр Наджаров.
4: Конечно, любые удары – это срыв режима прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая ситуацией Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговоры с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражи. Конечно,

0: когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирия снова, чтобы американцы прекратили наносить удар. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится.
1: Про самого Зульфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
0: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что находит от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, но они этим и занимаются.
2: Александр Наджаров, не УВШ. На фоне ударов США и последующих заявлений Ирана Brent взлетело до $100 за баррель. К середине дня чуть отыграло этот рост. 99 прямо сейчас стоит баррель Brent, прибавка в 3%. А Guardian отмечает, что Китай призвал Иран и США соблюдать режим прекращения огня и разрешить споры мирными средствами. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи. Теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. И в нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 2021 году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально, поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
3: «Бизнес говорит».
4: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 2021 году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал «Бизнес-ФМ», что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
5: То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
4: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами, но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
6: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов, я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и у меня арестовано все. У нас разоряют настолько, что мы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
4: Бизнес-ФМ направила запрос в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
7: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
4: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.ru. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума Министерства экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
9: Росимущество объявило о продаже почти 24% акций Аэрофлота через биржу. Сбор заявок на отбор организатора идет с 22 мая по 8 июня. Само размещение планируют провести в этом году. После сделки государство сохранит контрольный пакет 50% плюс одна акция. По текущей рыночной цене пакет оценивается примерно в 44 миллиарда рублей. Калужский ликероводочный завод «Кристалл» запустил линию по производству текилы, сообщает агентство регионального развития области. Будет запущена новая линия розлива продукции на основе мексиканского сырья. Объем инвестиций и производства компания не раскрывает. Сам «Кристалл» входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России, а в 2025 году отгрузил продукции более чем на 4,7 миллиарда рублей. Продажи южнокорейского Starbucks упали после неудачной рекламной акции новых кружек Tang Day, пишет агентство Reuter. Скандал возник из-за того, что компанию запустили 18 мая, в годовщину Кванджуского восстания в Южной Корее. Покупатели посчитали ее неуместной и оскорбительной. После этого глава Shinsegae Group публично извинился и взял ответственность на себя. Microsoft открыла доступ к новым инструментам для работы с ИИ-агентами. Один из них, SkillOpt, помогает улучшать так называемые навыки в Claude Code и Codex. Второй, AI Engineer Coach, анализирует, как пользователь работает с агентами и подсказывает, что можно сделать эффективнее. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Четырнадцать сорок пять в Москве. Ну а сейчас о ситуации на рынках. Рубль сегодня укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. Прямо сейчас посмотрим на Мосбирже. За юань дают 10 рублей 54 копейки, рост почти на 0,7%. На межбанке доллар стоит 71,51, евро 83,20. А нефть на новостях об ударах США по Ирану вновь пробила отметку $100 за баррель по марке Brent. А на российском фондовом рынке сегодня негатив. Индекс Мосбиржи опустился уже ниже отметки в 2600 пунктов, 2592 прямо сейчас. Здесь потерь в 0,2%. Может ли что-то помочь российскому индексу, спросим у эксперта, руководителя отдела инвестконсультирования Solid Investments Алексей Антонов. Сейчас не подключается еще пока, мне говорят. Что ж, давайте пока к другой теме. Вернемся к теме ситуации на рынках в дальнейшем эфире. Когда Меркурий ретроградные портфели в минусе, российские инвесторы все чаще обращаются за советами к астрологам и картам Таро. Как пишет «Известия», эзотерика проникла не только в нишевые телеграм-каналы, но и на крупные трейдинговые платформы вроде TradingView, где появились астрологические индикаторы и колода Таро для трейдеров. Ну а банки в соцсетях предупреждают о коридоре затмений, советуют также учитывать ретроградный Меркурий перед покупкой активов. В первую очередь этот тренд стоит воспринимать, конечно, как маркетинговый ход, а не инвест-анализ, комментируют партнеры, директор по инвестициям, агрегаторы инвестиционных решений Иван Сергеев.
10: TradingView — это действительно социальная сеть, и, как правило, вот эти вот модели, которые добавляются, в том числе и расклад Таро, да, там, который можно применить на тех или иных графиках, это не сам продукт TradingView, который они непосредственно написали, а это авторская работа, работа из участников. Тем не менее, сам по себе сигнал, он довольно-таки пугающий. Я вот как человек, работающий более 10 лет в профучастниках, активно общающийся со своими коллегами по цеху, по крайней мере, публично, да, и открыто, никто в диалогах не позволяет ссылаться на такую историю. Но, тем не менее, как и человек, который общается с розничными, с частными инвесторами, там действительно история присутствует. Раньше я слышал о том, что ряд там предпринимателей какие-то важные решения принимают, посоветовавшись с гадалкой. И сейчас, конечно, это еще и мультиплицируется на их решения, которые они принимают на фондовом рынке. Также мы, в принципе, повсеместно видим, как у нас набирает популярность инфо-цыганство. То, что не имеет научного обоснования, это, знаете, этот тренд не на фондовом рынке, а это тренд времени, когда такие услуги инфобизнеса начинают все глубже проникать в различные отрасли. Рынок нелогичный, у нас происходят ряд событий как на рынке акций, так и на валютном рынке, которые довольно-таки сложно объяснить. Нет какого-то консолидированного единого мнения. А в принципе, когда человек сталкивается с чем-то неизвестным, он может пойти научным подходом, может пойти подходом таким эмпирическим, мистическим. Всегда это было во всех временах, и рост популярности таких услуг эзотерических, а непосредственно связано с тем, что на рынке мы видим все меньше логики и понимания людям все равно какое-то необходимое.
2: Иван Сергеев, агрегатор инвестиционных решений. Эксперты сходятся во мнении, что неопределенность на рынках и отсутствие понятных механизмов только подогревают тренды на трейдинг от тарологов и финансовых эзотериков, комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: В текущих реалиях, когда фундаментальные концепты корпоративных финансов не работают, выглядит оправданным искать альтернативные источники трейдинговых сигналов. Осуждать не могу, когда одним твитом президент США может колыхать рынки нефти, газа и нефтехимии, действительно, ты начинаешь больше доверять картам Таро, чем предиктивным моделям корпоративных финансов. Во многом это получается как эффект выжившего, какие-то успешные случай, когда человек прочитал гороскоп и совершил какое-то приобретение, и потом стал счастливчиком, они действительно широко разносятся. При этом сколько людей ежедневно читает гороскопы и торгует на картах Таро и теряют деньги, мы не знаем. Как бы обществу хочется каких-то героев и верить в чудеса. И здесь то же самое. Я, когда получал сертификат, как управляющий активами, там было прописано, что задача инвестиций не обеспечить доходность, а обеспечить обеспечить чувство комфорта и безопасности у инвестирующего. Потому что если даже портфель человека на горизонте 5 лет покажет потрясающую доходность, но при этом из-за его волатильности обладатель этого портфеля сляжет с неврозом, это не является успехом. Здесь, если мы говорим не про институциональных инвесторов, а про физических лиц, во многом это же про чувство комфорта, чувство какого-то снятия с себя ответственности. И если они довольны итоговым результатом, то это отлично. Отсылка, наверное, к TradingView. Я, наверное, поставлю крест на финансовом секторе, когда подобные прогнозы появятся в системе Bloomberg Professional. Очень надеюсь, что это будет не в ближайшее время.
2: Это был Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. И прямо сейчас возвращаемся к ситуации на рынках. Рубль сегодня укрепляется, на Мосбирже царят минорные настроения, нефть идет вверх. Все это обсудим с руководителем отдела инвестиционного консультирования Solid Investments Алексеем Антоновым. Он сейчас к нам подключается. Алексей, приветствую.
12: Да, здравствуйте.
2: Давайте с нашего рынка начнем. На вчерашних заявлениях МИДа индекс Мосбиржи просел. Сегодня это снижение продолжилось. И дивиденды не помогли. Дальше куда? По нисходящей?
12: Ну, я бы характеризовал сейчас действия инвесторов. Надо держать и держаться. В общем, пессимизм, конечно, зашкаливает. У нас уже 11-я неделя падения по индексу Московской биржи. Скорее всего, она закончится и 12-й неделя падения. Оптимизма пока нет, но и такого обвального падения панического мы сейчас не видим. Объемов торгов небольшие, все связано, конечно, с летним периодом.
2: Угу. А может хоть что-то поддержать индекс, вернуть его хотя бы вот к отметке, кто и что было, в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи?
12: Ну, у нас сейчас повестка на рынке связана прежде всего там с геополитикой, и, как вы верно сказали, вчерашние заявления напугали всех, в общем-то, инвесторов, и, в общем, отошло на второй план и действия Центрального банка, и какой-то позитив, который мы там несколько наблюдали по дивидендным историям, поэтому сейчас все внимание всех инвесторов сосредоточено на как бы геополитике и на тем, что там происходит. А там в целом все идет отдельная игра, и возможно какие-то все-таки позитивы мы ожидаем увидеть.
2: Зато рубль выглядит неплохо. Кстати, на подготовке экспортеров к налоговым выплатам растет валюта. 10 рублей с половиной за юань. Извините, еще раз, 71 с половиной за доллар. Вам каким видится курс в ближайшее время?
12: Ну, как мы вот 2 недели назад с вами общались, мы там ожидаем, что все-таки будет еще один импульс вниз. Скорее всего, мы увидим по доллару ниже 70 отметку, поэтому пока там осторожно увеличиваем аллокацию, соответственно, в валютных бандах, но я бы сейчас не спешил бы там брать валюту или торопиться брать сейчас там по 72. Возможно, еще импульс будет пониже. Основное, наверное, да.
2: Большое спасибо за комментарии. Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования Solid Investments.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес-ФМ».
8: Реклама на Business FM в Казани.
13: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Деньги.
14: При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю.
15: этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769-м, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3 с полтинной ассигнациями.
3: История денег на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявила о проведении 2 детских бранчей 31 мая в Турандот и Шануар. Во дворце Шануазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шануар – бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения – 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама 2 парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василисы и Арсения, креветок темпури и шницели из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Наизусть. О Генри. Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Митрополита РПЦ Илариона отпустили из чешской полиции. Об этом сообщает его телеграм-канал. Отпустили задержанного вместе с ним оператора. Обвинения им не предъявили. Их обоих задержали 24 мая в Карловых Варах, куда Илариона, ранее возглавлявшего Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, отправили на служение еще в 24 году. В Национальном управлении по борьбе с наркотиками Чехии сообщили, что задержание провели на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков. В багажнике у Илариона нашли 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Он сам категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и считает произошедшее провокацией. Законопроект об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом, принят Госдумой во втором и третьем чтениях. К таким правонарушениям теперь будут относиться незаконное получение информации, дела, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, публичными призывами к действиям против территориальной целостности России, дискредитацией армии, а также с призывами к введению санкций против страны. Одним из ключевых положений законопроекта является возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительные меры. Депутаты Госдумы теперь будут сдавать мобильные телефоны при входе в зал пленарных заседаний. Такое решение принял спикер парламента Вячеслав Володин. Поводом стало поведение депутата от «Справедливой России» Елены Дропека. Она говорила в зале по телефону во время выступления лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. В 2017 году в Госдуме вводился аналогичный запрет. Проносить с собой в зал мобильные телефоны и средства звукозаписи запрещалось на заседании с участием директора ФСБ Александра Бортникова. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Три часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП Александр Шохин стал новым бизнес-омбудсменом. Эта должность пустовала 4 года и теперь будет скорее общественной, чем государственной. Идея и реформировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей принадлежит РСПП и лично Шохину. В чем смысл задуманных изменений? Контроль за IP-адресами пользователей усилили в России. Роскомнадзор оштрафовал уже 85 операторов за непредоставление данных абонентов, пишут «Известия». Как работает система контроля и можно ли с ее помощью отслеживать пользователей с включенным VPN? Купить квартиру, не отходя от компьютера, с 1 июля в России запускают механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Что нужно для участия в удаленной купле-продаже и насколько это актуально для российского рынка? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин. При этом он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что сама должность бизнес-омбудсмена перестает быть государственной. Ее формат меняют на общественно-государственный. Для этого внесут изменения в закон. Ранее сегодня Владимир Путин поддержал идею создать специальную автономную некоммерческую организацию, которая возьмет на себя функции уполномоченного, а учредителями ОНО выступят и государство, и ведущие бизнес-объединения – РСПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора России. При этом сам институт омбудсмена не упразднят, он просто перейдет в новую форму. Этот вопрос президент обсудил на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Кремль выложил видео этой встречи.
19: Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что у нас, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу, он теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию, связям с международными организациями в этой области. А у нас, как говорится, вакансии уже достаточно давно существуют, и поскольку все стороны заинтересованы в сохранении и повышении эффективности этого института согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты.
20: Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Давайте сделаем это.
19: Спасибо.
4: Также глава государства заявил, что срок давности не должен применяться только к одному виду преступлений против человечности. Во всех остальных случаях, включая сделки по приватизации, он необходим. Сегодня Дума планирует сразу во втором и третьем чтениях принять закон о 10-летнем сроке исковой давности. По истечении этого срока суд будет отказывать государству в возврате имущества, которое было незаконно приватизировано. Сроки не будут касаться антикоррупционных исков к действующим и бывшим чиновникам, а также дел, связанных с антитеррористическими и антиэкстремистскими законодательными актами, также споров о нарушениях правил иностранных инвестиций в стратегические общества. Национализированную компанию «Южуралзолото» вновь не удалось продать. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли», но, как следует из данных ГИС, торги она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южуралзолота» и других активов, входящих в группу ЮГК. На этот раз торги должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается. Со стартовой цены в 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня в 81 миллиард. То есть допускается продажа за полцены. Мы обратились в саму компанию, подавшую заявку по поводу несостоявшихся торгов. Гендиректор АО «Русские угли» Илья Шпигель ограничился таким комментарием.
21: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Мы не удивлены, что на аукцион заявилась только наша команда. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
4: Илья Шпигель, гендиректор АО «Русские угли». Это единственная компания, которая подала заявку. Она зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Уставной капитал составляет 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость фирмы оценивается в 7,5 миллиардов. Рублей. Ее директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин ЕС и России, учился в Финляндии и Швеции. В Финляндии он занимался политикой, имел тесные связи с российскими политическими кругами, был сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. О том, почему попытка номер два не удалась и что будет дальше, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
0: Та базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив, прямо скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы.
1: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
0: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены, дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены. У нас есть базовая стоимость, которая на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. То, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, ну, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему эта справедливая стоимость гораздо ниже первоначальной. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком.
1: Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может протянуться?
0: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно. Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена, это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки-продажи будут соблюдены и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
4: Александр Тимофеев, F-брокер. Во время первых торгов 18 мая игроков рынка отпугнула высокая цена. Голландский аукцион должен был решить проблему, но торги снова не состоялись. Претенденты на актив будут ждать еще большего дисконта, считает инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
22: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на основном золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредоточиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, биржа «Росзолото» не очень прозрачная компания, с одной стороны, нее растет добыча, с другой стороны, растет и долговая нагрузка, и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукцион не состоится. Ну и вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но в результате гаунского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить южное золото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». На фоне новостей о провале повторных торгов акции «Южуралзолота» упали на 8%. Россияне стали почти втрое реже регистрировать новый бизнес в Арабских Эмиратах. Лишь 30% открываемого за рубежом бизнеса запускается там. Между тем, годом ранее показатель достигал 80%. Об этом РИА Новости сообщили в консалтинговой компании Quater Advisory. Консультанты связывают это с непредсказуемостью условий для международного бизнеса и высокими издержками. Примерная стоимость открытия бизнеса в Эмиратах сейчас от 12 тысяч до 25 тысяч долларов, а ежегодное содержание до 100 тысяч. Тенденцию видит и управляющий партнер юридической компании Эммонт & Смит Михаил Зимянин.
6: Вот это обострение на Ближнем Востоке и война с Ираном, которая продолжается, да, по сути, просто она находится в стадии паузы, но в любой момент она может вспыхнуть и продолжиться. Это все, безусловно, влияет на работу банков Объединенных Арабских Эмиратов, которые тоже находятся под ударом, потому что у них там вычислительные вот эти вот центры обработки данных могут попасть под удар со стороны иранских ракет. И, естественно, в такой обстановке бизнес не очень хочет работать, не очень хочет держать деньги в Эмиратах, банках, не очень хочет проводить через них расчеты. Могут же какие-то расчеты могут подвиснуть, могут быть проблемы с интернет-банком. Они уже были, кстати, по факту в эмиратских банках. И все это, естественно, толкает бизнес искать какие-то альтернативы. Существенно дешевле, например, в Гонконге. Примерно компания со счетом в Гонконге обойдется вам, наверное, в два раза меньше.
5: Михаил Зимянин, управляющий партнер юридической компании Эммонт & Смит. В Гонконге есть свои нюансы. Наличие российских бенефициаров очень чувствительно для банков. Компаниям бывает непросто открыть счет. В качестве альтернативы для регистрации новых компаний бизнесмены также выбирают Армению, Катар, Сейшелы и Маврикий. Изменилась и ситуация на ресторанном рынке. Если раньше российские рестораторы активно запускали в Эмиратах проекты, теперь некоторые задумались о продаже. Вот что говорит омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
7: Когда ты ведешь просто какой-то бизнес в Эмиратах, ты его подсвернул и ушел. А ресторан... И потом вернулся обратно, когда у тебя все в порядке. А ресторан нельзя подсвернуть и уйти. Ты платишь аренду, ты оплачиваешь сотрудников, у тебя продукты, и поэтому все это надолго. И сейчас, конечно, россияне, российские рестораторы рассматривают ресторанный бизнес в Эмиратах как неблагополучный. И, конечно, да, новые компании туда сегодня не идут. Независимо от того, что даже если там все навалится, понимание, что завтра в один день все может рухнуть, очень отрезвляюще действует на предпринимателей. Я не могу сказать, что много закрывается, потому что более-менее ситуация там сейчас стабилизировалась, все снова пошло, но все поняли, что это нестабильно. Поэтому рестораны не закрываются, многие пытаются продать свои рестораны.
5: Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы. В 2023 году в Эмираты вышли 38 российских брендов, в 2024 – 19, а в 2025 – 15. Эксперты прогнозировали, что до 50% российских брендов могут уйти с рынка Эмиратов в ближайшие месяцы. Рестораны страдают сильнее всего из-за высоких затрат и падения спроса. Давление усиливают арендодатели. Ставки остаются прежними, за досрочный уход предусмотрены штрафы.
23: Реклама.
24: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
23: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ»
23: на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Госдума одобрила упрощение прекращения участия агентства по страхованию вкладов или Банка России в предотвращении банкротства банка. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях. Согласно документу, если санируемый банк присоединен к более устойчивой кредитной организации в рамках плана участия, меры по предупреждению банкротства будут считаться осуществленными автоматически, а прекращение плана привязывается к регистрации присоединения в едином госреестре юрлиц. Закон также дополнен положениями, которые носят антисанкционный характер и предусматривают право президента устанавливать особенности регистрации морских и речных судов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налоговыми отчислениями со стороны «Северстали». Крупные компании, в том числе «Северсталь», идут по пути возврата налоговых переплат за последние годы, что существенно сказывается на выполнении социальных обязательств, пояснил сенатор от Вологодской области Роман Маслов. По его словам, только за февраль-апрель этого года регион потерял 3,3 миллиарда рублей налога на прибыль. Ранее Матвиенко публично попросила совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, цитирую, «подтянуть что-то из офшоров в Россию». Народный банк Китая позволил снижать процентную ставку по годовому кредитованию банков до рекордного минимума в 1,45%, сообщили источники Bloomberg. Как отмечает агентство, это свидетельствует об активизации усилий Пекина по поддержке экономики, теряющей темпы роста. В Индии непогода погубила урожай манго сорта «Альфонсо», который известен как «король манго». Как передает Рейтер, в Девгаде, одном из ключевых районов выращивания «Альфонсо» в штате Махараштра, недобор урожая в этом году оценивается почти в 90%. Урожай потерян и в других районах штата, отмечает агентство. Ущерб от непогоды совпал с резким спадом экспорта вследствие войны США и Израиля с Ираном. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». В Москве до конца недели будет холодно и дожди. Сегодня облачно, местами осадки и до плюс 15. Синоптики также предупреждают о шквалистом ветре до 18 метров в секунду. С завтрашнего дня температура продолжит понижаться. Самый холодный день в пятницу, всего 10-13 градусов. И это скорее апрельские температуры на 4-5 градусов ниже нормы, но в выходные начнет теплеть. А в начале июня вновь приблизимся к 20 градусам, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
9: Практически всю европейскую территорию занимает громадный циклон с центром над Архангельской областью, а его фронтальные разделы охватывают все от западной границы до Урала. Немного теплее в этой ситуации на востоке, в Поволжье, здесь температура в основном плюс 15, плюс 18 градусов. На северо-западе, Санкт-Петербург, Великий Новгород, кратковременные дожди, не слишком сильные, и всего лишь 8-12 градусов и северо-западный ветер. Этот циклон будет существовать порядка 2-3 дней и потом постепенно раздробиться на разные части, на составные части, и с запада начнет подходить гребень высокого давления, и осадки немного станут менее продолжительными, менее интенсивными, практически к выходным станет без осадков, и температура начнет повышаться. Самая низкая температура в Центральном федеральном округе будет в четверг-пятницу, когда она будет колебаться в пределах 10-13 градусов тепла. Это Москва, Рязань, Тула, Калуга, Ярославль. После пятницы, когда будет пройдена самая низкая точка этого похолодания, начнется постепенное повышение температуры уже в воскресенье до плюс 15 градусов, а в первые дни июня и того выше постепенно приблизится к плюс 20 градусам и выше. То есть, да, погода, прямо скажем, на этой неделе большая часть не майская, а скорее позднеапрельская, но все-таки в конце недели она пойдет на поправку.
5: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Дождливая погода в Москве в начале июня сохранится. К середине месяца воздух может прогреться до плюс 25. А в последней декаде возможны кратковременные похолодания до 15-20 градусов. Однако к концу июня потеплеет до 25-30 и жара продержится вплоть до начала июля, хотя дожди не прекратятся. Купить квартиру, не вставая с дивана. С 1 июля в России запускают механизм дистанционных сделок по недвижимости. Как пишут РИА Новости, для полного удаленного оформления нужны три вещи. Электронные документы, усиленная электронная подпись сроком на год и подтвержденная биометрия. Она оформляется в банке и действительно в течение 5 лет. Главный плюс, что теперь покупка жилья будет доступна в любом городе без личных поездок. Хотя понадобится предварительная подготовка. Уже сейчас отдельные сервисы практикуют подобные услуги совместно с банками, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
8: Вообще такие сделки уже давно практикуются. Например, Сбербанком через сервис «Домклик» существует дистанционная продажа недвижимости, особенно при ипотеке. Туда практически запись на месяц, на два на такие сделки. В каждый офис, где они доступны. И дешевое удовольствие это тоже стоит. В разных местах по-разному, но люди все равно экономят свое время, экономят все равно свои деньги и идут на это ради того, чтобы просто зайти в офис, записавшись через месяц, через полтора, спокойно 3-4-5 часов провести. Оформляется примерно как ипотека. Это пока биометрия, пока все подготовить нужно заранее. УКЭП получить, либо в МФЦ, либо в банке. Документы изучить, договоры все заранее посмотреть, показать юристу, чтобы прийти на сделку уже с пакетом документов. И тогда это занимает несколько часов. Они находятся в другом городе, бегая, думая, как передать деньги, как что, как акты. Все подписывается на момент, передаются в другой офис на другом краю России. Там тоже подписывается, но люди должны заранее договориться, когда они подписывают акт передачи помещения, как передаются ключи, потому что это все дистанционно. Перечень имущества, которое передается, не передается, то есть это должны все покупатели решить между собой, как это все произойдет. И давно это уже есть, такая услуга, но массово она не использовалась. Ну, я так думаю, сейчас будут у нотариусов это все делать, во всех банках, в МФЦ, в Росреестре, электронные сделки.
5: Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал». Как писали «Известия», в конце прошлого года разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 90%. Издание отмечает перегрев в жилищном секторе, но падения цен ожидать не стоит. Будет ли популярен механизм онлайн-сделок и повлияет ли он как-то на рынок недвижимости, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
10: Я не вижу здесь каких-то больших рисков, и я не вижу, каким образом это нововведение может повлиять на дополнительный спрос на недвижимость. Это просто дополнительное удобство, которое сделает покупку квартиры проще. Если не допустить ошибок, все, в принципе, должно работать надежно. В первую очередь, этим нововведением будут пользоваться для покупки новостроек. Уже сейчас большинство новостроек покупают у застройщиков онлайн. Даже некоторые застройщики вроде Пика отменили офисы практически везде. Хотя на вторичке все-таки надо смотреть квартиру, надо изучать документы, чтобы не было какого-то эффекта. Наша актриса знаменитая, которая пыталась вернуть себе квартиру. Ну и много таких сделок, когда у людей отбирают квартиры, потому что они не проверили документы. И, конечно, нужно, во-первых, смотреть квартиру самостоятельно, общаться самостоятельно с продавцом по-хорошему, проверять и квартиру, и собственника. Не пойдет ли он в течение 3 лет, не подаст ли на банкротство. Онлайн, конечно, это тоже все купить можно, но это большие риски. Не с точки зрения, взломает этот аккаунт, там, биометрию, нет. Скорее, риски при покупке квартиры, чтобы в самой квартире все было нормально. Если там квартира с ремонтом, чтобы там ничего нигде не текло, не сломано было. Соседи обязательно. Я вообще всегда советую, если вы покупаете на вторичке, подняться на этаж выше, на этой площадке, и просто поговорить с соседями, нет ли там ничего плохого, подозрительного. Насчет того, что перегрет рынок или нет. «Известия» пишут, что новостройки стоят в 2 раза дороже вторички. Так они берут среднюю. Если новый дом бизнес-класса в Москве там 600 тысяч за метр, а хрущевка УМКАДа стоит, допустим, 220-250 в каком-нибудь таком захудалом райончике, то это и в 3 раза можно сказать, что цены на новостройки выше.
5: Александр Харыбин, риэлтор, эксперт по недвижимости. Безусловно, в дистанционных сделках остаются риски: взлом аккаунта, кража данных, подписи или фишинг. Эксперты напоминают, что биометрия подтверждает личность, но не юридическую чистоту объекта. Проверять выписки и историю квартиры лично и с юристами все равно обязательно. В России появится новая возможность пополнить свой счет наличными, можно будет через банкомат любого банка. Сервис заработает через систему быстрых платежей с 1 октября. За одну операцию можно будет внести не больше 25 тысяч рублей. В сутки до 50 тысяч, а в месяц не более 200 тысяч, говорит старший директор по банковским рейтингам, эксперт РА Иван Уклеин.
11: С учетом тех ограничений и тех дополнительных требований, которые выдвигаются Банком России к коммерческим банкам, здесь едва ли возможны какие-то существенные риски, поскольку система лимитов, очевидно, будет работать достаточно эффективно.
12: Про лимиты. Почему, собственно, они тут есть?
11: Банк России в последнее время уделяет очень значительное внимание борьбе с так называемыми дропперами, физическими лицами, которые используют подставные счета для легализации преступно нажитых доходов. Это тема, которая привлекает внимание банков как в связи с пополнением карт обычными способами, так и там, любыми зачислениями на крупные суммы, нетипичными и не характерными для человека зачислениями. Здесь же, соответственно, речь идет о том, чтобы максимально упростить процедуру пополнения своих счетов по быстрым платежам, переводить очень быстро из наличной формы деньги на счет в любом банке. Соответственно, требования к комплаенсу тоже здесь должны достаточно оперативно срабатывать, поскольку есть определенные технические и технологические ограничения, наиболее эффективной здесь представляется именно система лимитов. Если же речь идет о зачислениях на крупные суммы, очевидно, здесь кредитная организация может потребовать источник происхождения денежных средств, проводить дополнительные проверки, устанавливать дополнительные ограничения, например, на распоряжение этими средствами.
12: Для самих банков какие тут могут быть подводные камни?
11: Ну, для банка здесь один существенный минус – это необходимость дополнительной доработки программного обеспечения и технологического комплекса банкомата. Система быстрых платежей, изначально разработанная как такая инновация сверху, негативно воспринималась и банками, и даже финансовым сообществом, поскольку это история, которая требовала значительных инвестиций в доработку всей инфраструктуры. Однако со временем стало понятно, что это очень эффективный инструмент борьбы с так называемым зарплатным рабством. Это эффективный инструмент для диджитализации всех банковских услуг, поскольку в течение нескольких секунд можно перевести крупные суммы между банками, разместить средства на более выгодных условиях.
5: Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам и эксперт ЭРА. С 1 апреля 2027 года 12 крупнейших банков хотят обязать принимать для клиентов трансграничные переводы от физических лиц тоже через СБП.
23: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Политика назвала возможных кандидатов от Евросоюза для переговоров между Россией и Украиной. По версии издания, ими могли бы стать бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Евросовета Антонио Кошта и бывший президент Финляндии Саули Нинистё. Ранее газета называла в качестве возможного кандидата экс-канцлер Германии Ангелу Меркель, но она отказалась. Также упоминался президент Финляндии Александр Стуб. Он выразил готовность стать посредником. При этом высокопоставленные чиновники из стран, близких к Украине, против назначения европейского посланника на мирные переговоры с Россией.
18: Агентство ФАР сообщает о нежелании Ирана проводить переговоры с США, пока не будут разморожены заблокированные средства Исламской Республики. По данным источника, близкого к переговорному процессу, разногласия между Тегераном и Вашингтоном, связанные с замороженными активами, решается при посредничестве Катара. Отмечается, что на переговорах в Дохе были достигнуты успехи в этом вопросе, однако переговорная делегация Ирана помнит о нарушениях обязательств со стороны США и не считает эти договоренности окончательными. Следственный комитет разработал законопроект, который предусматривает соразмерную ответственность за проявление незаконного майнинга. Как сообщили в главке СКР, у ведомства есть опыт и возможности пресекать такие преступления, даже скрытые в цифровой тени. Там отметили, что в России сейчас насчитывается около 190 тысяч нелегальных майнеров, а ущерб, нанесенный ими экономике, может достигать 280 миллионов долларов. Сын основателя «Манго» Исаака Андика, Джонатан Андик, временно покинул пост вице-председателя совета директоров компании на фоне расследования обстоятельств смерти его отца. В письме сотрудникам он объяснил решение необходимостью сосредоточиться на судебном процессе, сообщает Bloomberg. 19 мая стало известно о задержании Андика-младшего по подозрению в причастности к гибели отца. Как сообщала France24 со ссылкой на полицию Каталонии, в момент смерти 71-летнего бизнесмена в 2024 году сын находился рядом с ним. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Мировые цены на нефть пошли вверх на фоне нового витка напряженности вокруг Ирана. Американцы атаковали два катера «Ксир» и установку зенитно-ракетного комплекса в Бандар-Аббасе.

0: Почти 8% на торгах в Милане. Как пишут профильные СМИ, проблема может быть в дизайне новинки. Все подробности в эфире «Бизнес FM». США нанесли удары по югу Ирана, назвав их самообороной, а в Иране заявили, что ни о каком мирном соглашении теперь не может быть и речи. Как сообщили в американском центральном командовании, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки и катера «Ксир», пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. В Сенткоме США настаивают, что это были оборонительные удары. Они не свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня. В ответ представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зульфагари заявил, что пока Штаты продолжают свои военные авантюры, ни о какой сделке говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. «Готовьтесь к нефти по $200 за баррель», — пригрозил Зульфагари. Это видеообращение опубликовано в соцсетях.
1: Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
0: Госсекретарь США Марко Рубио после нанесения ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. Зарубежная пресса отмечает, что американская атака может подорвать процесс мирных переговоров Вашингтона и Тегерана.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Нью-Йорк Таймс отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для продолжения диалога о прекращении войны. Атаки угрожают сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое могло бы устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. И это все накануне Курбан-Байрама, традиционного для мусульман праздника жертвоприношения. Ради праздника президент Ирана Пезешкиан даже распорядился восстановить в стране доступ к интернету после 86 дней блокировки. После американской атаки на иранском телевидении было зачитано обращение верховного лидера Ирана Маджтабы Хаминии, приуроченное к началу хаджа, ежегодного мусульманского паломничества в Мекку. Младший Хаминии заявил, что базы США на Ближнем Востоке больше не в безопасности. По его словам, цитата, «время не повернуть вспять, и страна и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз». Аль-Джазира передает, что в понедельник Иран сбил враждебный дрон-невидимку, не уточнив, откуда он прилетел, и что до атаки США «Ксир» нанес удар по судну в море, в результате чего погибли несколько военнослужащих корпуса стражей. Корреспондент канала Алан Фишер считает, что переговоры о прекращении войны, вероятно, будут сорваны. Представитель вооруженных сил Ирана Абальфазл Шикарчи заявил телеканалу, что любое новое агрессивное действие против Ирана встретит ответ намного более суровый, который выйдет за пределы региона.
0: Ксир обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Как удары США и угрозы Ирана могут повлиять на возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
4: Конечно, любые удары срыв режима прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая статусом Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговоры с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в в Иране сейчас власть сосредоточена.

0: руках корпуса стражи. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирия снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится.
1: Про самого Зульфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
0: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что на их уход от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно друг другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, ну, они этим и занимаются.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. На фоне ударов США и последующих заявлений Ирана Брент взлетел уже до $100 за баррель. Это было в моменте. Сейчас нефть торгуется около $98 за баррель. Гардиан отмечает, что Китай призвал Иран и США соблюдать режим прекращения огня и разрешить споры мирными средствами. Роскомнадзор не ведет сбор данных о пользователях операторов связи. Об этом сообщили Бизнес ФМ в ведомстве. Там прокомментировали публикацию «Известий». Газета писала, что служба оштрафовала 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах. В самом РКН отметили, что речь об адресах, которые назначаются используемому в сети оборудованию. Но сведения о принадлежности оборудования или IP-адреса конкретного пользователя в Роскомнадзор не передаются. Сбор данных о пользователях не ведется, подчеркнули в ведомстве. Стоит учесть, что IP-адреса абонентов, в отличие от телефонных номеров, меняются регулярно, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Если по умолчанию, то у всех провайдеров IP-адрес абонента предоставляется динамически. То есть он меняется с какой-то регулярностью. И абонент, собственно, и не знает, какой у него в данный момент IP-адрес, не контролирует, ему это и не нужно. Провайдер просто периодически меняет этот адрес, выбирая его из некого пула IP-адресов, который ему принадлежит. Если хотите или если абонент хочет, чтобы у него был постоянный IP-адрес, так же, как постоянный телефонный номер, такая услуга у большинства провайдеров есть. Она так и называется статичный или статический IP-адрес, и она стоит денег. Поэтому подавляющее большинство абонентов России IP-адрес динамический, то есть постоянно меняющийся. И в каждый момент времени можно сообщить, наверное, какой данного абонента IP-адрес, но это, в принципе, ни к чему не ведет, потому что через день, а может быть через час, этот адрес изменится. И один и тот же IP-адрес на этой неделе может быть, не знаю где, в Екатеринбурге, а на следующей неделе он же, этот IP-адрес, будет назначен абоненту где-нибудь в Калининграде. Поэтому тоже непонятно, какое знание дает информация об этом IP-адресе. А вот для операторов это прямо гигантская дополнительная нагрузка сообщать об IP-адресах.
2: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Как работает этот механизм и почему операторы могли не передать эти сведения? И позволяет ли это выявлять у пользователей работающий VPN? Говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: Получается, что по текущим требованиям оператор связи должен супероперативно предоставлять все необходимые данные, причем в том формате, который Роскомнадзор сам определил. А проблема-то в том, что это сложно делать. Оператор связи часто не фиксирует большинство данных. Он, допустим, вот при динамической адресации, когда у пользователя меняется айпишник в течение одного дня несколько раз, он просто это даже не отслеживает. А если даже и логирует, то ему очень сложно выгрузить из одной базы в другую для последующей передачи, причем нужно сделать в том формате. То есть это целое приключение. Это технически довольно сложный процесс.
5: Вся эта история позволяет ли действительно выявлять у пользователей работающий VPN, оперативно его как-то блокировать?
4: Вот вы оператор связи. У вас есть 1000 абонентов. У этих 1000 абонентов есть какое-то взаимодействие с внешним миром. То есть они интернетом пользуются активно. Вы как оператор связи, в общем-то, видите весь их трафик. То есть он через вас проходит. Вопрос только фиксации этой истории и анализа. И в целом вообще никакого труда не составляет выявить пользователей, которые используют VPN. Но от этого становится страшно уже корпоративным пользователям, потому что корпоративные пользователи тоже у вас есть. И у них VPN-трафик, он постоянный. Там статические IP-шники используются. То есть там конкретный узел, он ничего больше не делает, кроме как отправляет VPN-трафик. Но мы с вами абсолютно не уверены, это используется для обхода блокировок, либо это часть корпоративной инфраструктуры.
2: Евгений Царев, управляющий РТМ-группы, эксперт в области информационной безопасности и права в IT. Как отмечают эксперты, оборудование, необходимое для оперативного сбора информации об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. По словам юристов, штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 000 рублей. За повторные нарушения санкции увеличиваются до 1 000 000. Концерн «Феррари» представил свой первый электрический суперкар. Он получил название «Люче». И сразу стал объектом шуток. Пользователей соцсетей смутили две вещи. Во-первых, ретро-футуристический дизайн за авторством бывшего ведущего дизайнера Apple Джонни Айва. Феррари получил салон в ретро-стиле с физическими циферблатами, кнопками в дополнение к сенсорной панели. Спорткар лишили привычные решетки радиатора. Вместо нее появились воздуховоды, которые поднимаются к поверхности капота и образуют антикрыло. Второй момент, который не понравился комментаторам, стартовый ценник в 550 тысяч долларов. Все эти сравнили новый электрический Феррари с максимально похожим по характеристикам Tesla Model S Plaid. Больше 1000 лошадиных сил, разгон до 60 миль за пару секунд. Вот только Tesla стоит в 5 раз дешевле, всего 112 тысяч долларов. Акции Феррари даже упали на 7,5% после презентации. Вряд ли у новой модели есть большие перспективы, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
6: Что касается электрических спорткаров, одно время считалось, что это будущее такое магистральное направление. Но вот сейчас вот точка зрения меняется, и все крупные производители спорткаров заявляют, что они не откажутся от ДВС, потому что идеология спорткара иная, чем у электромобиля. Хотя электромобиль разгоняется быстрее, но это такое оружие ближнего боя, и он может быстро ускориться, быстро проехать, но долго он не проедет. Все-таки спорткар кажется для других целей. Поэтому, еще раз говорю, сейчас немножко меняется тенденция, и все производители потихоньку возвращаются к ДВСам. Однако вот тут, в этом случае, видимо, деньги были вложены в электрический спорткар, но его и показали. Куда деваться, все равно уже сделали. Не думаю, что большой спрос будет, так же, как, знаете, одно время показывали, вот у нас есть электромотоциклы, но они не пошли от слова совсем. Потому что выяснилось, что электромотоцикл, опять же, оружие ближнего боя, а мотоциклисты такие ребята, которые любят ездить на дальние дистанции. Вот сегодня сел на мотоцикл и поехал во Владивосток. Видимо, эта модель уже была сделана, а дальше ее судьба, ну, может, некоторое количество экземпляров продадут и вернутся к идее ДВС.
2: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». На электрическую новинку от «Феррари» отреагировал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, ни один адекватный человек такой не купит, пока есть «Лада Веста». 10 лет назад «АвтоВАЗ» проводил спорную промо-кампанию своей новинки «Лада Веста». Ее сравнивали с топовыми спорткарами. Слоганы были такие: «Лада Веста клиренс значительно выше, чем у Ламборгини», «Лада Веста экономичнее Бентли», «Лада Веста на 4 передачи больше, чем у Тесла», «Лада Веста» сзади больше места, чем в «Феррари».
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+. Валюты. Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В XIV веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Росимущество объявило о продаже почти 24% акций Аэрофлота через биржу. Сбор заявок на отбор организатора идет с 22 мая по 8 июня. Само размещение планируют провести в этом году. После сделки государство сохранит контрольный пакет 50% плюс одна акция. По текущей рыночной цене пакет оценивается примерно в 44 миллиарда рублей. Калужский ликероводочный завод «Кристалл» запустил линию по производству текилы, сообщает агентство регионального развития области. Будет запущена новая линия розлива продукции на основе мексиканского сырья. Объем инвестиций и производства компания не раскрывает. Сам «Кристалл» входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России, а в 2025 году отгрузил продукции более чем на 4,7 миллиарда рублей. Продажи южнокорейского Starbucks упали после неудачной рекламной акции новых кружек Tank Day, пишет агентство Рейтер. Скандал возник из-за того, что компанию запустили 18 мая, в годовщину Кванджуского восстания в Южной Корее. Покупатели посчитали ее неуместной и оскорбительной. После этого глава Shinsegae Group публично извинился и взял ответственность на себя. Microsoft открыла доступ к новым инструментам для работы с ИИ-агентами. Один из них, SkillOpt, помогает улучшать так называемые навыки в Claude Code и Codex. Второй, AI Engineer Coach, анализирует, как пользователь работает с агентами и подсказывает, что можно сделать эффективнее. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 15:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и два кроссовера. И модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов от Geely, в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллиона рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей, а флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллиона. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волга» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
9: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манджаро, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. Эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет, будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
10: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получит?
9: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то в складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, и 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю, и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
2: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все три модели появятся одновременно в продаже у официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Когда Меркурий ретроградный, а портфель в минусе, российские инвесторы все чаще обращаются за советами к астрологам и картам Таро. Как пишут «Известия», эзотерика проникла не только в нишевые телеграм-каналы, но и на крупные трейдинговые платформы вроде TradingView, где появились астрологические индикаторы и колода Таро для трейдеров. А банки в соцсетях предупреждают о коридоре затмений и советуют учитывать ретроградный Меркурий перед покупкой активов. В первую очередь этот тренд стоит воспринимать, конечно, как маркетинговый ход, а не как инвест-анализ, комментирует партнер и директор по инвестициям агрегатора инвестиционных решений Иван Сергеев.
11: TradingView – это действительно социальная сеть, и, как правило, вот эти вот модели, которые добавляются, в том числе и расклад Таро, да, там, который можно применить на тех или иных графиках, это не сам продукт TradingView, который они непосредственно написали, а это авторская работа, работа из участников. Тем не менее, сам по себе сигнал, он довольно-таки пугающий. Я вот как человек, работающий более 10 лет в профучастниках, активно общающийся со своими коллегами по цеху, по крайней мере, публично, да, и открыто, никто в диалогах не позволяет ссылаться на такую историю. Но, тем не менее, как и человек, который общается с розничными, с частными инвесторами, там действительно история присутствует. Раньше я слышал о том, что ряд там предпринимателей какие-то важные решения принимают, посоветовавшись с гадалкой. И сейчас, конечно, это еще и мультиплицируется на их решения, которые они принимают на фондовом рынке. Также мы, в принципе, повсеместно видим, как у нас набирает популярность инфо-цыганство. То, что не имеет научного обоснования, это, знаете, этот тренд не на фондовом рынке, а это тренд времени, когда такие услуги инфобизнеса начинают все глубже проникать в различные отрасли. Рынок нелогичный, у нас происходят ряд событий как на рынке акций, так и на валютном рынке, которые довольно-таки сложно объяснить, нет какого-то консолидированного единого мнения, а в принципе, когда человек сталкивается с чем-то неизвестным, он может пойти научным подходом, может пойти подходом таким эмпирическим, мистическим, всегда это было во всех временах, и рост популярности таких услуг из эзотерических, а непосредственно связано с тем, что на рынке мы видим все меньше логики и понимания людям все равно какое-то необходимо.
2: Иван Сергеев, директор по инвестициям агрегатора инвестиционных решений. Эксперты сходятся во мнении, что неопределенность на рынках и отсутствие понятных механизмов только подогревают тренды на трейдинг от тарологов и финансовых эзотериков, комментируют независимые финансовые эксперты и инвесторы Максим Ульянов.
12: В текущих реалиях, когда фундаментальные концепты корпоративных финансов не работают, выглядит оправданным искать альтернативные источники трейдинговых сигналов. Осуждать не могу, когда одним твитом президент США может колыхать рынки нефти, газа и нефтехимии, действительно, ты начинаешь больше доверять картам Таро, чем предиктивным моделям корпоративных финансов. Во многом это получается как эффект выжившего. Какие-то успешные случай, когда человек прочитал гороскоп и совершил какое-то приобретение, и потом стал счастливчиком, они действительно широко разносятся. При этом сколько людей ежедневно читает гороскопы и торгует на картах Таро и теряют деньги, мы не знаем. Как бы обществу хочется каких-то героев и верить в чудеса. И здесь то же самое. Я, когда получал сертификат, как управляющий активами, там было прописано, что задача инвестиций не обеспечить доходность, а обеспечить чувство комфорта и безопасности у инвестирующего. Потому что если даже портфель человека на горизонте 5 лет покажет потрясающую доходность, но при этом из-за его волатильности обладатель этого портфеля сляжет с неврозом, это не является успехом. Здесь, если мы говорим не про институциональных инвесторов, а про физических лиц, во многом это же про чувство комфорта, чувство какого-то снятия с себя ответственности. И если они довольны итоговым результатом, то это отлично. Отсылка, наверное, к TradingView, я, наверное, поставлю крест на финансовом секторе, когда подобные прогнозы появятся в системе Bloomberg Professional. Очень надеюсь, что это будет не в ближайшее время.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Схема работы мистиков напоминает инфобизнес. Расплывчатые прогнозы бесплатно, а затем платные закрытые чаты с сигналами за десятки и сотни тысяч рублей и обещанием сотен процентов доходности. Центробанк предупреждает о рисках, но четкого способа борьбы с явлением пока нет. Правительство уже отклонило законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг.
13: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Митрополиты РПЦ Илариона отпустили из чешской полиции после задержания по подозрению в хранении запрещенных веществ. Отпустили и задержанного вместе с ним оператора. Обвинений им не предъявили, никаких дополнительных ограничений не наложили, сообщается в телеграм-канале Илариона. При этом, как стало известно, экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Расследование дела будет продолжено, защита митрополита будет добиваться проверки обстоятельств произошедшего. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий срок исковой давности по спорам о приватизации. Он не может превышать 10 лет со дня нарушения права. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шухиным заявил, что институт срока давности направлен на защиту интересов государства и общества. Он также напомнил, что в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам и отметил, что постарается ускорить принятие решений по этому вопросу. Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда о запрете деятельности корпорации «Алмаз Capital Partners» на территории России. Также вышестоящая инстанция подтвердила обращение в доход государства имущества ее основателя, бизнесмена Александра Галицкого, на сумму около 8 миллиардов рублей, передает ТАСС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП Александр Шохин стал новым бизнес-омбудсменом. Эта должность пустовала 4 года и теперь будет скорее общественной, чем государственной. Идея реформировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей принадлежит РСПП и лично Шохину. В чем смысл задуманных изменений? Аукцион по продаже активов «Южуралзолота» опять закончился ничем. Торги не состоялись из-за отсутствия участников. Единственная заявка, которая была отклонена, поступила от АО «Русские угли», малоизвестной компании, чья рыночная стоимость в десятки раз ниже пакета «Южуралзолота». Что дальше? Купить квартиру, не отходя от компьютера, с 1 июля в России запускают механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Что нужно для участия в удаленной купле-продаже и насколько это актуально для российского рынка? Все подробности в эфире Business FM. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин. При этом он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что сама должность бизнес-омбудсмена перестает быть государственной. Ее формат меняют на общественно-государственный. Для этого внесут изменения в закон. Ранее Владимир Путин поддержал идею создать специальную автономную некоммерческую организацию, которая возьмет на себя функции уполномоченного, а учредителями ОНО выступят и государство, и ведущие бизнес-объединения. РСПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора России. При этом сам институт омбудсмена не упразднят, он просто перейдет в новую форму. Этот вопрос президент обсудил на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Кремль выложил видео этой встречи.
15: Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что у нас, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу, он теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию и связям с международными организациями в этой области. У нас, как говорится, вакансии уже достаточно давно существуют, и поскольку все стороны заинтересованы в сохранении и повышении эффективности этого института согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты.
16: Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Давайте сделаем это.
15: Спасибо.
2: Назначение Александра Шохина новым бизнес-омбудсменом – ожидаемое и оптимальное решение. Институт уполномоченного изначально был общественным, и Шохин, обладающий большим авторитетом и опытом, сможет сохранить и приумножить его лучшие традиции. Хотя должность теряет государственный статус, решающим будет то, какую реальную поддержку омбудсмену окажет президент, считает глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.
17: Она и была всегда общественная. Это был институт, который впитал в себя самую лучшую, которую можно себе представить, общественную экспертизу. То есть там вот этот институт пробона экспертов давал 80% эффекта. То есть это не просто искренние люди работали, а вот просто отдавали все, что знают. И если Шохин сможет это сохранить и приумножить, то я думаю, что от этого результат будет еще лучше.
18: Статус уполномоченного с государственного на общественный что меняет? Теряет какие-то полномочия омбудсмен?
17: Вопрос в том, насколько его будет воспринимать Генеральная прокуратура. Как будет взаимодействие построено с силовыми структурами. То есть, если его воспринимать будут, и президент даст ему, как говорится, силу, да, он говорит, ребят, слушайте этого человека, он действительно уполномочен. Если такое происходит, особенно в знаковых делах, то, соответственно, все органы власти к нему будут прислушиваться. Ну и надо не забывать, что все-таки у Шохина очень большой личный авторитет. Они хорошо знакомы и с Борисом Юрьевичем Титовым, и со всеми бизнес объединениями. Поэтому я считаю, что в каком-то смысле это назначение ожидаемое и закономерное, и, наверное, на сегодняшний день одно из оптимальных.
18: То есть, правильно я поняла, что механизм омбудсмен-прокурор-суд сохранится?
17: Или... Думаю, что да, потому что без этого сложно кому-то чем-то помочь, ибо представляет обвинение на суде прокурор, поддерживает обвинение прокурор. От его позиции очень-очень многое зависит.
18: То есть, это просто совещательной площадкой?
17: Я не думаю, что это будет совещательная площадка, потому что Шохин принимал участие не только в создании института бизнес-омбудсмена, о котором говорит Борис Юрьевич Титов, но и институт, который называют многие... Платформа обращения предпринимателей был такой проект. И там тоже идея была в том, чтобы объединить как общественную площадку по взаимодействию, защите предпринимателей с силовыми структурами, с их представителями. Шохин знает сам и через своих представителей и тот или другой опыт. Надеюсь, что он привлечет экспертов, кто знает эту работу, для того, чтобы выстроить в лучшем виде работу бизнес-омбудсмена, чтобы он был снова уважаем, чтобы снова люди туда обращались с надеждой, что им реально там помогут.
18: А еще такой момент. Все-таки вот Шохин человек, который многие годы возглавлял РСПП и представляет в первую очередь крупный бизнес. Не получится ли так, что интересы малого и среднего предпринимательства останутся без защиты?
17: Я думаю, что он знает не понаслышке все, что связано и с малым бизнесом, и они всегда были в взаимодействии с Опорой России и с Деловой Россией. Поэтому за эти годы очень сложно разделить, где там интересы крупного бизнеса и где малого. Они, как правило, переплетаются, и все понимает, что мы все в одной лодке. Поэтому я надеюсь, что никаких перегибов в сторону более близкого там крупного бизнеса не будет.
2: Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Должность бизнес-омбудсмена была вакантна последние годы. Ранее ее занимал Борис Титов, который в июне 24-го был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До 22-го года спецпредставителем президента был Анатолий Чубайс. Национализированную компанию «Южуралзолото» вновь не удалось продать. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли», но, как следует из данных ГИС-торги, она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южуралзолота» и других активов, входящих в группу ЮГК. На этот раз торги должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается со стартовой в 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня 81 миллиард, то есть допускалась продажа за полцены. Мы обратились в саму компанию, подавшую заявку по поводу несостоявшихся торгов. Гендиректор АО «Русские угли» Илья Шпигель ограничился таким комментарием.
19: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Мы не удивлены, что на аукцион заявилась только наша команда. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
2: Илья Шпигель, гендиректор АО «Русские угли». Эта компания единственная, подавшая заявку. Она зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Уставный капитал составляет 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость фирмы оценивается в 7,5 миллиарда рублей. Ее директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин ЕС и России, учился в Финляндии и Швеции. В Финляндии занимался политикой, имел тесные связи с российскими и политическими кругами, был сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. О том, почему попытка номер два не удалась и что будет дальше, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
20: Там базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив, прямо скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы.
21: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
20: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены, дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены. У нас есть базовая стоимость, которая на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. То, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, ну, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему это справедливая стоимость, гораздо гораздо ниже первоначальной. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком.
21: Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может протянуться?
20: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно. Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена. Это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки и продажи будут соблюдены и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
2: Александр Тимофеев, компания «Эвброкер». Во время первых торгов 18 мая игроков рынка отпугнула высокая цена. Голландский аукцион должен был решить проблему, однако торги снова не состоялись. Претенденты на актив будут ждать еще большего дисконта, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на основном золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредотачиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, биржа золота не очень прозрачная компания, с одной стороны, у нее растет добыча, с другой стороны растет и долговая нагрузка и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукцион не состоится. Но и вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но в результате голландского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить биржевое золото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». На фоне новостей о провале повторных торгов акции «Южуралзолота» упали на 8%.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане обновили список системообразующих предприятий. В 2026 году в перечень вошли 443 компании. Это на 10 меньше, чем годом ранее. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писушин. В списке бюджетообразующих организаций появились три новых подразделения. Это особая экономическая зона Алабуга, Алабуга Девелопмент и Алабуга Машинери. Также в перечень добавили Северные ворота, Унипарк, Первое строительное управление и электрические сети. Из списка исключили Акбарс Актив, Келли, Ремер Алнас, Континент производственное решение, пивоваренный завод «Белый Кремль», Заинский водоканал и другие компании. Напомним, в прошлом году в перечень бюджетообразующих предприятий включили Сбербанк, Акбарсбанк, Танека, ТГК-16, Казанский завод компрессорного машиностроения, Тагрос Холдинг и Вулкан. Во время проведения ВК-фест в центре Казани могут временно запретить передвижение на лодках. Проект соответствующего постановления Кабмина Татарстана сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Запрет может действовать с 7 июня с 14 до 22 часов на участке реки Казанки от Миллениума до Кремлевской дамбы. Под ограничение попадут любые водные суда. Следить за соблюдением правил будет МЧС. Напомним, что на период подготовки и проведения ВК-феста будут временно введены ограничения движения и стоянки транспорта на ряде улиц. Ограничения при необходимости начнутся начнут действовать с вечера 6 июня и продлятся до утра 8 июня. В частности, движение перекроют на улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова в обе стороны. Также ограничения затронут улицу Бондаренко от улицы Солдатской до Сибгата Хакима. С 7 вечера 28 мая до 23.30 31 мая в Казани перекроют движение транспорта на улице Кремлевской. Причина ограничений – подготовка и проведение фестиваля медиаискусства «НУР», сообщили в мэрии. Ограничительные меры будут действовать на участке от Чернышевского до площади 1 мая, включая Ивановский спуск. Напомним, 6-й международный фестиваль медиаискусства «НУР» пройдет в Казани с 28 по 31 мая. С 2021 года фестиваль объединяет медиахудожников, музыкантов и перформеров со всего мира. Также сегодня стало известно, что в Казани почти на год ограничат движение автомобильного транспорта по улице Сары Садыковой. Там идет строительство нового жилого комплекса. Ограничения будут действовать с 1 июня этого года до 30 мая 2027 на участке улицы от дома номер 15 до дома номер 31. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. Фестиваль «Вкусная Казань» в Минске собрал около 12 тысяч гостей. Мероприятие развернулось у Дворца спорта. Гастрономический праздник прошел с 24 по 26 мая в рамках Дней Казани в столице Беларуси. Гости попробовали тысячи порций татарских блюд. Это и кастабы, и чак-чак. Было приготовлено 100 килограммов мантов, 50 литров азу и более 200 килограммов мяса на гриле. Среди участников фестиваля – Туган-Авалым, татарская усадьба, кафе «Кастабы» и другие. «Вкусная Казань» объединила и представителей татарской диаспоры Минска. Сейчас в Беларуси живут около 9500 татар. Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин поздравил мусульман республики с приближающимся праздником Курбан-Байрам. Он напомнил, что суть праздника в проявлении богобоязненности и готовности полагаться на Творца, а обряд жертвоприношения символизирует покорность воле Аллаха. В эти дни 1800 паломников из Татарстана находятся в Мекке. Муфтий поблагодарил руководство республики за содействие в организации хаджа. Завтра, 27 мая, в рамках большого мусульманского праздника Курбан-Байрам с 13 до 17.00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасиб Вахитовского и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. С этого вторника Татарстан накроет дожди, грозы и сильный ветер, а температура воздуха местами опустится почти на 10 градусов. По данным Гидрометцентра Республики, в эти дни характер погоды кардинально изменится. В регион смещается циклон с запада, который принесет похолодание и ухудшение погодных условий. Сегодня, 26 мая, в Казани плюс 16, в течение дня будет дождь. Завтра станет еще прохладнее, днем обещают плюс 12 и небольшой дождь в утренние часы. Такой характер погоды сохранится всю неделю. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
23: Для слушателей старше 12 лет.
22: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Нефтекамск, 130 тысяч жителей. В 1955 году на северо-западе Башкортостана, в районе старинного села Орлан, было обнаружено богатое нефтяное месторождение. Поселок, который вырос рядом с буровыми вышками, разросся так стремительно, что уже через 8 лет получил статус города.
22: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц,
5: тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
22: Бизнес FM Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: ВТБ объявили о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект запустили «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки?
7: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
8: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукта и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя дополнительными историями.
7: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
10: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
7: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
23: Для слушателей старше 12 лет.
22: Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай — это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности. Экономические чудеса на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать.
9: Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Werden Pfennig nicht echt, ist es Thalers nicht. Буквально с немецкого это переводится как «кто не считал пфеник, недостоин и талера». Смысл этой старинной поговорки прозрачен, а в тех или иных вариациях она встречается во многих языках. Если небрежно обращаешься с мелкими суммами, богатство точно не наживешь. В русском языке говорят «копейка рубль бережет». Срочные переводы на Business FM.
22: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов исключил удары по Верховной Раде и офису Владимира Зеленского. В интервью парламентской газете он заявил, что Верховная Рада Украины и офис президента не являются центрами принятия решений, по которым могут наноситься удары. По словам Картополова, Верховная Рада точно так же, как и Госдума, не принимает решения о боевых действиях и не управляет войсками. Аналогичную оценку он дал и офису президента Украины. Картополов пояснил, что под центрами принятия решений понимаются защищенные пункты управления ВСУ, командные центры различных родов войск и других силовых структур. По его словам, такие объекты находятся не в центре Киева, а представляют собой скрытые и укрепленные сооружения. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об аресте имущества релокантов в случае совершения ими правонарушений, направленных против интересов России за рубежом. В их число вошли призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и другие. Инициативу внес в Госдуму Госсовет Тарсана в октябре 2024 года. В мае прошлого года ее приняли в первом чтении. Мосгорсуд утвердил решение районного суда о признании бизнесмена Александра Галицкого и инвестфонда «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Согласно тому же решению суда, имущество Галицкого и связанных с ним лиц на 8 миллиардов рублей должно быть конфисковано. Доступ в интернет на территории Ирана частично восстанавливается на 88-й день отключения. Об этом сообщила Международная служба мониторинга NetBlocks. Ранее агентство ISNA со ссылкой на источник сообщило, что иранские власти восстановят доступ в международный сегмент интернета для жителей страны в течение 24 часов. Агентство TASNIM информировало, что президент Ирана Масуд Пазишкиан распорядился снять ограничения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Мировые цены на нефть пошли вверх на фоне нового витка напряженности вокруг Ирана. Американцы атаковали два катера «Ксира» и установку зенитно-ракетного комплекса в Бандарабасе, назвав эти удары оборонительными. В ответ представитель иранской армии заявил, что о мирном соглашении теперь не может быть и речи, и призвал готовиться к нефти по $200. Контроль за IP-адресами пользователей усилили в России. Роскомнадзор оштрафовал уже 85 операторов за непредоставление данных абонентов, пишут «Известия». Как работает система контроля и можно ли с ее помощью отслеживать пользователей с включенным VPN? Акции Ferrari упали после презентации первого в истории компании электромобиля на торгах в

0: пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. В Центкоме США настаивают, что это были оборонительные удары. Они не свидетельствуют о нарушении режима прекращения огня. В ответ представитель оперштаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфагари заявил, что пока Штаты продолжают свои военные авантюры, ни о какой сделке говорить не приходится. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. «Готовьтесь к нефти по $200 за баррель», — пригрозил Зальфагари. Его видеообращение опубликовано в соцсетях.
1: Мы никогда не позволим ни одному литру нефти пройти через Ормузский пролив в интересах США, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, на котором груз или нефть предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
0: Госсекретарь США Марко Рубио после ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней. А вот зарубежная пресса отмечает, что американская атака может подорвать процесс мирных переговоров Вашингтона и Тегерана.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для продолжения диалога о прекращении войны. Атаки угрожают сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое могло бы устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. И это все накануне Курбан-Байрама, традиционного для мусульман праздника жертвоприношения. Ради праздника президент Ирана Пезешкиан даже распорядился восстановить в стране доступ к интернету после 86 дней блокировки. После американской атаки на иранском телевидении было зачитано обращение верховного лидера Ирана Мадштабы Хаминии, приуроченное к началу хаджа, ежегодного мусульманского паломничества в Мекку. Младший Хаминии заявил, что базы США на Ближнем Востоке больше не в безопасности. По его словам, цитата, «время не повернуть вспять, и страна и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз». Аль-Джазира передает, что в понедельник Иран сбил враждебный дрон-невидимку, не уточнив, откуда он прилетел, и что до атаки США КСИР нанес удар по судну в море, в результате чего погибли несколько военнослужащих корпуса стражей. Корреспондент канала Алан Фишер считает, что переговоры о прекращении войны, вероятно, будут сорваны. Представитель вооруженных сил Ирана Абальфазл Шекарчип заявил телеканалу, что любое новое агрессивное действие против Ирана встретит ответ намного более суровый, который выйдет за пределы региона.
0: КСИР обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Как удары США и угрозы Ирана могут повлиять на возможные соглашения между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
4: Конечно, любые удары – это срыв-режим прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая статусом Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговор с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражей. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас вверх, хотя бы достичь перемирия снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары возмездия, цикл снова запустится.
5: Про самого Зульфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
4: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что на их уход от официальных лиц Иран. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нет сейчас единого какого-то спикера-представителя, не

0: сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, ну, они этим и занимаются.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. На фоне ударов США и последующих заявлений Ирана Брент в моменте взлетело до $100. Сейчас баррель торгуется чуть ниже этой отметки. Гардиан отмечает, что Китай призвал Иран и США соблюдать режим прекращения огня и разрешить споры мирными средствами. Другим темам. В России появится новая возможность пополнить свой счет наличными. Можно будет через банкомат любого банка. Сервис заработает через систему быстрых платежей с 1 октября. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей, в сутки до 50 тысяч, а в месяц не более 200, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
2: С учетом тех ограничений и тех дополнительных требований, которые выдвигаются Банком России к коммерческим банкам, здесь едва ли возможны какие-то существенные риски, поскольку система лимитов, очевидно, будет работать достаточно эффективно.
3: Про лимиты. Почему, собственно, они тут есть?
2: Банк России в последнее время уделяет очень значительное внимание борьбе с так называемыми дропперами, физическими лицами, которые используют подставные счета для легализации преступно нажитых доходов. Это тема, которая привлекает внимание банков как в связи с пополнением карт обычными способами, так и там, любыми зачислениями на крупные суммы, нетипичными и не характерными для человека зачислениями. Здесь же, соответственно, речь идет о том, чтобы максимально упростить процедуру пополнения своих счетов по быстрым платежам, переводить очень быстро из наличной формы деньги на счет в любом банке. Соответственно, требования к комплаенсу тоже здесь должны достаточно оперативно срабатывать, поскольку есть определенные технические и технологические ограничения, наиболее эффективной здесь представляется именно система лимитов. Если же речь идет о зачислениях на крупные суммы, очевидно, здесь кредитная организация может потребовать источник происхождения денежных средств, проводить дополнительные проверки, устанавливать дополнительные ограничения, например, на распоряжение этими средствами.
3: Для самих банков какие тут могут быть подводные камни?
2: Ну, для банка здесь один существенный минус – это необходимость дополнительной доработки программного обеспечения и технологического комплекса банкоматов. Система быстрых платежей, изначально разработанная как такая инновация сверху, негативно воспринималась и банками, и даже финансовым сообществом, поскольку это история, которая требовала значительных инвестиций в доработку всей инфраструктуры. Однако со временем стало понятно, что это очень эффективный инструмент борьбы с так называемым зарплатным рабством. Это эффективный инструмент для диджитализации всех банковских услуг, поскольку в течение нескольких секунд можно перевести крупные суммы между банками, разместить средства на более выгодных условиях.
1: Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». С 1 апреля 2027 года 12 крупнейших банков хотят обязать принимать для клиентов трансграничные переводы от физических лиц тоже через СБП. Концерн «Феррари» представил свой первый электрический суперкар. Он получил название «Люче». И сразу стал объектом шуток. Пользователей соцсетей смутили две вещи. Во-первых, ретро-футуристический дизайн за авторством бывшего ведущего дизайнера Apple Джонни Айва. Феррари получил салон в ретро-стиле с физическими циферблатами и кнопками в дополнение к сенсорной панели. Спорткар лишили привычной решетки радиатора. Вместо нее появились воздуховоды, которые поднимаются к поверхности капота и образуют антикрыло. Второй момент, который не понравился комментаторам – стартовый ценник в $550 000. В сети сравнили новый электрический Феррари с максимально похожим по характеристикам Tesla Model S Plaid. Больше 1000 лошадиных сил, разгон до 60 миль за пару секунд. И вот только Tesla стоит в 5 раз дешевле, всего $112 000. Акции Феррари упали на 7,5% после презентации. Вряд ли у новой модели есть большие перспективы, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
4: Что касается электрических спорткаров, одно время считалось, что это будущее такое магистральное направление. Но вот сейчас вот точка зрения меняется, и все крупные производители спорткаров заявляют, что они не откажутся от ДВС, потому что идеология спорткара иная, чем у электромобиля. Хотя электромобиль разгоняется быстрее, но это такое оружие ближнего боя, и он может быстро ускориться, быстро проехать, но долго он не проедет. Все-таки спорткар, кажется, для других целей. Поэтому, еще раз говорю, сейчас немножко меняется тенденция, и все производители потихоньку возвращаются к ДВСам. Однако вот тут, в этом случае, видимо, деньги были вложены в электрический спорткар, но его и показали. Куда деваться, все равно уже сделали. Не думаю, что большой спрос будет, так же, как, знаете, одно время показывали, вот у нас есть электромотоциклы, но они не пошли от слова совсем, потому что выяснилось, что электромотоцикл, опять же, оружие ближнего боя, а мотоциклисты такие ребята, которые любят ездить на дальние дистанции. Вот сегодня сел на мотоцикл и поехал во Владивосток. Видимо, эта модель уже была сделана, а дальше ее судьба, ну, может, некоторое количество экземпляров продадут и вернутся к идее ДВС.
1: Игорь Маржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат». На электрическую новинку от «Феррари» отреагировал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, ни один адекватный человек такое не купит, пока есть «Лада Веста». Видимо, это была отсылка к спорной промо-компании «Лада Веста» 10-летней давности. Тогда автомобиль сравнивали с топовыми спорткарами, и слоганы были такие. «Лада Веста» – клиренс значительно выше, чем у «Ламборгини». «Лада Веста» – экономичнее «Бентли». «Лада Веста» на 4 передачи больше, чем у «Тесла». «Лада Веста» сзади больше места, чем в «Феррари».
5: Реклама. Реклама на «Бизнес FM» в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
7: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
8: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Росимущество объявило о продаже почти 24% акций Аэрофлота через биржу. Сбор заявок на отбор организатора идет с 22 мая по 8 июня. Само размещение планируют провести в этом году. После сделки государство сохранит контрольный пакет 50% плюс одна акция. По текущей рыночной цене пакет оценивается примерно в 44 миллиарда рублей. Калужский ликероводочный завод «Кристалл» запустил линию по производству текилы, сообщает агентство регионального развития области. Будет запущена новая линия розлива продукции на основе мексиканского сырья. Объем инвестиций и производства компания не раскрывает. Сам «Кристалл» входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России, а в 2025 году отгрузил продукции более чем на 4,7 миллиарда рублей. Продажи южнокорейского Starbucks упали после неудачной рекламной акции новых кружек Tang Day, пишет агентство Reuters. Скандал возник из-за того, что компанию запустили 18 мая, в годовщину Кванджуского восстания в Южной Корее. Покупатели посчитали ее неуместной и оскорбительной. После этого глава Shinsegae Group публично извинился и взял ответственность на себя. Microsoft открыла доступ к новым инструментам для работы с ИИ-агентами. Один из них, SkillOpt, помогает улучшать так называемые навыки в Claude Code и Codex. Второй, AI Engineer Coach, анализирует, как пользователь работает с агентами и подсказывает, что можно сделать эффективнее. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В 16:46 в Москве вы слушаете Business FM. Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и два кроссовера. Модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов от Geely, в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллиона рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллиона, а флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллиона рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волга» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цену чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. И эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
5: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получат?
4: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то в складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
3: Максим Гадаков, главный редактор журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все три модели появятся одновременно в продаже у официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Роскомнадзор не ведет сбор данных о пользователях операторов связи. Об этом сообщили Business FM в ведомстве. Там прокомментировали публикацию «Известий». Газета писала, что служба оштрафовала 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах. В самом РКН отметили, что речь об адресах, которые назначаются используемому в сети оборудованию. Но сведения о принадлежности оборудования или IP-адреса конкретному пользователю в Роскомнадзор не передаются. Сбор данных о клиентах не ведется, подчеркнули в ведомстве. Стоит учесть, что IP-адреса абонентов, в отличие от телефонных номеров, меняются регулярно, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Если по умолчанию, то у всех провайдеров IP-адрес абонента предоставляется динамически. То есть он меняется с какой-то регулярностью. И абонент, собственно, и не знает, какой у него в данный момент IP-адрес, не контролирует, ему это и не нужно. А провайдер просто периодически меняет этот адрес, выбирая его из некого пула IP-адресов, который ему принадлежит. Если хотите или если абонент хочет, чтобы у него был постоянный IP-адрес, так же, как постоянный телефонный номер, такая услуга у большинства провайдеров есть. Она так и называется статичный или статический IP-адрес, и она стоит денег. Поэтому подавляющее большинство абонентов России IP-адрес динамический, то есть постоянно меняющийся. И в каждый момент времени можно сообщить, наверное, какой данного абонента IP-адрес, но это, в принципе, ни к чему не ведет, потому что через день, а может быть через час, этот адрес изменится. И один и тот же IP-адрес на этой неделе может быть, не знаю где, в Екатеринбурге, а на следующей неделе он же, этот IP-адрес, будет назначен абоненту где-нибудь в Калининграде. Поэтому тоже непонятно, какое знание дает информация об этом IP-адресе. А вот для операторов это прямо гигантская дополнительная нагрузка сообщать об IP-адресах.
3: Леонид Коник, группа компании Comnews. Как работает этот механизм и почему операторы могли не передавать эти сведения? И позволяет ли это выявлять у пользователей работающий VPN? Говорит управляющий РТМ групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Получается, что по текущим требованиям оператор связи должен супероперативно предоставлять все необходимые данные, причем в том формате, который Роскомнадзор сам определил. А проблема-то в том, что это сложно делать. Оператор связи часто не фиксирует большинство данных. Он, допустим, вот при динамической адресации, когда у пользователя меняется айпишник в течение одного дня несколько раз, он просто это даже не отслеживает. А если даже и логирует, то ему очень сложно выгрузить из одной базы в другую для последующей передачи, причем нужно сделать в том формате. То есть это целое приключение. Это технически довольно сложный процесс.
5: Вся эта история позволяет ли действительно выявлять у пользователей работающий VPN, оперативно его как-то блокировать?
6: Вот вы оператор связи. У вас есть 1000 абонентов. У этих 1000 абонентов есть какое-то взаимодействие с внешним миром. То есть они интернетом пользуются активно. Вы как оператор связи, в общем-то, видите весь их трафик. То есть он через вас проходит. Вопрос только фиксации этой истории и анализа. И в целом вообще никакого труда не составляет выявить пользователей, которые используют VPN. Но от этого становится страшно уже корпоративным пользователям, потому что корпоративные пользователи тоже у вас есть. И у них VPN-трафик, он постоянный. Там статические IP-шники используются. То есть там конкретный узел, он ничего больше не делает, кроме как отправляет VPN-трафик. Но мы с вами абсолютно не уверены, это используется для обхода блокировок, либо это часть корпоративной инфраструктуры.
3: Евгений Царев, управляющий РТМ групп. Как отмечают эксперты, оборудование, необходимое для оперативного сбора информации об изменении IP-адресов, стоит очень дорого. По словам юристов, штраф за первое непредоставление информации может достигать 500 000 рублей, а за повторное нарушение санкции увеличиваются до 1 000 000.
0: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Попытка.
8: Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов.
0: Вторая попытка на Business FM. Продолжительность жизни.
9: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
10: Журналист Алена Копылова.
9: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина – вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый с синеватым отливом. Набоков видел букву «А» прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 16.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Великобритания расширила антироссийские санкции. Список пополнен на 18 позиций. В него включены криптоплатформы и компании из Грузии, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы и Сальвадора, используемые Россией для обхода британских санкций, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства. В числе физлиц первый заместитель гендиректора системы международных платежей А7 Игорь Горин и заместитель гендиректора по экономике и финансам финансовых компаний Арина Акопян, а также сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России, который направлен на снижение уровня жизни населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе, посвященной ответу ЕС на вторжение украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики. По ее словам, ограничения направлены на то, чтобы, цитирую, «российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни». Конец цитаты. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС только что одобрил финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое должно помочь Киеву, как она выразилась, вести переговоры с позицией силы. Системно значимые кредитные организации обяжут с апреля будущего года предоставлять клиентам-физлицам возможность получать трансграничные переводы от других физических лиц с использованием системы быстрых платежей. Это следует из проекта указания Центробанка. Также они будут обязаны принимать оплату госпошлин, штрафов и налогов через СБП на госуслугах, сайтах ведомств и в точках обслуживания бюджетных организаций. Банки с универсальной лицензией получат на это больше времени, до 1 октября будущего года. Помимо этого проект разрешает вносить наличные через банкомат любого банка-участника СВП на счет в другом банке. Сумма переводов не должна превышать 25 тысяч рублей за операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. Норма вступит в силу уже с октября этого года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава РСПП Александр Шохин стал новым бизнес-омбудсменом. Эта должность пустовала 4 года и теперь будет скорее общественной, чем государственной. Идея реформировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей принадлежит РСПП и лично Шохину. В чем смысл задуманных изменений? Аукцион по продаже активов «Южуралзолото» опять закончился ничем. Торги не состоялись из-за отсутствия участников. Единственная заявка, которая была отклонена, поступила от АО «Русские угли», малоизвестной компании, чья рыночная стоимость в десятки раз ниже пакета «Южуралзолото». Что дальше? Купить квартиру, не отходя от компьютера, с 1 июля в России запускают механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Что нужно для участия в удаленной купле-продаже и насколько это актуально для российского рынка? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин. При этом он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что сама должность бизнес-омбудсмена перестает быть государственной. Ее формат меняют на общественно-государственный. Для этого внесут изменения в закон. Ранее сегодня Владимир Путин поддержал идею создать специальную автономную некоммерческую организацию, которая возьмет на себя функции уполномоченного. А учредителями ОНО выступят и государства и ведущие бизнес-объединения – РСПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора России. При этом сам институт омбудсмена не упразднят, он просто перейдет в новую форму. Этот вопрос президент обсудил на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Кремль выложил фрагмент видео этой встречи.
11: Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что у нас, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу, он теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию, связям с международными организациями в этой области. А у нас, как говорится, вакансии уже достаточно давно существуют, и поскольку все стороны заинтересованы в сохранении и повышении эффективности этого института согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты.
12: Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Давайте сделаем это.
11: Спасибо.
3: Назначение Александра Шохина новым бизнес-омбудсменом – ожидаемое и оптимальное решение. Хотя должность теряет государственный статус, решающим будет то, какую реальную поддержку омбудсмену окажет президент, считает глава комитета по правзащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.
13: Она и была всегда общественная. Это был институт, который впитал в себя самую лучшую, которую можно себе представить, общественную экспертизу. То есть там вот этот институт пробона экспертов давал 80% эффекта. То есть это не просто искренние люди работали, а вот просто отдавали все, что знают. И если Шохин сможет это сохранить и приумножить, то я думаю, что от этого результат будет еще лучше.
14: Статус уполномоченного с государственного на общественный что меняет? Теряет какие-то полномочия омбудсмен?
13: Вопрос в том, насколько его будет воспринимать Генеральная прокуратура. Как будет взаимодействие построено с силовыми структурами. То есть если его воспринимать будут, и президент даст ему, как говорится, силу, да, он говорит, ребят, слушайте этого человека, он действительно уполномочен. Если такое происходит, особенно в знаковых делах, то, соответственно, все органы власти к нему будут прислушиваться. Ну и надо не забывать, что все-таки у Шохина очень большой личный авторитет. Они хорошо знакомы и с Борисом Юрьевичем Титовым, и со всеми бизнес-объединениями. Поэтому я считаю, что в каком-то смысле это назначение ожидаемое и закономерное, и, наверное, на сегодняшний день одно из оптимальных.
14: То есть правильно я поняла, что механизм омбудсмен, прокурор, суд сохранится?
13: Или... Думаю, что да, потому что без этого сложно кому-то чем-то помочь, ибо представляет обвинение на суде прокурор, поддерживает обвинение прокурор. От его позиции очень-очень многое зависит.
14: То есть это не станет, да, просто совещательной площадкой?
13: Я не думаю, что это будет совещательная площадка, потому что Шохин принимал участие не только в создании института бизнес-омбудсмена, о котором говорит Борис Юрьевич Титов, но и институт, который называют многие платформа обращения предпринимателей, был такой проект. И там тоже идея была в том, чтобы объединить как общественную площадку по взаимодействию защите предпринимателей с силовыми структурами, с их представителями. Шохин знает сам и через своих представителей и тот или другой опыт. Надеюсь, что он привлечет экспертов, кто знает эту работу, для того, чтобы выстроить в лучшем виде работу бизнес-омбудсмена, чтобы он был снова уважаем, чтобы снова люди туда обращались с надеждой, что им реально там помогут.
14: А еще такой момент. Все-таки вот Шохин человек, который многие годы возглавлял РСПП и представляет в первую очередь крупный бизнес. Не получится ли так, что интересы малого и среднего предпринимательства останутся без защиты?
13: Я думаю, что он знает не понаслышке все, что связано и с малым бизнесом, и они всегда были в взаимодействии с опорой России и с деловой Россией. Поэтому за эти годы очень сложно разделить, где там интересы крупного бизнеса и где малого. Они, как правило, переплетаются, и все понимают, что мы все в одной лодке. Поэтому я надеюсь, что никаких перегибов в сторону более близкого там крупного бизнеса не будет.
3: Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Ранее, напомню, должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. Срок его полномочий закончился летом 2022 года, и тогда же он объявил об уходе. Национализированную компанию «Южуралзолото» вновь не удалось продать. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли», но, как следует из данных ГИС-торги, она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южуралзолота» и других активов, входящих в группу ЮГК, но на этот раз торги должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается со стартовой цены в 162 миллиарда рублей до минимально допустимого уровня 81 миллиард, то есть допускалась продажа за полцены. Мы обратились в саму компанию, подавшую заявку по поводу несостоявшихся торгов. Гендиректор АО «Русские угли» Илья Шпигель ограничился таким комментарием.
15: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Мы не удивлены, что на аукцион заявилась только наша команда. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
3: Илья Шпигель, гендиректор АО «Русские угли». Добавлю, что компания была зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, она занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей, а чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Уставный капитал составляет 10 миллиардов рублей. Рыночная стоимость фирмы оценивается в 7,5 миллиарда. Ее директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин ЕС и России, учился в Финляндии и Швеции. В Финляндии занимался политикой, имел тесные связи с российскими политическими кругами, был сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. О том, почему попытка номер два не удалась и что будет дальше, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, FBroker Александр Тимофеев.
16: та базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив, прямо скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы.
17: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
16: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены, дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены. У нас есть базовая стоимость, которая на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. То, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, ну, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему эта справедливая стоимость гораздо ниже первоначальной. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком.
17: Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может притянуться?
16: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно. Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена. Это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки-продажи будут соблюдены и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
3: Александр Тимофеев, компания «Вброкер». Во время первых торгов 18 мая игроков рынка отпугнула высокая цена. Голландский аукцион должен был решить проблему, однако торги снова не состоялись. Претенденты на актив будут ожидать еще большего дисконта, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредоточиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, биржа золота не очень прозрачная компания, с одной стороны, у нее растет добыча, с другой стороны, растет и долговая нагрузка, и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукцион не состоится. Но и вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но в результате голландского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить биржевое золото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». На фоне новостей о провале повторных торгов акции «Южуралзолота» упали на 8%.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани. Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayaslobada.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
23: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательных организациях, а для компаний – о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждении. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Советом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане к Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-байрам с 13 до 17.00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахид и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. В честь праздника Курбан-байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19:00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Медшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Медшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные и световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
23: «Бизнес ФМ Казань».
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4%, до 18 миллионов упаковок, пишет «Коммерсант». Отчасти причина – заморозки в апреле в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии более 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминов кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
2: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, в конце февраля и в начале марта. Но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране в связи с тем, что березы достаточно широко распространены во всех регионах. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была в достаточно небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пыльцерастений, это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
1: Помимо симптоматического ситуативного лечения аллергии, отечественная медицина предлагает и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия АСИНТ с помощью аллерговакцин. И метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан в Московской медицинской академии и впервые запатентован в 90-х. Его достоинство в том, что одновременно лечатся сразу все виды аллергии разом – и пыленос, и пищевая реакция. Москвичка Марина ежегодно проходит курс АСИНТ.
4: У меня аллергия на цветущие растения, деревья. Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от полиноза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИД. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Французским препаратом Столораль. Препараты все покупаю осенью себе заранее. Курс на год. И АСИД, и Столораль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно. Поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально, относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела. То есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
1: Однако есть страдающие полинозом люди, для которых проблема аллергии в этом сезоне только усугубилась, говорит москвич Илья.
0: В этом году у меня аллергия началась раньше, чем обычно, в середине весны. Классика чихания насморк. И да, можно отметить, что вот, например, среди моих знакомых как будто бы количество аллергических реакций сократилось у них, но при этом лично у меня вот как раз-таки ситуация такая неоднозначная. И в этом году был чуть ли не первый или второй раз в мою жизнь, когда мне пришлось покупать антигистаминные препараты. И я их пил ежедневно, что тоже на самом деле для меня впервые.
5: Вы заметили, что цена как-то изменилась у лекарств?
0: Я, как человек, который не следил за ценой на эти препараты, могу сказать, что, как по мне, она сохранилась примерно на том же уровне. Возможно, сезонное повышение сейчас, но при этом, в силу того, что появилось достаточно большое количество отечественных аналогов, мне кажется, что цена, в принципе, остается на том же уровне, может быть, чуть выше. Но если покупать что-то импортное, скорее, да, подорожало, но тут влияют другие факторы, не сезонность.
1: Вместе с тем эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
25: Для слушателей старше 12 лет.
23: Экономические чудеса. До обретения независимости в 1965 году Сингапур жил на доходы от британской военно-морской базы и был перевалочным портом для товаров, которые перевозили из Азии в Европу. Став независимым, город-государство, не обладавшее другими полезными ресурсами, кроме выгодного расположения, лишился и этих денег. Премьер-министр Ли Куан Ю задался целью не просто вытащить Сингапур из нищеты, а сделать его одним из самых благополучных государств мира. Реформами, переговорами, а иногда подключая и силовые методы, политик создал страну с максимально комфортным климатом для инвесторов, отсутствием коррупции, квалифицированной рабочей силой и эффективной инфраструктурой. Ведущие транснациональные компании оценили условия. За 30 лет из страны третьего мира Сингапур превратился в один из главных экономических и финансовых центров Азии. Экономические чудеса на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Business FM в Казани.
8: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
25: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
10: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань. Улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективность и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
27: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «шесть».
23: История денег на Business FM.
28: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 17.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции о признании бизнесмена Александра Галицкого и основанного им венчурного фонда «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением и запрете их деятельности на территории России. Также утверждено решение о конфискации имущества Галицкого и связанных с ним лиц на 8 миллиардов рублей. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры. 23 марта надзорное ведомство вменило бизнесмену и его компании поддержку Украины. В Ленобласти ищут сосновского маньяка. 41-летний Андрей Кийко сбежал из госпиталя после ранения на СВО. Он орудовал в Сосновском парке в Петербурге еще 20 лет назад. Нападал на девушек, насиловал и душил. Он убил как минимум 3 человек, еще 12 выжили. В 2008-м суд дал ему 22 года. Позднее к сроку добавили еще несколько лет. Как сообщают региональные издания, в 2024 году Кийко заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. На тот момент ему оставалось сидеть 7 лет. В зоне спецоперации мужчина получил ранение и попал в госпиталь. Прошлым летом он ушел из больничной палаты в Кронштадте и пропал. По данным местных СМИ, сейчас поиски маньяка ведут представители Минобороны и угрозыска МВД. Актер Глеб Калюжный вернулся из армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его директора Григория Сухова. Актер, известный по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», отправился на срочную службу в мае прошлого года. До этого, в марте, стало известно, что в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от армии из-за неявки в военкомат. После ухода актера в армию стало известно, что уголовное дело в отношении него прекращено. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина шестого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Мировые цены на нефть пошли вверх на фоне нового витка напряженности вокруг Ирана. Американцы атаковали позиции КСИР, назвав эти удары оборонительными. А в ответ представитель иранской армии заявил, что о мирном соглашении теперь можно забыть, и призвал готовиться к нефти по $200. Прямо сейчас котировки вдвое ниже. Контроль за IP-адресами пользователей усилили в России. Роскомнадзор оштрафовал уже 85 операторов за непредоставление данных абонентов, пишут «Известия». Как работает система контроля и можно ли с ее помощью отслеживать пользователей с включенным VPN? Акции Ferrari упали после презентации первого в истории концерна электромобиля. На торгах в Милане бумаги компании потеряли 7,5%. Как пишут профильные СМИ, экспертов рынка люксовых авто смутил дизайн новинки и ее заоблачная цена. Все подробности в эфире Business FM. США нанесли удары по югу Ирана, назвав их самообороной. А в Иране заявили, что теперь ни о каком мирном соглашении не может быть и речи. Как сообщили в американском центральном командовании, удары были осуществлены, чтобы защитить военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил. Целями стали пусковые ракетные установки и катера «Ксир», пытавшиеся установить мины в Ормузском проливе. В Центкоме США настаивают, что это были

0: предназначена для них, будет считаться законной целью. Вы не сможете искусственно занижать цены на нефть и энергоносители с помощью экономической поддержки. Как мы уже предупреждали, если война распространится по всему региону, ожидайте, что цена на нефть достигнет $200 за баррель. Цены на нефть зависят от уровня безопасности в регионе, и источником этой нестабильности являетесь вы.
1: Госсекретарь США Марко Рубио после ударов по иранским объектам подчеркнул, что проливы на Ближнем Востоке так или иначе будут открыты. Он отметил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять еще несколько дней, а вот зарубежная пресса отмечает, что американская атака может подорвать процесс мирных переговоров Вашингтона и Тегерана.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что удары США произошли, когда иранские переговорщики прибыли в Катар для продолжения диалога о прекращении войны. Атаки угрожают сорвать хрупкое потенциальное соглашение, которое могло бы устранить крупнейший энергетический кризис в современной истории. И это все накануне Курбан-Байрама, традиционного для мусульман праздника жертвоприношения. Ради праздника президент Ирана Пезешкиан даже распорядился восстановить в стране доступ к интернету после 86 дней блокировки. После американской атаки на иранском телевидении было зачитано обращение верховного лидера Ирана Мадждабы Хаменеи, приуроченное к началу хаджа, ежегодного мусульманского паломничества в Мекку. Младший Хаменеи заявил, что базы США на Ближнем Востоке больше не в безопасности. По его словам, цитата, «время не повернуть вспять, и страна и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз». Аль-Джазира передает, что в понедельник Иран сбил враждебный дрон-невидимку, не уточнив, откуда он прилетел, и что до атаки США КСИР нанес удар по судну в море, в результате чего погибли несколько военнослужащих корпуса стражей. Корреспондент канала Алан Фишер считает, что переговоры о прекращении войны, вероятно, будут сорваны. Представитель вооруженных сил Ирана Абальфазл Шекарчип заявил телеканалу, что любое новое агрессивное действие против Ирана встретит ответ намного более суровый, который выйдет за пределы региона.
1: КСИР обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны. Тегеран оставляет за собой право на ответ. Как удары США и угрозы Ирана могут повлиять на возможные соглашения между Вашингтоном и Тегераном, говорит аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
4: Конечно, любые удары – это срыв-режим прекращения огня. Почему американцы так сделали? Потому что, по большому счету, переговоры в очередной раз зашли в тупик. Не зайти в тупик они не могли из-за абсолютно противоречивых друг другу позиций, начиная с контроля над ядерной программой Ирана, заканчивая ситуацией Ормузского пролива. По большому счету, это просто очередное доказательство того, что американцы не знают, как закончить эту войну. Военными средствами они уже попытались, не получилось. Политически тоже переговоры с Ираном никуда не выходит, просто в силу того, что в пользу Ирана играет фактор времени. Чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем больнее становится в целом мировой экономике и, в частности, американцам. Для Ирана закрытие пролива само по себе тоже болезненное. Американская вторая блокада пролива тоже болезненная, потому что не получают доходов от своей нефти. Какие-то они объемы, конечно, все равно поставляют, но это, конечно же, капля в море. По большому счету, в Иране сейчас власть сосредоточена в руках корпуса стражи. Конечно, когда идут военные действия, никакой сделки быть не может. Для того, чтобы вернуться к переговорному процессу, им надо будет опять сейчас хотя бы достичь перемирие снова, чтобы американцы прекратили наносить удары. Скорее всего, иранцы начнут опять наносить свои удары в возмездие, цикл снова запустится.
5: Про самого Зульфагари можете сказать, насколько, в принципе, его слова имеют вес?
4: По большому счету, такого рода риторика будет иметь вес, потому что она исходит от официальных лиц Ирана. На самом деле, несмотря на то, что, может быть, там нету сейчас единого какого-то спикера-представителя, не сказать, что иранские заявления, исходящие от разных иранских официальных лиц, в какой-то мере сильно другу противоречили. Они все так или иначе говорили об одном. То есть, как они сказали, что мы закроем Ормузский пролив и будем взимать средства с проходящих судов, но они этим и занимаются.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. На фоне ударов США и последующих заявлений Ирана, Brent в моменте взлетело до $100. Сейчас баррель торгуется чуть ниже этой отметки. Guardian отмечает, что Китай призвал Иран и США соблюдать режим прекращения огня и разрешить споры мирными средствами. Другим темам. В России появится новая возможность пополнить свой счет наличными. Можно

0: будет через банкомат любого банка. Сервис заработает через систему быстрых платежей с 1 октября. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей, в сутки до 50 тысяч, а в месяц не более 200, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт ИРА Иван Уклеин.
1: С учетом тех ограничений и тех дополнительных требований, которые выдвигаются Банком России к коммерческим банкам, здесь едва ли возможны какие-то существенные риски, поскольку система лимитов, очевидно, будет работать достаточно эффективно.
2: Про лимиты. Почему, собственно, они тут есть?
1: Банк России в последнее время уделяет очень значительное внимание борьбе с так называемыми дропперами, физическими лицами, которые используют подставные счета для легализации преступно нажитых доходов. Это тема, которая привлекает внимание банков как в связи с пополнением карт обычными способами, так и там, любыми зачислениями на крупные суммы, нетипичные и не характерные для человека зачислениями. Здесь же, соответственно, речь идет о том, чтобы максимально упростить процедуру пополнения своих счетов по быстрым платежам, переводить очень быстро из наличной формы деньги на счет в любом банке. Соответственно, требования к комплаенсу тоже здесь должны достаточно оперативно срабатывать, поскольку есть определенные технические и технологические ограничения, наиболее эффективной здесь представляется именно система лимитов. Если же речь идет о зачислениях на крупные суммы, очевидно, здесь кредитная организация может потребовать источник происхождения денежных средств, проводить дополнительные проверки, устанавливать дополнительные ограничения, например, на распоряжение этими средствами.
2: Для самих банков какие тут могут быть подводные камни?
1: Для банка здесь один существенный минус – это необходимость дополнительной доработки программного обеспечения и технологического комплекса банкомата. Система быстрых платежей, изначально разработанная как такая инновация сверху, негативно воспринималась и банками, и даже финансовым сообществом, поскольку это история, которая требовала значительных инвестиций в доработку всей инфраструктуры. Однако со временем стало понятно, что это очень эффективный инструмент борьбы с так называемым зарплатным рабством. Это эффективный инструмент для диджитализации всех банковских услуг, поскольку в течение нескольких секунд можно перевести крупные суммы между банками, разместить средства на более выгодных условиях.
0: Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт ИРА». С 1 апреля 2027 года 12 крупнейших банков хотят обязать принимать для клиентов трансграничные переводы от физических лиц тоже через СБП. Концерн «Феррари» представил свой первый электрический суперкар. Он получил название «Люче». И сразу стал объектом шуток. Пользователей соцсетей смутили две вещи. Во-первых, ретро-футуристический дизайн за авторством бывшего ведущего дизайнера Apple Джонни Айва. Феррари получил салон в ретро-стиле с физическими циферблатами и кнопками в дополнение к сенсорной панели. Спорткар лишили привычной решетки радиатора. Вместо нее появились воздуховоды, которые поднимаются к поверхности капота и образуют антикрыло. Второй момент, который не понравился комментаторам, стартовый ценник в 550 тысяч долларов. В сети сравнили новый электрический Феррари с максимально похожим по характеристикам Tesla Model S Plaid. Больше 1000 лошадиных сил, разгон до 60 миль за пару секунд. И вот только Tesla стоит в 5 раз дешевле, всего 112 тысяч долларов. Акции Феррари упали на 7,5% после презентации. Вряд ли у новой модели есть большие перспективы, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
3: Что касается электрических спорткаров, одно время считалось, что это будущее такое магистральное направление. Но вот сейчас вот точка зрения меняется, и все крупные производители спорткаров заявляют, что они не откажутся от ДВС, потому что идеология спорткара иная, чем у электромобиля. Хотя электромобиль разгоняется быстрее, но это такое оружие ближнего боя, и он может быстро ускориться, быстро проехать, но долго он не проедет. Все-таки спорткар, кажется, для других целей. Поэтому, еще раз говорю, сейчас немножко меняется тенденция, и все производители потихоньку возвращаются к ДВСам. Однако вот тут, в этом случае, видимо, деньги были вложены в электрический спорткар, но его и показали. Куда деваться, все равно уже сделали. Не думаю, что большой спрос будет, так же, как, знаете, одно время показывали, вот у нас есть электромотоциклы, но они не пошли от слова совсем, потому что выяснилось, что электромотоцикл, опять же, оружие ближнего боя, а мотоциклисты такие ребята, которые любят ездить на дальние дистанции. Вот сегодня сел на мотоцикл и поехал во Владивосток. Видимо, эта модель уже была сделана, а дальше ее судьба, ну, может, некоторое количество экземпляров продадут и вернутся к идее ДВС.
0: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». На электрическую новинку от «Феррари» отреагировал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, ни один адекватный человек такое не купит, пока есть «Лада Веста». Видимо, это была отсылка к спорной промо-компании «Лада Веста» 10-летней давности. Тогда автомобиль сравнивали с топовыми спорткарами, и слоганы были такие: «Лада Веста – клиренс значительно выше, чем у Ламборгини», «Лада Веста – экономичнее Бентли», «Лада Веста» на 4 передачи больше, чем у «Тесла». «Лада Веста» сзади больше места, чем в «Феррари».
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
9: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» — это одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
10: Отчеты и планы.
9: Чистая прибыль Россельхозбанка за первый квартал этого года составила 11,5 миллиардов рублей. Это почти на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в четвертом квартале 2025 года чистая прибыль банка составляла всего 2 миллиарда рублей. По итогам прошедшего квартала активы РСХБ превысили 5,5 триллионов рублей. Кредитный портфель до вычета резервов сохранился на уровне начала года.
10: Сделки.
9: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания LimmaTech обойдется в 780 миллионов долларов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и два кроссовера. Модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов от Geely, в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллиона рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллиона, а флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллиона рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волга» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манджаро, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. Эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата, и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
12: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получит?
11: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то складчено делается. 3 года официальной гарантии или заводской, 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продаже у официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга», АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую.
14: Добрый вечер.
0: Ну что, новости с нефтяных рынков. Вчера баррель Brent ушел по цене ниже отметки в $100, а прямо сейчас вплотную приблизился к этой отметке.
14: Ну, даже повыше торговался какое-то время. Ну, действительно, не все так просто и спокойно в Персидском заливе. И по-прежнему звучит, конечно, с одной стороны, вот эта переговорная риторика. Не так давно Марк Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Также заявил, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней, но параллельно другая информация приходила сегодня, и в Центральном командовании вооруженных сил США заявили о том, что нанесли они удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, соответственно, по объектам в Иране, по катерам иранским, которые якобы пытались установить мины, ну, видимо, в Ормузском проливе. Но в целом ситуация, как мы видим, не настолько гладкая и стабильная, как казалось буквально там в выходные. В понедельник, кстати, много звучало риторики, ну, которая повторялась с выходных дней. И вот, как мы видим, не все так стабильно. И цены на нефть, естественно, реагируют на все это. Хотя вот если в Лондоне рост сегодня наблюдается, в Нью-Йорке снижение. Там баррель западно-техасской нефти торгуется в районе $94. Но рост цен на нефть уже не сильно влияет на российский рынок акций. Здесь все-таки рынок больше волнует геополитика, связанная с делами нашими, ближайшими, и с Украиной в том числе. Так что здесь пока мало что меняется. И рынок, конечно, он реагирует частично-то на все происходящее. Я имею в виду на внешний контур. Есть сегодня растущие истории среди нефтегазовых бумаг. Ну, в частности, акции Роснефти сегодня растут примерно на процент. Другие бумаги прибавляют от нефти, отчасти и Сургутнефтегаз. В общем и целом, этот сектор, он все-таки не падает, как минимум. Но, кстати, были корпоративные новости, касаются они компании «Новатэк». Принял «Новатэк» решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031 года. И 100 миллиардов рублей заложено на финансирование этой программы. Ну, программа выкупа, программа «Байбэк» всегда хорошо поддерживает акции, тем более новые вводные появились, акции «Новатэка» растут на процент. Но в целом ожидания связаны с наблюдательным советом ВТБ по дивидендам. Естественно, интрига сохраняется. Это будет 25% чистой прибыли или 50% от чистой прибыли за прошлый год. Ну и вроде как сегодня рынок все это должен узнать.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на Бизнес FM.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
3: Ясуманука айно дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой платит дважды».
2: Срочные переводы на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
4: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов Роял Мансур. Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля Риц в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
5: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре, у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
4: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM в подкастах. Строго по делу.
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
2: Комментарии Вовта.
7: Личный взгляд на главные события.
2: Бизнес говорит.
7: Чтобы кто надо услышал.
2: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
2: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
8: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИДы Германии, Норвегии и Нидерландов вызвали российских послов из-за предупреждений иностранным дипломатам покинуть Киев. Представители немецкого внешнеполитического ведомства, в частности, заявили, что не дадут запугать себя и будут мощно поддерживать Украину. Тем временем глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов исключил удары по Верховной Раде и офису Владимира Зеленского. В интервью парламентской газете он заявил, что депутат и офис президента не являются центрами принятия решений, по которым могут наноситься удары. По словам Картополова, Верховная Рада, точно так же, как и Госдума, не принимает решения о боевых действиях и не управляет войсками. Аналогичную оценку он дал и офису президента. Картополов пояснил, что под центрами принятия решений понимаются защищенные пункты управления ВСУ, командные центры различных родов войск и других силовых структур. По его словам, такие объекты находятся не в центре Киева, а представляют собой скрытые и укрепленные сооружения. Великобритания расширила антироссийские санкции. Список пополнен на 18 позиций. В него включены криптоплатформы и компании из Грузии, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы и Сальвадора, используемые Россией для обхода британских санкций, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства. В числе физлиц первый заместитель гендиректора системы международных платежей А7 Игорь Горин и заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Ирина Акопян, а также сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин. Сообщили в Кремле, он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Сама должность бизнес-омбудсмена перестанет быть государственной, а станет общественно-государственной. Что это меняет? Национализированную компанию «Южурал Золото» вновь не удалось продать даже на голландском аукционе, который предусматривал двукратное снижение цены. Единственную заявку подала московская компания «Русские угли», но она была отклонена. Почему, мы спросили гендиректора этой компании Илью Шпигеля, и что дальше? Россияне стали почти втрое реже регистрировать новый бизнес в Арабских Эмиратах. По данным Quatar Advisory, теперь лишь 30% открываемого за рубежом бизнеса запускается там. Консультанты говорят о высоких издержках и непредсказуемости условий. Каковы альтернативы? Подробности на Business FM. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин. При этом он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что сама должность бизнес-омбудсмена перестает быть государственной. Ее формат меняют на общественную и государственную, и для этого внесут изменения в закон. Ранее сегодня Владимир Путин поддержал идею создать специальную автономную некоммерческую организацию, которая возьмет на себя функции уполномоченного, а учредителями оно выступит и государство, и ведущие бизнес-объединения – СПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора России. При этом сам институт омбудсмена не упразднят, он просто перейдет в новую форму. Этот вопрос президент обсудил на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Кремль выложил видео этой встречи.
9: Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что у нас, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу, он теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию, связям с международными организациями в этой области. У нас, как говорится, вакансия уже достаточно давно существует, и поскольку все стороны заинтересованы в сохранении и повышении эффективности этого института согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты.
10: Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Давайте сделаем это.
9: Спасибо.
0: Назначение Александра Шохина новым бизнес-омбудсменом – ожидаемое и оптимальное решение, хотя должность теряет государственный статус. Решающим будет то, какую реальную поддержку омбудсмена окажет президент, считает глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.
11: Она и была всегда общественной. Это был институт, который впитал в себя самую лучшую, которую можно себе представить, общественную экспертизу. То есть там вот этот институт пробона экспертов давал 80% эффекта. То есть это не просто искренние люди работали, а вот просто отдавали все, что знают. И если Шохин сможет это сохранить и приумножить, то я думаю, что от этого результат будет еще лучше.
12: Статус уполномоченного с государственного на общественный что меняет? Теряет какие-то полномочия омбудсмен?
11: Вопрос в том, насколько его будет воспринимать Генеральная прокуратура. Как будет взаимодействие построено с силовыми структурами. То есть если его воспринимать будут, и президент даст ему, как говорится, силу, да, он говорит, ребят, слушайте этого человека, он действительно уполномочен. Если такое происходит, особенно в знаковых делах, то, соответственно, все органы власти к нему будут прислушиваться. Ну и надо не забывать, что все-таки у Шохина очень большой личный авторитет. Они хорошо знакомы и с Борисом Юрьевичем Титовым, и со всеми бизнес-объединениями. Поэтому я считаю, что в каком-то смысле это назначение ожидаемое и закономерное, и, наверное, на сегодняшний день одно из оптимальных.
12: То есть правильно я поняла, что механизм омбудсмен, прокурор, суд сохранится?
11: Или... Думаю, что да, потому что без этого сложно кому-то чем-то помочь, ибо представляет обвинение на суде прокурор, поддерживает обвинение прокурор. От его позиции очень-очень многое зависит.
12: То есть это не станет совещательной площадкой?
11: Я не думаю, что это будет совещательная площадка, потому что Шохин принимал участие не только в создании института бизнес-омбудсмена, о котором говорит Борис Юрьевич Титов, но и институт, который называют многие платформа обращения предпринимателей. Это был такой проект. И там тоже идея была в том, чтобы объединить как общественную площадку по взаимодействию защиты предпринимателей с силовыми структурами, с их представителями. Шохин знает сам и через своих представителей и тот или другой опыт. Надеюсь, что он привлечет экспертов, кто знает эту работу, для того, чтобы выстроить в лучшем виде работу бизнес-омбудсмена, чтобы он был снова уважаем, чтобы снова люди туда обращались с надеждой, что им реально там помогут.
12: А еще такой момент. Все-таки вот Шохин человек, который многие годы возглавлял РСПП и представляет в первую очередь крупный бизнес. Не получится ли так, что интересы малого и среднего предпринимательства останутся без защиты?
11: Я думаю, что он знает не понаслышке все, что связано и с малым бизнесом, и они всегда были в взаимодействии с опорой России, и с деловой Россией. Поэтому за эти годы очень сложно разделить, где там интересы крупного бизнеса и где малого. Они, как правило, переплетаются, и все понимают, что мы все в одной лодке. Поэтому я надеюсь, что никаких перегибов в сторону более близкого там крупного бизнеса не будет.
0: Александр Хоружей, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». С 2012 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. Срок его полномочия закончился в 2022 году. А в июне 2024 Титов был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Ранее эту должность занимал Чубайс. Национализированная компания «Южуралзолото» вновь не удалось продать. Одну из заявок подала московская компания «Русский угли», но, как следует из данных ГИСа, торги она была отклонена. Причиной отказа стало не предоставление полного пакета документов или их несоответствие российскому законодательству. Первый аукцион 18 мая не состоялся из-за отсутствия заявок. Это была вторая попытка Росимущества продать 67% «Южуралзолота» и других активов, входящих в группу ЮГК. На этот раз торги должны были проходить в формате голландского аукциона, где цена не растет, а снижается, со стартовой цены в 162 миллиарда рублей до минимального допустимого уровня 81 миллиард. То есть допускается продажа за полцены. Мы обратились в саму компанию, подавшую заявку по поводу несостоявшихся торгов. Гендиректор АО «Русские угли» Илья Шпигель ограничился с таким комментарием.
13: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Мы не удивлены, что на аукцион заявилась только наша команда. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
0: Илья Шпигель, гендиректор АО «Русские угли». АО «Русские угли» — компания, подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительные по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Ее директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин одной из стран ЕС и России, учился в Финляндии и Швеции. Финляндия занималась политикой. О том, почему попытка номер два не удалась, чтобы будет дальше, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Евроброкер» Александр Тимофеев.
14: Та базовая стоимость, в общем, концепция продажи, которая была, она, очевидно, не рыночная. Надо понимать, что это очень специфический актив, и несмотря на то, что, казалось бы, цены на золото очень высокие, должен быть суперинтерес, одновременно актив прямо, скажем, токсичный, даже не в силу санкционной ситуации с Российской Федерацией, а в силу просто того, откуда он взялся, потому что, я напомню, он фактически отчужден у предыдущего собственника, и здесь для дальнейших покупателей сохраняется риск того, что будут дальнейшие какие-то судебные проблемы.
15: Тем интереснее появление этих самых русских углей. А чего это они?
14: Есть большой соблазн уйти в конспирологию, провести, например, аналогии с тем, как продавали ЮКОС. Там тоже возникла не очень понятная изначально компания с финскими корнями. Но здесь я бы от этого соблазна все-таки постарался как-то отойти, потому что, возможно, здесь и не было ничего такого. Есть просто попытка обосновать дальнейшее снижение цены и дальнейшее, кажется, радикальное снижение цены. У нас есть базовая стоимость, которая на самом деле на основании каких-то биржевых котировок. То, что free float, то есть количество свободно обращаемых акций у ЮГК был небольшой, базироваться по полной стоимости компании на эту цену нельзя. Одновременно никто в России сегодня бы не взял на себя ответственность, чтобы сразу же предложить на рынок этот актив, например, в два раза дешевле. Окажется, именно вот такая стоимость была бы справедливой. С этой точки зрения, все, что мы сейчас видим, это такие нормальные государственные шаги для того, чтобы нащупать некую справедливую стоимость и, что важнее, даже обосновать, почему эта справедливая стоимость гораздо ниже первоначальной. Поэтому будут продолжать продавать и пытаться сбалансироваться между тем, чтобы это продать в принципе и продать за какие-то минимально приемлемые деньги, которые могли бы быть объяснены рынком.
15: Сможете прогнозировать, сколько вся эта история еще может притянуться?
14: Я думаю, что эта история протянется минимум полгода. Реальный горизонт, я думаю, что около года. Государство не заинтересовано в том, чтобы сделать это быстро. Государство заинтересовано в том, чтобы сделать это формально очень и очень правильно. Основной вопрос, который будет задавать следующий собственник, когда он появится, это даже не цена. Это то, насколько все процедуры с точки зрения покупки-продажи будут соблюдены и насколько он себя, то есть будущий собственник, снимет риски оспаривания этой сделки.
0: Александр Тимофеев, брокер. Во время первых торгов 18 мая игроков рынка отпугнула высокая цена. Голландский акцион должен был решить проблему, однако торги снова не состоялись. Претенденты на активы будут ждать еще большего дисконта, считает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: Я думаю, что с этим аукционом все не так просто, потому что просто у крупнейших игроков на золотом рынке и вообще как бы в целом в экономике не так много свободных средств, чтобы можно было покупать другие активы. Поэтому основные игроки золотодобывающей промышленности сосредотачиваются на своих проектах, предпочитают скорее платить дивиденды, чем инвестировать в другие достаточно крупные активы. Кроме того, биржа золота не очень прозрачная компания, с одной стороны, у нее растет добыча, с другой стороны растет и долговая нагрузка и достаточно крупные капиталоемкие проекты, которые тоже нужно финансировать. Для этого нужно достаточно много капитала, поэтому игроки на рынке не спешат ее покупать. Но есть и юридические риски, также актив был национализирован, поэтому некоторые игроки рынка опасаются юридических рисков, связанных с защитой прав собственности на этот актив. Это тоже может быть еще одной причиной, почему аукционы не состоятся. Но и вначале игроков отпугивала высокая цена, они хотели получить достаточно крупный дисконт, но в результате голландского аукциона тоже, возможно, цена вновь не устроила участников, поэтому они, возможно, ждут развития ситуации, что государство даст еще больше дисконта, и они смогут купить биржевое золото, но совсем по дешевке. Я думаю, именно этого ждут участники золотого рынка.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. На фоне новостей о провале повторных торгов акции «Южуралзолота» упали более чем на 10%.
17: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
19: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Иногда лучше отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательных организациях, а для компаний – о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждении. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Советом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане к Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-байрам с 13 до 17.00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахид и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. В честь праздника Курбан-байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19:00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Медшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Медшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные и световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Бизнес ФМ Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: ВТБ объявили о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект запустили «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки?
8: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с Пятерочкой. Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис супермаркеты в сотрудничестве с сервисом доставки Купер, который был основан Сбером и до 2024 года назывался Сбермаркет. Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с Магнитом, которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
10: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя дополнительными там историями.
8: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
0: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
8: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
26: Вакансия для ИИ. Для слушателей старше 12. Нейросеть уже может отобрать работу у помощника главного тренера любой футбольной или хоккейной команды. После матчей подобные специалисты собирают статистику и составляют нарезку из тех игровых моментов, которые необходимо проработать на тренировке. Нейросети же справляются с этой работой и точнее, и быстрее. Десятки умных камер фиксируют все, что происходит на площадке. И сразу после матча выдают детальную аналитику. Она включает не только такие банальные показатели, как, например, точность паса. Робот еще может показать, с какой скоростью тот или иной игрок перемещался по полю и как быстро реагировал на контратаки. Кроме того, искусственный интеллект даже готов давать главному тренеру свои советы. Смоделировав тысячи вариантов исхода игры, он составляет свои рекомендации по тактике и возможным заменам. Вакансии для ИИ на Business FM.
9: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Business FM в Казани.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
16: АО «СК РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
17: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
26: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «Отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва». 87,5. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Страны Евразийского экономического союза 29 мая обсудят желание Армении вступить в Евросоюз и возможный выход из ЕАЭС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС. Ожидается, что от Армении на форуме в Астане выступит вице-премьером Григорян, поскольку премьер-министр Никол Пашинян в связи с предстоящими выборами не приедет. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин. Он уже встретился с советником канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Гюнтером Заутером, сообщает агентство РБК «Украина» со ссылкой на пресс-секретаря Умерова. По его данным, стороны обсудили вопросы безопасности, переговорные процессы и оборонное сотрудничество. По данным издания «Политика», Умеров также встретится с коллегами из Франции и Великобритании. Поводом для встречи стало обещание российского МИДа о последовательных ударах по центрам принятия решений в Киеве после атаки по колледжу в Старобельске. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту вскоре после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом заявил прокурор в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на данное решение. Тверской суд Москвы в марте обратил в доход государства имущество Галицкого, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Сегодня Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках и стало ли больше налички в рознице? Петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с «Бизнес FM» петербургские ательеры, а часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Чем связана такая экономия и насколько активно участники бронируют премиальные авто и яхты? Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седаны 2 кроссовера. Модели оказались на 300-400 тысяч рублей дешевле своих прототипов от «Джили». Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 от 2,8 миллионов рублей. Продажи всех трех стартуют в дилеров в июне. Какие теперь перспективы у бренда «Волга»? Подробности на «Бизнес FM».
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
4: Разница в 2,5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5,5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развитии.

0: Какая доля безналичных в торговом обороте? Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
1: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Стало ли больше налички в рознице? Ответ бизнеса в ближайшем эфире Business FM. Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится за Business FM петербургский ательер. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
2: Наблюдениями с «Бизнес-ФМ» делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
3: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
4: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
3: Уже все забронировано или что-то есть еще?
4: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
2: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юниста и Мурханлы.
5: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
2: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
6: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
2: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Авто Владимир Федоров.
7: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
3: Фонтанка пишет, что еще Майбахи берут.
7: Ой, вы знаете, Майбахи, вот сколько лет я работаю, водители Майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А Майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому Майбахи пользуются меньше меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть Maybach свободный, по цене S-класса. Нет, нам Maybach не нужен, дайте нам S-класс.
2: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть

0: Опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В России появится новая возможность пополнить свой счет наличными можно будет через банкомат любого банка. Сервис заработает через систему быстрых платежей с 1 октября. За одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, в сутки до 50 тысяч, а в месяц не более 200 тысяч, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
2: С учетом тех ограничений и тех дополнительных требований, которые выдвигаются Банком России к коммерческим банкам, здесь едва ли возможны какие-то существенные риски, поскольку система лимитов, очевидно, будет работать достаточно эффективно.
3: Про лимиты. Почему, собственно, они тут есть?
2: Банк России в последнее время уделяет очень значительное внимание борьбе с так называемыми дропперами, физическими лицами, которые используют подставные счета для легализации преступно нажитых доходов. Это тема, которая привлекает внимание банков как в связи с пополнением карт обычными способами, так и там, любыми зачислениями на крупные суммы, нетипичными и не характерными для человека зачислениями. Здесь же, соответственно, речь идет о том, чтобы максимально упростить процедуру пополнения своих счетов по быстрым платежам, переводить очень быстро из наличной формы деньги на счет в любом банке. Соответственно, требования к комплаенсу тоже здесь должны достаточно оперативно срабатывать, поскольку есть определенные технические и технологические ограничения, наиболее эффективной здесь представляется именно система лимитов. Если же речь идет о зачислениях на крупные суммы, очевидно, здесь кредитная организация может потребовать источник происхождения денежных средств, проводить дополнительные проверки, устанавливать дополнительные ограничения, например, на распоряжение этими средствами.
3: Для самих банков какие тут могут быть подводные камни?
2: Для банка здесь один существенный минус – это необходимость дополнительной доработки программного обеспечения и технологического комплекса банкомата. Система быстрых платежей, изначально разработанная как такая инновация сверху, негативно воспринималась и банками, и даже финансовым сообществом, поскольку это история, которая требовала значительных инвестиций в доработку всей инфраструктуры. Однако со временем стало понятно, что это очень эффективный инструмент борьбы с так называемым зарплатным рабством. Это эффективный инструмент для диджитализации всех банковских услуг, поскольку в течение нескольких секунд можно перевести крупные суммы между банками, разместить средства на более выгодных условиях.
1: Иван Уклеин, эксперт РА. С 1 апреля 2027 года 12 крупнейших банков хотят обязать принимать для клиентов трансграничные переводы от физических лиц тоже через СБП. Концерн «Феррари» представил свой первый электрический суперкар. Он получил название «Феррари Люче» и сразу стал объектом шуток. Пользователей соцсетей смутили две вещи. Во-первых, ретро-футуристичный дизайн за авторством бывшего ведущего дизайнера Apple Джонни Айва. «Феррари» получил салон в ретро-стиле с физическими циферблатами и кнопками в дополнение к сенсорной панели. Спорткар лишили привычные решетки радиатора. Вместо нее появились воздуховоды, которые поднимаются к поверхности капота и образуют антикрыло. Второй момент, который не понравился комментаторам, стартовый ценник 550 тысяч долларов. А в сети сравнили новый электрический Феррари с максимально похожим по характеристикам Tesla Model S Plaid. Больше 1000 лошадиных сил, разгон до 60 миль за пару секунд. Вот только Tesla стоит в 5 раз дешевле, всего 112 тысяч долларов. Акции Феррари даже упали на 7,5% после такой презентации. А вряд ли у новой модели есть большие перспективы, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
4: Что касается электрических спорткаров, одно время считалось, что это будущее такое магистральное направление. Но вот сейчас вот точка зрения меняется, и все крупные производители спорткаров заявляют, что они не откажутся от ДВС, потому что идеология спорткара иная, чем у электромобиля. Хотя электромобиль разгоняется быстрее, но это такое оружие ближнего боя, и он может быстро ускориться, быстро проехать, но долго он не проедет. Все-таки спорткар, кажется, для других целей. Поэтому, еще раз говорю, сейчас немножко меняется тенденция, и все производители потихоньку возвращаются к ДВСам. Однако вот тут, в этом случае, видимо, деньги были вложены в электрический спорткар, но его и показали. Куда деваться, все равно уже сделали. Не думаю, что большой спрос будет, так же, как, знаете, одно время показывали, вот у нас есть электромотоциклы, но они не пошли от слова совсем, потому что выяснилось, что электромотоцикл, опять же, оружие ближнего боя, а мотоциклисты такие ребята, которые любят ездить на дальние дистанции. Вот сегодня сел на мотоцикл и поехал во Владивосток. Видимо, это эта модель уже была сделана, а дальше ее судьба, ну, может, некоторое количество экземпляров продадут и вернутся к идее ДВС.
1: Игорь Маржарет, «Автостат». На электрическую новинку от «Феррари» отреагировал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, ни один адекватный человек такую не купит, пока есть «Лада Веста». 10 лет назад «АвтоВАЗ» проводил спорную промо-кампанию своей новинки «Лада Веста». Ее сравнивали с топовыми спорткарами. Слоганы были такие: «Лада Веста» клиренс значительно выше, чем у «Ламборджини». «Лада Веста» экономичнее «Бентли». «Лада Веста» на 4 передачи больше, чем у «Теслы». «Лада Веста» сзади больше место, чем Феррари.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
7: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Британские ученые доказали: кукла Барби – зло. Особенно она способна навредить здоровью девочек. А все потому, что фигура куклы очень далека от медицинской нормы. Постоянно с ней играя, впечатлительные дети решают, что худоба – единственный вариант идеального тела. Чтобы выяснить, насколько сильно куклы повлияли на убеждения детей, было проведено исследование среди девочек 5-8 лет. Их просили посмотреть на фотографии кукол или поиграть с ними. После производился опрос. Ответы специалистов насторожили. Дети, игравшие с Барби, думают, что выглядеть привлекательно очень важно, что лишний вес – это плохо, а быть худым – хорошо. Причем чем меньше вес, тем лучше. Эксперты призывают отказаться от кукол Барби, иначе у ребенка могут сложиться неверные стереотипы, касающиеся внешнего вида, и повысится риск развития расстройств питания. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Арбитраж.
11: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
12: Отчеты и планы.
11: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
12: Сделки.
11: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: На 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и два кроссовера. Модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов, от Geely в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью Volk станет среднеразмерный кроссовер K40 по цене от 2,8 миллионов рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан C50 будет стоить от 2,9 миллионов, а флагманский кроссовер K50 от 4,2 миллионов рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах Волги говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Скадаков.
13: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. И эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет, будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата, и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. И эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы Волги очень хорошие.
14: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую Волги получит?
13: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то в складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, и 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
1: Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продаже официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» о Нижегородские легковые автомобили анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Breaking news. Ну что ж, акционеры ВТБ наконец дождались информации по дивидендам. Итак, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9 рублей 71 копейка на акцию. Ну, больше, конечно, чем ничего. Но в то же время наблюдательный совет ВТБ также предложил акционерам на собрании обсудить вопрос размещения дополнительных акций. Но это явный негатив, мы сейчас и обсудим.
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
16: Добрый вечер.
1: Ну что ж,
16: дождались?
1: Да, дождались, долго очень ждали, какая-то интрига все время была. Ну вот сразу
16: можно было все решить пару месяцев ранее.
1: Да, да, акции ВТБ успели упасть на 5,5%.
16: Ну действительно, мало. Рынку мало, на самом деле.
1: Да еще и допка.
16: 9 рублей 71 копейка. Ну, я так понимаю, это 25% от чистой прибыли, никак не 50%. И, соответственно, для рынка это плохая новость. Может быть, конечно, ждали большего. С одной стороны, эта новость неплохая, потому что все-таки ВТБ платит дивиденды. Это уже неплохо в текущей ситуации. Но ждали большего. И, конечно, 9 рублей 71 копейка, ну, в принципе, дает хорошую дивидендную доходность. Сейчас еще она станет еще лучше, потому что акции ВТБ падают уже на 6 почти процентов. Ну, если брать стоимость бумаг до, скажем так, вот этой информации, то получается, что доходность там была больше 10%, даже где-то 11%, ну, сейчас уже 12-13%. Так что доходность нагоняем дивидендную, но в целом рынок недоволен, и реакция рынка, как мы видим, довольно закономерное. Все-таки много надежд было связано с этими дивидендами, много ожиданий. Рынок томился, акции ВТБ даже подходили к рубежу в 100 рублей. И, казалось бы, сейчас пробьют.
1: 100 рублей. Но, вот, не поверишь, когда-то они стоили 870 рублей, а сейчас меньше 100.
16: Ну, сейчас 80 рублей они стоят, и 80 рублей даже 32 копейки, если быть совсем точным, и падение уже около 7%. Так что рынку не понравилось, явно не понравилась эта информация. Ну, сюрприза не получилось, к сожалению. Ну, с другой стороны, в целом рынок, конечно, наш в таком пессимизме продолжает пребывать, и падение сегодня по итогам торговой сессии составило почти 0,8%, 2578 пунктов. Все ниже и ниже уходим мы от ключевого значения 2600. И это все открывает путь на вот такой красивый уровень, который мне, кстати, нравится. 2500 пунктов, от которого мы вот не раз уже отталкивались. И сильно ниже 2500 за последние годы мы не уходили. Были, конечно, моменты, но если брать последние там 2 года, то не уходили мы сильно ниже. Так что вот пока вот есть к чему стремиться, я бы так сказал.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации. Хотя и не достигший уровня интенсивности начала века, люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Business FM.
17: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loz, например, объявила о проведении 2 детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения. 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама 2 парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василисы и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
17: Дело вкуса на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 18:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, пишет агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. США не выдали визу замглавы МИДа России Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что этот шаг Вашингтона является нарушением обязательств США и вопиющим неуважением к нынешнему председательству Китая в Совбезе ООН. Один человек пострадал в Башкирии при пожаре на базе хранения нефтепродуктов. Об этом сообщает региональный госкомитет по чрезвычайным ситуациям. По его данным, пожар охватил 8 резервуаров. Его удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Яны Лантратовой в связи с назначением ее на должность уполномоченного по правам человека в России. Лантратова приняла депутатские полномочия 19 сентября 2021 года. Срок ее полномочий длился 5 лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Аукцион по продаже активов «Южуралзолото» опять закончился ничем. Торги не состоялись из-за отсутствия участников. Единственная заявка, которая была отклонена, поступила от АО «Русские угли», малоизвестной компании, чья рыночная стоимость в десятки раз ниже пакета «Южуралзолото». Что дальше? Глава РСПП Александр Шохин стал новым бизнес-омбудсменом. Эта должность пустовала 4 года и теперь будет скорее общественной, чем государственной. Идея реформировать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей принадлежит РСПП и лично Шохину. В чем смысл задуманных изменений? Купить квартиру, не отходя от компьютера, с 1 июля в России запускают механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Что нужно для участия в удаленной купле-продаже и насколько это актуально для российского рынка? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
21: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолото» в случае победы на следующем аукционе.
22: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
21: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
0: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то по техническим причинам не смогли внести.
2: По поводу предложений.
0: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
21: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
20: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску Генпрокуратуры конфисковал долю основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. ВТБ приобретет 5% дочернего банка «Wildberries.ru» с возможностью наращивания доли компании. Планирует заключить соглашение о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба РВБ. Год назад ВТБ жестко критиковал политику маркетплейсов за предоставление доп. Скидок при оплате товаров картами их дочерних банков. И вот теперь такой поворот. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин. При этом он останется и главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что сама должность бизнес-омбудсмена перестает быть государственной. Ее формат меняют на общественно-государственный. Для этого внесут изменения в закон. Ранее сегодня Владимир Путин поддержал идею создать специальную автономную некоммерческую организацию, которая возьмет на себя функции защиты прав бизнеса. Ее учредителями выступит и государство, и ведущие бизнес-объединения – РСПП, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Опора России. Все это обсуждалось на встрече Путина с Шохиным. Кремль выложил видеофрагмент их разговора.
3: Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что у нас, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу, он теперь является спецпредставителем президента по устойчивому развитию, связям с международными организациями в этой области. У нас, как говорится, вакансия уже достаточно давно существует, и поскольку все стороны заинтересованы в сохранении и повышении эффективности этого института согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты.
23: Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Давайте сделаем это.
3: Спасибо.
20: Назначение Александра Шохина новым бизнес-омбудсменом – ожидаемое и оптимальное решение. Хотя должность теряет государственный статус, решающим будет то, какую реальную поддержку омбудсмену окажет президент, считает глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.
2: Она и была всегда общественная. Это был институт, который впитал в себя самую лучшую, которую можно себе представить, общественную экспертизу. То есть там вот этот институт пробона экспертов давал 80% эффекта. То есть это не просто искренние люди работали, а вот просто отдавали все, что знают. И если Шохин сможет это сохранить и приумножить, то я думаю, что от этого результат будет еще лучше.
4: Статус уполномоченного с государственного на общественный что меняет? Теряет какие-то полномочия омбудсмен?
2: Вопрос в том, насколько его будет воспринимать Генеральная прокуратура. Как будет взаимодействие построено с силовыми структурами. То есть если его воспринимать будут, и президент даст ему, как говорится, силу, да, он говорит, ребят, слушайте этого человека, он действительно уполномочен. Если такое происходит, особенно в знаковых делах, то, соответственно, все органы власти к нему будут прислушиваться. Ну и надо не забывать, что все-таки у Шохина очень большой личный авторитет. Они хорошо знакомы и с Борисом Юрьевичем Титовым, и со всеми бизнес-объединениями. Поэтому я считаю, что в каком-то смысле это назначение ожидаемое и закономерное, и, наверное, на сегодняшний день одно из оптимальных.
4: То есть правильно я поняла, что механизм омбудсмен-прокурор-суд сохранится?
2: Или... Думаю, что да, потому что без этого сложно кому-то чем-то помочь, ибо представляет обвинение на суде прокурор, поддерживает обвинение прокурор. От его позиции очень-очень многое зависит.
4: То есть это не станет совещательной площадкой?
2: Я не думаю, что это будет совещательная площадка, потому что Шохин принимал участие не только в создании института бизнес-омбудсмена, которым говорит Борис Юрьевич Китов, но и институт, который называют многие... Платформа обращения предпринимателей был такой проект. И там тоже идея была в том, чтобы объединить как общественную площадку по взаимодействию защите предпринимателей с силовыми структурами, с их представителями. Шохин знает сам и через своих представителей и тот или другой опыт. Надеюсь, что он привлечет экспертов, кто знает эту работу, для того, чтобы выстроить в лучшем виде работу бизнес-омбудсмена, чтобы он был снова уважаем, чтобы снова люди туда обращались с надеждой, что им реально там помогут.
4: А еще такой момент. Все-таки вот Шохин человек, который многие годы возглавлял РСПП и представляет в первую очередь крупный бизнес. Не получится ли так, что интересы малого и среднего предпринимательства останутся без защиты?
2: Я думаю, что он знает не понаслышке все, что связано и с малым бизнесом, и они всегда были в взаимодействии с опорой России и с деловой Россией. Поэтому за эти годы очень сложно разделить, где там интересы крупного бизнеса и где малого. Они, как правило, переплетаются, и все понимает, что мы все в одной лодке. Поэтому я надеюсь, что никаких перегибов в сторону более близкого там крупного бизнеса не будет.
20: Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». С 2012 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. Срок его полномочий закончился в 2022 году. В июне 2024 Титов был назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До 2022 года спецпредставителем президента был Анатолий Чубайс.
5: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Реклама – наша профессия. В 60-х годах реклама средства от похмельного синдрома «Алка-Зельцер» существенно изменилась. Вместо одной таблетки в стакан с водой стали бросать две. На этом модернизация рекламного ролика закончилась. Никаких титров, никакого закадрового текста. Тем не менее, продажи препарата увеличились вдвое. Кстати, подобным способом рекламируют шампуни и жевательные подушечки.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: В эфире радио не на словах, а на деле.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательных организациях, а для компаний о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждении. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Советом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане к Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-Байрам с 13 до 17.00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахитовского и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. В честь праздника Курбан-Байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19.00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными. Внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Медшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Медшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные и световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
1: «Бизнес ФМ Казань».
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении ее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова.
12: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
1: надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить, непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
12: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
13: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
12: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Для слушателей старше 12 лет.
16: Новые россияне.
18: В 2021 году российское гражданство получила уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталья Орейро. Известность ей принес аргентинский сериал «Дикий ангел», который вышел на экраны в 1999 году сразу в 80 странах мира. В России она впервые побывала в 2001 и с тех пор объехала почти всю страну. Один из своих туров даже назвала «Наша Наташа». Орейро мечтает, став бабушкой, завести в России дачу. Как-то в одном из интервью актриса в шутку сказала, что так часто бывает в нашей стране, что ей уже пора дать российское гражданство. Кто надо, услышал и отнесся к словам Натальи всерьез. Теперь она россиянка, правда, с аргентинской пропиской.
16: Новые россияне на Бизнес ФМ.
25: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
5: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ».
6: Еще во второй половине 19 века во многих странах пытались создать аппарат, который позволял бы долго дышать под водой. Первый удачный вариант в 1878 году создал англичанин Генри Флюс. Но чистый кислород, который использовался в этом аппарате на глубине более 20 метров, становился токсичным. Несмотря на недостатки, во время Второй мировой войны использовались именно эти аппараты. В 1943 году в оккупированной Франции морской офицер Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой. Кусто погружался с ним на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий. После войны была создана компания «Акваланг», настолько популярная, что в Европе и России любое автономное легководолазное снаряжение до сих пор называется только «Аквалангом».
5: Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва» 87.5.
5: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: Москва 19.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания регулятор обосновал заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования суверенных российских активов. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Число стран, финансирующих чешскую инициативу по закупке миллионов снарядов для Украины, с декабря сократился вдвое. С 18 до 9, пишет Financial Times. По словам президента Чехии Петра Павла, сейчас инициативу финансируют всего 9 стран, что вызывает опасения по поводу будущего проекта. Павел заявил, что будущее инициативы должно стать одной из тем июльского саммита НАТО в Анкаре. При этом в офисе Павла отказались назвать страны, вышедшие из инициативы. Западный военный чиновник заявил газете, что среди участников пока остаются Германия и некоторые скандинавские страны. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах между странами. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов замороженных активов. При этом США могут конфисковать все запасы биткоинов Ирана, пишет Фокс. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 19.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не сошлись в оценках. Банк России увидел рост безналичных платежей в рознице в первом квартале до уровня в 90%. При этом компания-платформа ОФД, через которую проходит треть всех чеков, напротив, фиксирует резкий переход в наличные расчеты. В чем причина таких расхождений? Расточительность больше не в тренде. В преддверии Петербургского экономического форума компании-участницы урезали бюджеты. Как следствие, сократилось бронирование премиальных гостиниц и авто. На чем еще экономят гости ПМФ и как это сказалось на бизнесе, обслуживающем форум? Акции «Феррари» упали после презентации первого в истории концерна электромобиля. На торгах в Милане бумаги компании потеряли 7,5%. Как пишут профильные СМИ, экспертов рынка люксовых авто смутил дизайн новинки и ее заоблачная цена. Все подробности в эфире «Бизнес FM». По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках, комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
0: Разница в 2,5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5,5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причины, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
9: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничном

0: банковские услуги. Для группы компаний Moss & Talmud предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
1: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
0: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
2: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
1: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
3: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
1: Они по мобильной связи, по 4G.
3: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключенность к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
1: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
3: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции, очень много, независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
1: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
3: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
2: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
4: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
1: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
4: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
1: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
4: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
1: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
4: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
1: Терминальчики, которые для оплаты карты?
4: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
5: Это был опрос бизнеса. Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делятся с бизнес-ФМ петербургские ательеры. Часть гостей в этом году предпочла апарт-отели, а насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
6: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
7: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
8: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
7: Уже все забронировано или что-то есть еще?
8: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
6: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции организации «Юнист» Таймурхан Лы.
9: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказано,

0: это все-таки сложности, и самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
1: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
2: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. Канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
1: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
3: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
4: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
3: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
1: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Концерн «Феррари» представил свой первый электрический суперкар. Он получил название «Люче». И сразу стал объектом шуток. Пользователей соцсетей смутили две вещи. Во-первых, ретро-футуристичный дизайн. В салоне и физические циферблаты с кнопками соседствуют с сенсорной панелью. Спорткар остался без привычной решетки радиатора. Вместо нее воздуховоды, которые поднимаются к поверхности капота и образуют антикрыло. Второй момент, который не понравился комментаторам, стартовый ценник в 550 тысяч долларов. В сети сравнили новый электрокар с максимально похожим по характеристикам Tesla Model S Plaid. Больше 1000 лошадиных сил, разгон до 60 миль, да, за пару секунд. Вот только Тесла стоит в 5 раз дешевле. Всего 112 тысяч долларов. Акции Феррари даже упали на 7,5%. Вряд ли у новой модели есть большие перспективы, считает партнер аналитического агентства «Автостата» Игорь Маржаретта.
6: Что касается электрических спорткаров, одно время считалось, что это будущее такое магистральное направление. Но вот сейчас вот точка зрения меняется, и все крупные производители спорткаров заявляют, что они не откажутся от ДВС, потому что идеология спорткара иная, чем у электромобиля. Хотя электромобиль разгоняется быстрее, но это такое оружие ближнего боя, и он может быстро ускориться, быстро проехать, но долго он не проедет. Все-таки спорткар кажется для других целей. Поэтому, еще раз говорю, сейчас немножко меняется тенденция, и все производители потихоньку возвращаются к ДВСам. Однако вот тут, в этом случае, видимо, деньги были вложены в электрический спорткар, но его и показали. Куда деваться, все равно уже сделали. Не думаю, что большой спрос будет, так же, как, знаете, одно время показывали, вот у нас есть электромотоциклы, но они не пошли от слова совсем, потому что выяснилось, что электромотоцикл, опять же, оружие ближнего боя, а мотоциклисты — такие ребята, которые любят ездить на дальние дистанции. Вот сегодня сел на мотоцикл и поехал во Владивосток. Видимо, эта модель уже была сделана, а дальше ее судьба, ну, может, некоторое количество экземпляров продадут и вернутся к идее ДВС.
5: Игорь Маржаретто, агентство «Автостат». На электрическую новинку от «Феррари» отреагировал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, ни один адекватный человек такое не купит, пока есть «Лада Веста». Видимо, его слова стоит рассматривать как отсылку к промо-компании «Лада Веста» 10-летней давности. Ее сравнивали тогда с топовыми спорткарами, и слоганы были такие: «Лада Веста экономичнее Бентли», «Лада Веста на 4 передачи больше, чем у Тесла», «Лада Веста сзади больше места, чем в Феррари».
7: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518 40 40.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
13: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
14: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
12: История денег на Бизнес FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
17: Арбитраж.
16: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
17: Отчеты и планы.
16: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
17: Сделки.
16: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания LimmaTech обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
5: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и 2 кроссовера. Модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов от «Джили» в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллиона рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллиона, а флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллиона рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волга» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
7: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга, как 50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. И эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет, будет очень сильно локализована. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата, и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
18: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получат?
7: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то в складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, и 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю, и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
5: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продаже у официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во 2-м квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
19: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Леш, приветствую тебя еще раз.
20: Добрый вечер.
5: ВТБ сегодня объявил, что дивиденды за 2025 год составят 25% от чистой прибыли, и после этого акции компании рухнули на почти на 8,5%.
20: Да, две в одном. Плохие новости, можно сказать, пришли сразу. Пришли они непосредственно от ВТБ, и 8,5% почти процентов – это падение акций на вечерней торговой сессии. За основную торговую сессию упали на 6%. Но стоит заметить, что новости прямо перед закрытием пришли, так что могли и в основную торговую сессию упасть еще сильнее. Не исключено, что завтра падение может продолжиться, во всяком случае, в начале торгов. Но одна плохая новость. То есть рынок все-таки ждал 50% от чистой прибыли. И, ну, может, и рассчитывали на 25%, но в большей степени ждали 50%. И прямо вот сильно ждали. Мы наблюдали, что акции ВТБ даже приближались к уровню в 100 рублей. Сейчас, кстати, упали ниже 80. Ну и новость о доп. Эмиссии, она всегда плохая для текущих акционеров, потому что размывается их доля в компании. Ну, тем более такая сильная, объемная доп. Эмиссия, более 6 миллиардов акций планирует ВТБ размещать. Это 49% от общего количества обыкновенных бумаг ВТБ. Это достаточно серьезная доп. Эмиссия. Ну и цена размещения 87 рублей за акцию сейчас, во всяком случае, выглядит не особо реальной, раз уж 79 рублей 30 копеек стоит одна акция ВТБ. Может быть, рынок выкупит, когда уже вот сейчас, скажем, уляжется вот эта ситуация и спадет немножко пена, но действительно сегодня акции ВТБ лидер падений удивили своим вот таким сильнейшим движением. Но если в целом говорить о рынке, то там идей-то как не было, так и нет. Во всяком случае, идеи, которые могли бы поспособствовать росту. 0,7% были потери за основную торговую сессию, а вечером уже снижение индекса Московской биржи 1,4%, 2560 пунктов. И, видимо, стремится рынок к уровню 2500, а там будем думать, решать. Не раз подходили уже к этому значению, потом от него Легко и быстро отскакивали, кстати. Вот в этом плане 2500 пока очень крепкий уровень. Ну и про рубль надо сказать, конечно. Рубль сегодня укрепился, причем укрепился достаточно заметно, но на повестке дня единый день уплаты налогов, 28 мая, уже скоро, и соответственно, пока еще рубль получает поддержку, доллар откатился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, это 71 рубль 25 копеек, а китайский юань упал почти на 15 копеек. Закрытие 10 рублей 47 копеек.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
22: С 28 мая в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 18+.
23: Знай меру. Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Уаттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт.
0: Знай меру. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У «Арсенала» 1 миллиард 230 миллионов евро, у «Красно-синих» 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы – Астон Виллы из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 19:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Амурской области ищут женщину и ее пятерых детей. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Амур». По его данным, 33-летняя женщина пропала 30 апреля. Последний раз ее видели в Благовещенске. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается включить в программу госгарантии бесплатного оказания медпомощи ЭКО и другие вспомогательные репродуктивные технологии для жен и вдов ветеранов спецоперации. Вслед за госпакетом Аэрофлота в план приватизации включили 20% акций Новороссийского морского торгового порта. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. На продажу выставят весь госпакет холдинга, в который входят два крупных нефтяных порта. По оценкам агентства Рейтер, от продажи госпакета порта государство может выручить около 33 миллиардов рублей, от приватизации доли Аэрофлота – 45 миллиардов. Белый дом обвинил CNN в подстрекательстве к покушениям на убийство Дональда Трампа после недавней стрельбы. В ответ на публикацию телеканала о возрасте президента его пресс-служба назвала канал помойным. Там также назвали автора статьи идиотом и заявили, что президент США в день работает больше, чем журналист за всю свою жизнь. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить 9 рублей 71 копейку дивидендов по итогам 2025 года на одну акцию. В целом это более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести очередную допомиссию акций. На этих новостях акции ВТБ на Мосбирже обвалились на 8,5%. Национализированную компанию «Южуралзолото» вновь не удалось продать даже на голландском аукционе, который предусматривал двукратное снижение цены. Единственная заявка подала московская компания «Русские угли», но она была отклонена. Почему? Мы спросили гендиректора этой компании Илью Шпигеля. И что дальше? И новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. Подробности на Business FM. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года. На одну акцию предлагают 9 рублей 71 копейку. Всего на дивиденды планируется направить 125,5 миллиардов рублей. Это 25% от годовой прибыли банка. При этом эксперты ожидали до 35%. Получить выплаты смогут акционеры, которые будут в реестре на 20 июля 2026 года. Кроме того, совет директоров предложил выпустить дополнительные акции до 6,3 миллиардов штук по цене 87 рублей за штуку. Это почти 49% от всех обыкновенных акций банка. Государство после этого сохранит долю выше 50%. Деньги от допомиссии пойдут на партнерство с группой RWB и развитие основного бизнеса ВТБ, а также это повысит ликвидность акций и их вес в биржевых индексах. Годовое собрание акционеров, где утвердят эти решения, пройдет 30 июня. На этих новостях акции ВТБ на Мосбирже обвалились на 8,5%. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики его брокер Александр Тимофеев.
3: Это решение было ожидаемо. Было понятно, что они заплатят довольно неплохо. Реальная дискуссия, кажется, шла примерно вот о чем. Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022 году в 2023-м были выданы. И, соответственно, в 2025-м эта история закончилась. В 2026-м все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Надо не забывать, что поскольку ВТБ большая доля государства, то здесь это еще был и политический вопрос, потому что, да, безусловно, для бюджета это может быть капля в море, но при этом это показывает определенную системность, так скажем, ВТБ. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска. В среднесроке акции отреагируют скорее умеренно негативно, просто потому что в банковской сфере, кажется, есть более интересные варианты. И по итогам этих новостей, если выбирать из Сбера ВТБ, все-таки интереснее.
2: Александр Тимофеев, FBroker. По итогам 2025 года объем дивидендных выплат российских публичных эмитентов сократился почти на четверть, до 2 триллионов рублей, подсчитали эксперты. Для российского рынка дивиденды – главный фактор. Индекс Мосбиржи без них выглядит плохо. Рядовой инвестор вкладывается в первую очередь ради дивидендной доходности, а не ради роста котировок, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
4: Если посмотреть на структуру снижения выплат в абсолютном значении, то львиную долю там играет снижение выплат по Лукойлу. Это связано и как со снижением цен на нефть в 2025 году, так и с санкциями, которые были наложены Лукойлу. Он просто не смог оплатить больше. Поэтому это не так критично. Что касается, начнут ли сбрасывать бумаги российские компании, то они и так сбрасывают. Дивиденды действительно помогают удержать некоторые бумаги. Например, Дом РФ наращивает дивиденды, и котировки растут. Сбербанк наращивает дивиденды, и котировки находятся у максимальных значений. Да, это очень сильный фактор, сдерживающий от продаж бумаг, потому что, например, инвестор рассуждает следующим образом, что если я получаю доходность свои там 12-14% из дивидендов, то я в целом готов ждать, когда ситуация нормализуется и рынок пойдет вверх. Если же дивиденды начинают быть ниже 10% или резко сокращаются, то инвестор, конечно же, начинает продавать эти бумаги и перекладываться в альтернативные бумаги, такие как, например, облигации, или уж на худой конец возвращаться к обычным депозитам. Поэтому, да, дивиденды на российском рынке являются определяющими, и они были определяющими последние годы, последние десятилетия, потому что индекс Московской биржи без дивидендов выглядит совсем удручающе. По сути, инвестировать в российский рынок акций для рядового инвестора это прежде всего инвестировать в дивидендную доходность и уже вторично, что там акции куда-то вырастут.
2: Дмитрий Черемушкин, автор проекта Wall Street Pro. Главными причинами сокращения дивидендных выплат эксперты называют высокую ключевую ставку и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Предприятия больше платят по долгам, а повышение налога на прибыль усугубило ситуацию. Особенно сильно это ударило по нефтегазовому сектору и металлургии. Вторая попытка продать Южуралу золото снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на Мосбирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников о «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
6: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах Южуралзолота в случае победы на следующем аукционе.
8: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход, то есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
6: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор. инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
9: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
10: По поводу предложений.
9: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
6: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Новый фильм «Звездных войн. Мандалорец и Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода, пишет Variety. На производство фильма потратили 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компанией Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
11: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете в 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
13: Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Мапинг пусьян, папинг хуантан. Дословно с китайского языка это переводится как «полная бутылка молчит, полупустая булькает». То есть, если человек настоящий профессионал, он просто молча делает свое дело. А если он недоучка и неумеха, то будет много болтать о своих умениях, а дело так и не сдвинется. В России по этому поводу вспоминают Емелю, который способен неделю без перерыва молоть, что ему вздумается, но только не муку. Срочные переводы на Business FM. FM.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье у владельцев изъяли почти 50 гектаров земель, которые долгое время не использовались. По данным властей, более 6 тысяч земельных участков несколько лет не обрабатывались и заросли сорняками. Общая стоимость изъятой недвижимости оценивается более чем в 900 миллионов рублей. Исполняющий обязанности начальника управления земельных отношений Росимущества Михаил Чеврагов сообщил ТАСС, что более 500 участков будут проданы на открытых торгах. Разница в ценах между новостройками и вторичным жильем в России достигла 90%. Это следует из данных Росстата. Эксперты связывают это с льготной ипотекой и перегревом рынка. При этом снижение цен на новостройки не ожидается. По прогнозам, они продолжат расти быстрее инфляции. 4 инновационных судна московской верфи спустили на воду. Это электросуда нового поколения «Москва-1.0», каждая из которых вмещает до 56 человек. Аналогов этим судам нет нигде в мире. Их полностью создали на московском судостроительном заводе. Суда получили название «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Моросейка». Имена выбрали сами москвичи. До конца года на воду будут спущены еще 3 судна. К 30-му году в центральной части Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе, а к 35-му году все реки будут обслуживать только электросуда, заявил мэр Сергей Собянин. Российские ученые создали новый сорт картофеля «Альфа», устойчивый к заболеваниям и вредителям. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании членов Академии. По его словам, новый сорт создан учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках, комментирует колумнист БФМ АРУ Семен Новопроцкий.
15: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причины, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше при сохранении нынешних трендов такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопрудский, колумнист BFM.ru. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
5: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
7: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компании «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
16: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
7: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы, наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
5: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
16: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
17: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
16: Они по мобильной связи, по 4G.
17: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
16: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
17: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не будешь сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
16: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
17: Скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
5: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
18: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
16: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
18: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
16: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
18: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно, и, мне кажется, неуместно просить.
16: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
18: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
16: Терминальчики, которые для оплаты карты?
18: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
2: Бизнесмен Александр Гарецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал Мосгорсудия прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карпрайс», в которой инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала «Бизнес-ФМ» Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
19: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства закона, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Кира Карума. Адвокат также сообщила, что Александр Галицкий обжалует кассацию решения по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Говорят, до оливок надо дорасти. Их начинают ценить только с возрастом. А вот что касается идеального жилья, то детская мечта, даже повзрослев, в основе своей не меняется. Большинство представляет себе что-то светлое, уютное, просторное. Именно такие квартиры предлагает ПИК-серия Плюс, о которой мы говорим на этой неделе. По наблюдениям руководителя направления дизайн интерьеров компании ПИК Алены Казарьян, современные покупатели придирчиво изучают все составляющие проекта. Но топ-3 продуктовых решений, которые в итоге и определяют выбор, это готовая отделка, окна в пол и балкон или терраса.
22: С готовой отделкой все достаточно очевидно. Ремонт — это действительно большая работа. Справедливо, что люди не хотят тратить свое время и силы, поэтому мы взяли это на себя. Отсмотрели 1000 материалов, изучили технические особенности, новинки, протестировали. И только после этого самые лучшие решения применили в квартирах серии «Плюс». На выходе человек получает готовый продуманный продукт, выверенные сочетания материалов и оттенков, продуманные современные инженерные решения, санузел со всей сантехникой и теплыми полами. По большому счету, это основа, которая позволяет сразу приступить к адаптации под свой вкус за счет мебели и декора. Второй фактор – окна в пол. Тут сложно переоценить. В квартире намного больше света, ощущение простора, воздуха. Плюс ко всему, это дает дополнительные сценарии. Например, можно организовать рабочее место с панорамным видом на город. Или же устроить обеденную зону возле углового окна или в эркере.
21: Квартира с балконом или террасой стопроцентно сформирует новые привычки и жизненные сценарии, уверена Алена Казарьян. Выпить чашку кофе на свежем воздухе, организовать семейный ужин, провести небольшую тренировку, по сути, летние помещения дают возможность по-новому взглянуть на свой образ жизни и на свой город. И, кстати, на свой двор. Но об этом завтра.
20: Недвижимость на Бизнес-ФМ.
23: Партнер проекта ПАО ПКЗ.
20: Бизнес-ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес-ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес-ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: наизусть. Марк Твен. Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: Москве 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Липецке частично обрушился частный жилой дом. Под завалами предварительно могут быть люди, сообщил в мессенджере Макс губернатор Игорь Артамонов. Глава региона отметил, что версия о падении беспилотника как причине пожара и взрыва неверна. Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне. Об этом сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, а также ряд других. Госдума кратно повышает госпошлины для мигрантов. В частности, за прием в гражданство нужно будет уплатить федеральный бюджет 50 тысяч рублей, пишет российская газета. За приглашение на въезд пошлины повышается с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. За разрешение на привлечение иностранных работников с 12 до 15 тысяч рублей. Иранские переговорщики потребовали от Соединенных Штатов разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов в обмен на подписание соглашения о прекращении войны. По данным иранских государственных СМИ, это требование было озвучено во время переговоров с американскими представителями в Катаре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 2030, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Чем связана такая экономия и насколько активно участники бронируют премиальные авто и яхты? Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы РАБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И с 1 июля в России запускает механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Покупка жилья будет доступна в любом городе без личных поездок. Для этого нужны три вещи – электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. Ждать ли роста квартирных мошенничеств? Подробности на Бизнес FM. Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делятся с Бизнес FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
1: Наблюдениями с Бизнес FM делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
3: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
4: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
3: Уже все забронировано или что-то есть еще?
4: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
1: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Федерации Юнис Таймурханлы.
6: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
1: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
8: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. На форум поднимаются цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
1: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
9: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому

0: угодно. По цене S-класса. Нет, нам Maybach не нужен, дайте нам S-класс.
1: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры, системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют регулирования, связанные с механизмами обеспечения вооружением, не только легким вооружением калибра 7,62, но и более крупным, это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибр, и другие, заключил Шохин. Вместе с тем, Ростех представил стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. «Цитадель» выпускает шрапнельные снаряды с детонационным подрывом, тем самым увеличивает вероятность поражения беспилотника. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
3: Пожелание – это очень хорошо. Такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
4: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
3: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, критические и важные объекты защищаются с использованием комплексов «Панцирь». Купить квартиру, не вставая с дивана. С 1 июля в России запускает механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Как пишет РИА Новости, для полного удаленного оформления нужны три вещи: электронные документы, усиленная электронная подпись сроком на год и подтвержденная биометрия. Она оформляется в банке и действительно в течение 5 лет. Главный плюс, что теперь покупка жилья будет доступна в любом городе без личных поездок, хотя понадобится предварительная подготовка. Уже сейчас отдельные сервисы практикуют подобные услуги совместно с банками, говорит руководитель судебных проектов юридической

0: фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
1: Вообще такие сделки уже давно практикуются. Например, Сбербанком через сервис «Домклик» существует дистанционная продажа недвижимости, особенно при ипотеке. Туда практически запись на месяц, на два на такие сделки. В каждый офис, где они доступны. И дешевое удовольствие это тоже стоит. В разных местах по-разному, но люди все равно экономят свое время, экономят все равно свои деньги и идут на это ради того, чтобы просто зайти в офис, записавшись через месяц, через полтора, спокойно 4-5 часов провести. Оформляется примерно как ипотека. Это пока биометрия, пока все подготовить нужно заранее. УКЭП получить, либо в МФЦ, либо в банке. Документы изучить, договоры все заранее посмотреть, показать юристу, чтобы прийти на сделку с пакетом документов. И тогда это занимает несколько часов. Они находятся в другом городе, бегая, думая, как передать деньги, как что, как акты. Все подписывается одномоментно, передаются в другой офис на другом краю России. Там тоже подписывается, но люди должны заранее договориться, когда они подписывают акт передачи помещения, как передаются ключи, потому что это все дистанционно. Перечень имущества, которое передается, не передается, то есть это должны все покупатели решить между собой, как это все произойдет. И давно это уже есть такая услуга, но массово она не использовалась. Ну, я так думаю, сейчас будут у нотариусов это все делать во всех банках, в МФЦ, в Росреестре, электронные сделки.
0: Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал». Как писали «Известия», в конце прошлого года разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 90%. Издание отмечает перегрев в жилищном секторе, но падение цен ожидать не стоит. Будет ли популярен механизм онлайн-сделок и повлияет ли он как-то на сложившийся рынок, говорит риэлтор-эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
2: Я не вижу здесь каких-то больших рисков, и я не вижу, каким образом это нововведение может повлиять на дополнительный спрос на недвижимость. Это просто дополнительное удобство, которое сделает покупку квартиры проще. Если не допустить ошибок, все, в принципе, должно работать надежно. В первую очередь, этим нововведением будут пользоваться для покупки новостроек. Уже сейчас большинство новостроек покупают у застройщиков онлайн. Даже некоторые застройщики вроде Пика отменили офисы практически везде. Хотя на вторичке все-таки надо смотреть квартиру, надо изучать документы, чтобы не было какого-то эффекта. Наша актриса знаменитая, которая пыталась вернуть себе квартиру. Ну и много таких сделок, когда у людей отбирают квартиры, потому что они не проверили документы. И, конечно, нужно, во-первых, смотреть квартиру самостоятельно, общаться самостоятельно с продавцом по-хорошему, проверять и квартиру, и собственника. Не пойдет ли он в течение 3 лет, не подаст ли на банкротство. Онлайн, конечно, это тоже все купить можно, но это большие риски. Не с точки зрения, взломает этот аккаунт, там, биометрию, нет. Скорее, риски при покупке квартиры, чтобы в самой квартире все было нормально. Если там квартира с ремонтом, чтобы там ничего нигде не текло, не сломано было. Соседи обязательно. Я вообще всегда советую, если вы покупаете на вторичке, подняться на этаж выше, на этой площадке, и просто поговорить с соседями, нет ли там ничего плохого, подозрительного. Насчет того, что перегрет рынок или нет. «Известия» пишут, что новостройки стоят в 2 раза дороже вторички. Так они берут среднюю. Если новый дом бизнес-класса в Москве там 600 тысяч за метр, а хрущевка УМКАДа стоит, допустим, 220-250 в каком-нибудь таком захудалом райончике, то это и в 3 раза можно сказать, что цены на новостройки выше.
0: Александр Харыбин, риэлтор. Безусловно, в дистанционных сделках остаются риски взлом аккаунта, краж данных, подписи или фишинг. Эксперты напоминают, что биометрия подтверждает личность, но не юридическую чистоту объекта, а проверять выписки и историю квартиры лично и с юристами все равно обязательно.
3: Реклама. Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия «Плюс» в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ» ПАО «ПИК-СЗ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Контекст. 31 мая. Студия театрального искусства. Спектакль «В родном городе» по мотивам повести Виктора Некрасова Режиссер Сергей Женовач и художник Александр Боровский написали пьесу о том, как непросто сохранить себя в послевоенное время. А необычная форма спектакля помогает погрузиться в эту историю. В ролях Дмитрий Матвеев, Полина Пушкарук, Александр Суворов и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Фейк-ньюс. В начале 18 века самым известным астрологом Британии был Джон Партридж. Он занимался частной практикой, а также издавал брошюры с нехитрыми предсказаниями, очень популярными среди англичан. Были у Партриджа и недоброжелатели, среди них писатель-создатель Гулливера Джонатан Свифт. Взяв псевдоним Исаак Бикерстафф, Свифт тоже стал выпускать брошюры с астрологическими прогнозами. И в одном из них предсказал, что в ближайшие дни Джон Партридж умрет. А в следующем выпуске уже вышел некролог. С этого дня Партриджу пришлось на каждом шагу доказывать, что он все еще жив. Дошло до того, что наследство Джона начали делить между родственниками, а его астрологические брошюры чуть ли не запретили, как нарушающие авторские права усопшего, если верить Свифту, человека. Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
4: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
3: Отчеты и планы.
4: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
3: Сделки.
4: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «20:48 в Москве. Вы слушаете Business FM». Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и два кроссовера. Модели казались немного дешевле своих китайских прототипов, отжили в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самые доступные модели «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллионов рублей. Две другие модели обойдутся подороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллионов, а флагманский кроссовер К50 от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волги» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. И эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата, и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
6: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получит?
5: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
0: Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продаже официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций. 0,7% потери по индексу Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2580 пунктов. Ну и вечером немножко даже падение усилилось. Но основные новости касались акций ВТБ, банка ВТБ и, соответственно, долгожданные новости. Но рынок, как мы видим, они не порадовали. Акции ВТБ упали на 6% почти за основную торговую сессию. И в начале вечерней торговой сессии падали на 8,5%, опускались ниже 80 рублей, потом немножко отскочили в обратную сторону. Ну, здесь, во-первых, дивиденды 25% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка на акцию. Но это минимум, что рынок ждал. На самом деле ожидания были выше, чем 25% от чистой прибыли. Ну и второй негативный момент – это дополнительная эмиссия. Но здесь у рынка особых ожиданий не было, хотя здесь гигантская доп. Эмиссия планируется. Более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акции ВТБ. Ну, вот такие новости. Причем цена выкупа, цена размещения 87 рублей за акцию планируется. Ну, вот сейчас в районе 80 рублей торгуются акции ВТБ. Так что две плохие новости. Рынок их расценил как плохие новости. И вот привели они к такому развитию событий. Но не исключено, что какой-то отскок мы все-таки в акциях ВТБ будем наблюдать, и, соответственно, вернутся они. Может быть, даже к уровню 87 рублей за акцию, хотя, ну, пока достаточно такое слабое обратное движение. Дождемся основной торговой сессии среды. Но если говорить о дивидендной доходности, то, допустим, на вечер вторника она около 12%. В принципе, это неплохая дивидендная доходность для российского рынка акций на вот все текущие моменты. Но, тем не менее, рынок пока, как мы видим, реагировал достаточно серьезной распродажей бумаг ВТБ. При этом российский рубль сегодня вырос, и китайская валюта довольно заметно снизилась. Потери около 14 копеек, закрытие в районе 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже снизился к рублю по однодневному фьючерсному контракту. Опустился в район 71 рубля, но если рассматривать международный валютный рынок, там не такое сильное движение, там все-таки доллар США торгуется в районе 72, но здесь приближается единый день уплаты налогов, 28 мая, пока мы видим продажи валюты со стороны экспортеров, спрос на рублевую ликвидность, не исключено, что все-таки рубль похуже будет себя чувствовать после 28 мая. Но основное ожидание связано с началом июня, когда Министерство финансов Российской Федерации сообщит новые объемы, в рамках которых будет осуществляться бюджетное правило. Ну, конечно, Минфин будет покупать валюту. И на рынке сейчас прогнозы не очень хорошие для рубля в плане того, что объемы покупки могут возрасти в 2, а может быть и в 3 раза. Цены на нефть вернулись к росту, но это касается в первую очередь смесь Brent. Все-таки в Нью-Йорке западно-техасская нефть снижается, но Brent достиг $100 за баррель, или почти $100 за баррель. Здесь не все так однозначно. С одной стороны, звучит переговорная риторика. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Ну и повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. И добавил, что возможно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Но это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США нанесло удар, очередной удар по Ирану в рамках самообороны, говорится вот в этом сообщении. Ну, иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа. Так что, с одной стороны, переговорная риторика, и вроде как какие-то там переговоры ведутся. С другой стороны, боевые действия не утихают.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла $4 миллиона. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в $30 миллиардов. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Лев Ландау.
8: У меня, к сожалению, не телосложение, а теловычитание.
3: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: Москве 2058, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Предварительной причиной пожара и обрушения частного дома в Липецке мог стать взрыв газа. Об этом сообщает местная прокуратура. Под завалами предположительно могут находиться 3 человека. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Обыски прошли в университете Екатеринбурга из-за организации схемы по закрытию задолженности студентов за вознаграждение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В схеме могли участвовать более 150 студентов. Им грозит отчисление из вуза, либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя.
9: Дональд Трамп заявил, что у него все отлично со здоровьем. По его словам, медобследование прошло идеально, все показатели прекрасные. Медицинский осмотр Трамп прошел в военно-медицинском центре Уолтера Рида. Президенту США 79 лет. В январе он сообщил, что в третий раз сдал на отлично тест на когнитивные способности. Картина «Девятый вал» Ивана Айвазовского покрылась трещинами, а отправится на реставрацию в Петербурге. После завершения работ полотно представят на выставке Айвазовского в корпусе Бенуа. Планируется, что она состоится осенью этого года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить 9 рублей 71 копейку дивидендов на одну акцию по итогам 2025 года. В целом это более 125 миллиардов рублей или четверти от годовой прибыли банка. Также предложено провести очередную депомиссию акций на 49% акций. На этих новостях акции ВТБ на Мосбирже обвалились почти на 8,5%. Национализированную компанию «Южуралзолото» вновь не удалось продать даже на голландском аукционе с возможным двукратным снижением цены. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй задаток внести не успел. Это московская компания «Русские угли». Почему, мы спросили гендиректора этой компании Илью Шпигеля, и что дальше? И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках и стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года. На одну акцию предлагают 9 рублей 71 копейку. Всего на дивиденды планируется направить 125,5 миллиардов рублей. Это 25% от годовой прибыли банка. При этом эксперты ожидали до 35%. Получить выплаты смогут акционеры, которые будут в реестре на 20 июля 2026 года. Кроме того, совет директоров предложил выпустить дополнительные акции до 6,3 миллиардов штук по цене 87 рублей. За что это почти 49% от всех обыкновенных акций банка. Государство после этого сохранит долю выше 50%. Деньги от допомиссии пойдут на партнерство с группой RWB и развитие основного бизнеса ВТБ, а также это повысит ликвидность акций и их вес в биржевых индексах. Годовое собрание акционеров, где утвердят эти решения, пройдет 30 июня. На этих новостях акции ВТБ на Мосбирже обвалились на 8,5%. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики его брокер Александр Тимофеев.
10: Это решение было ожидаемо. Было понятно, что они заплатят довольно неплохо. Реальная дискуссия, кажется, шла примерно вот о чем. Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025. Это скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022 в 2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Надо не забывать, что поскольку ВТБ большая доля государства, то здесь это еще был и политический вопрос, потому что, да, безусловно, для бюджета это может быть капля в море, но при этом это показывает определенную системность, так скажем, ВТБ. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска. В среднесроке акции отреагируют скорее умеренно негативно, просто потому что в банковской сфере, кажется, есть более интересные варианты. И по итогам этих новостей, если выбирать из Сбера, ВТБ, все-таки интереснее.
0: Александр Тимофеев, брокер. По итогам 2025 года объем дивидендных выплат российских публичных эмитентов сократился почти на четверть, до 2 триллионов рублей, подсчитали эксперты. Для российского рынка дивиденды – главный фактор. Индекс Мосбиржи без них выглядит плохо. Рядовой инвестор вкладывается в первую очередь ради дивидендной доходности, а не ради роста котировок, говорит создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
11: Если посмотреть на структуру снижения выплат в абсолютном значении, то львиную долю там играет снижение выплат по Лукойлу. Это связано и как со снижением цен на нефть в 2025 году, так и со санкциями, которые были наложены Лукойлу. Он просто не смог оплатить больше. Поэтому это не так критично. Что касается, начнут ли сбрасывать бумаги российские компании, то они и так сбрасывают. Дивиденды действительно помогают удержать некоторые бумаги. Например, Дом РФ наращивает дивиденды, и котировки растут. Сбербанк наращивает дивиденды, и котировки находятся у максимальных значений. Да, это очень сильный фактор, сдерживающий от продаж бумаг, потому что, например, инвестор рассуждает следующим образом, что если я получаю доходность свои там 12-14% из дивидендов, то я в целом готов ждать, когда ситуация нормализуется и рынок пойдет вверх. Если же дивиденды начинают быть ниже 10% или резко сокращаются, то инвестор, конечно же, начинает продавать эти бумаги и перекладываться в альтернативные бумаги, такие как, например, облигации, или уж на худой конец возвращаться к обычным депозитам. Поэтому, да, дивиденды на российском рынке являются определяющими, и они были определяющими последние годы, последние десятилетия, потому что индекс Московской биржи без дивидендов выглядит совсем удручающе. По сути, инвестировать в российский рынок акций для рядового инвестора это прежде всего инвестировать в дивидендную доходность и уже вторично, что там акции куда-то вырастут.
0: Дмитрий Черемушкин, автор проекта Wall Street Pro. Главными причинами сокращения дивидендных выплат эксперты называют высокую ключевую ставку и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Предприятия больше платят по долгам, а повышение налога на прибыль усугубило ситуацию. Особенно сильно это ударило по нефтегазовому сектору и металлургии. Вторая попытка продать Южуралу золото снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на Мосбирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников о «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
12: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены. То есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
13: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
12: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
14: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкцией с банком. То ли платить платеж остановили, то ли еще что-то, по техническим причинам не смогли внести.
15: По поводу предложений.
14: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
12: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Новый фильм «Звездных войн. Мандалорец и Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода, пишет Variety. На производство фильма потратили 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компанией Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
16: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
0: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете в 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката.
8: Все золото мира. Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
3: Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Подмосковье владельцев изъяли почти 50 гектаров земель, которые долгое время не использовались. По данным властей, более 6 тысяч земельных участков несколько лет не обрабатывались и заросли сорняками. Общая стоимость изъятой недвижимости оценивается более чем в 900 миллионов рублей. Исполняющий обязанности начальника управления земельных отношений Росимущества Михаил Чеврагов сообщил ТАСС, что более 500 участков будут проданы на открытых торгах. Разница в ценах между новостройками и вторичным жильем в России достигла 90%. Это следует из данных Росстата. Эксперты связывают это с льготной ипотекой и перегревом рынка. При этом снижение цен на новостройки не ожидается. По прогнозам, они продолжат расти быстрее инфляции. 4 инновационных судна московской верфи спустили на воду. Это электросуда нового поколения «Москва-1.0», каждая из которых вмещает до 56 человек. Аналогов этим судам нет нигде в мире. Их полностью создали на московском судостроительном заводе. Суда получили название «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Моросейка». Имена выбрали сами москвичи. До конца года на воду будут спущены еще 3 судна. К 30-му году в центральной части Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе, а к 35-му году все реки будут обслуживать только электросуда, заявил мэр Сергей Собянин. Российские ученые создали новый сорт картофеля «Альфа», устойчивый к заболеваниям и вредителям. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании членов академии. По его словам, новый сорт создан учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. Серьезные осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 8, завтра днем до 13 градусов, облачные временами дождь. И примерно такая же погода сохранится вплоть до начала июня. «21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Люччи акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
15: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
17: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
15: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
18: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
15: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
19: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причины, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
0: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
20: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
21: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
15: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
21: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
12: С
20: совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
1: Заведомо обещали проблемы со связью, и к 9 мая...
2: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
1: Они по мобильной связи, по 4G.
2: По Wi-Fi. Там и так есть, да, они подключены к Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
1: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
2: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям, очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачь, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
1: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
2: Скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
20: Владелица розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
22: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
1: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
22: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
1: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
22: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
1: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
22: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
1: Терминальчики, которые для оплаты карты?
22: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
8: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
23: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же. Другого выхода нет.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
24: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневский обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
8: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
0: Москве 21:28 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. Власти Петербурга не согласовывали фестиваль безлимитных настоек «Синие ночи». Такие мероприятия не соответствуют интересам государства и духу времени, заявил глава Красногвардейского района Андрей Хорт. Он пообещал использовать весь арсенал сил и средств, чтобы не допускать их проведения. Чиновник назвал фестиваль непотребством и гульбищем. Ранее силовики сорвали мероприятие прямо перед открытием. Они начали изымать алкоголь и остановили вход гостей. Госдума приняла закон, освобождающий личные фонды от обязательного аудита. Обязательные проверки сохранятся только для общественно полезных фондов. Ранее Минфин предлагал внести изменения в закон об аудиторской деятельности. Сейчас аудит обязателен для фондов, получивших имущество на сумму более 3 миллионов рублей в предшествующем году. Теперь исключение составляют государственные, внебюджетные и международные фонды, а также организации по управлению целевым капиталом. Беспилотный автобус в шведском Гетеборге попал в аварию через час после начала эксплуатации, пишет агентство Рейтер. Автобус резко затормозил на маршруте, после чего в него врезался трамвай. В результате аварии никто не пострадал. На борту автобуса находился водитель-инструктор, готовый взять управление на себя в случае необходимости. Вашингтон намерен значительно сократить свой вклад в НАТО, пишет Der Spiegel. В том числе речь идет об уменьшении поставок альянсу военной техники, среди которой авиация, корабли и беспилотники, утверждают источники газеты. А также обсуждается значительное сокращение флота стратегических бомбардировщиков, входящих в состав НАТО. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Москва 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На новом уполномоченном по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП. А новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы РАБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. С 1 июля в России запускает механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Покупка жилья будет доступна в любом городе без личных поездок. Для этого нужны три вещи: электронные документы, усиленные электронные подписи и подтвержденная биометрия. Ждать ли роста квартирных мошенничеств? И обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и два кроссовера. Модели оказались на 300-400 тысяч дешевле своих прототипов от «Джили». Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 от 2,8 миллиона рублей. А продажи всех трех стартуют у дилеров в июне. Какие теперь перспективы у бренда «Волга»? Подробности на Business FM. Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования, связанные с механизмами обеспечения вооружения, не только легким вооружением калибра 7,62, но и более крупным. Это и различные системы РАП, и лазерные установки, и калибры другие, заключил Шохин. Вместе с тем Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели. Благодаря своей оптико-электронной системе «Цитадель» выпускает шрапнельные снаряды с дистанционным подрывом, тем самым увеличивает вероятность поражения беспилотника. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
4: Пожелание – это очень хорошо. Такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться.
5: Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак, и в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно, потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
6: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
5: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны, организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».

0: На год и подтвержденная биометрия. Она оформляется в банке и действительно в течение 5 лет. Главный плюс, что теперь покупка жилья будет доступна в любом городе без личных поездок, хотя понадобится предварительная подготовка. Уже сейчас отдельные сервисы практикуют подобные услуги совместно с банками, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
1: Вообще такие сделки уже давно практикуются, например, Сбербанком через сервис «Домклик». Существует дистанционная продажа недвижимости, особенно при ипотеке. Туда практически запись на месяц, на два на такие сделки. В каждый офис, где они доступны. И дешевое удовольствие это тоже стоит. В разных местах по-разному, но люди все равно экономят свое время, экономят все равно свои деньги и идут на это ради того, чтобы просто зайти в офис, записавшись через месяц, через полтора, спокойно 3-4-5 часов провести. Оформляется примерно как ипотека. Это пока биометрия, пока все подготовить нужно заранее. УКЭП получить, либо в МФЦ, либо в банке. Документы изучить, договоры все заранее посмотреть, показать юристу, чтобы прийти на сделку уже с пакетом документов. И тогда это занимает несколько часов. Они находятся в другом городе, бегая, думая, как передать деньги, как что, как акты. Все подписывается одномоментно, передаются в другой офис на другом краю России. Там тоже подписывается, но люди должны заранее договориться, когда они подписывают акт передачи помещения, как передаются ключи, потому что это все дистанционно. Перечень имущества, которое передается, не передается, то есть это должны все покупатели решить между собой, как это все произойдет. И давно это уже есть такая услуга, но массово она не использовалась. Ну, я так думаю, сейчас будут у нотариусов это все делать во всех банках, в МФЦ, в Росреестре, электронные сделки.
0: Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов фирмы «Интеллектуальный капитал». Как писали «Известия», в конце прошлого года разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 90%. Издание отмечает перегрев в жилищном секторе. Но падение цен ожидать не стоит. Будет ли популярен механизм онлайн-сделок и повлияет ли он как-то на сложившийся рынок, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
2: Я не вижу здесь каких-то больших рисков, и я не вижу, каким образом это нововведение может повлиять на дополнительный спрос на недвижимость. Это просто дополнительное удобство, которое сделает покупку квартиры проще. Если не допустить ошибок, все, в принципе, должно работать надежно. В первую очередь, этим нововведением будут пользоваться для покупки новостроек. Уже сейчас большинство новостроек покупают у застройщиков онлайн. Даже некоторые застройщики вроде Пика отменили офисы практически везде. Хотя на вторичке все-таки надо смотреть квартиру, надо изучать документы, чтобы не было какого-то эффекта. Наша актриса знаменитая, которая пыталась вернуть себе квартиру. Ну и много таких сделок, когда у людей отбирают квартиры, потому что они не проверили документы. И, конечно, нужно, во-первых, смотреть квартиру самостоятельно, общаться самостоятельно с продавцом по-хорошему, проверять и квартиру, и собственника. Не пойдет ли он в течение 3 лет, не подаст ли на банкротство. Онлайн, конечно, это тоже все купить можно, но это большие риски. Не с точки зрения, взломают этот аккаунт, там, биометрию, нет. Скорее, риски при покупке квартиры, чтобы в самой квартире все было нормально. Если там квартира с ремонтом, чтобы там ничего нигде не текло, не сломано было. Соседи обязательно. Я вообще всегда советую, если вы покупаете на вторичке, подняться на этаж выше, на этой площадке, и просто поговорить с соседями, нет ли там ничего плохого, подозрительного. Насчет того, что перегрет рынок или нет. «Известия» пишут, что новостройки стоят в 2 раза дороже вторички. Так они берут среднюю. Если новый дом бизнес-класса в Москве там 600 тысяч за метр, а хрущевка УМКАДа стоит, допустим, 220-250 в каком-нибудь таком захудалом райончике, то это и в 3 раза можно сказать, что цены на новостройки выше.
0: Александр Харыбин, риэлтор. Безусловно, в дистанционных сделках остаются риски, взлом аккаунта, кража данных и подписей или фишинг. Эксперты напоминают, что биометрия подтверждает личность, но не юридическую чистоту объекта. Проверять выписки, истории квартиры личные с юристами все равно обязательно. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карпрайс», которая инвестировала в фонд фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала бизнес-фэм Кира Карун.

0: адвокат, представляющий интересы Галицкого.
1: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
0: Кира Карума, адвокат, также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бофта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Генри Хайнц начинал с производства и продажи хрена, уксуса и квашеной капусты, за что в свое время получил прозвище «Король солений». Биржевой крах 1873 года привел фирму к банкротству. Компанию обвиняли в сокрытии запасов ради обмана кредиторов, но в итоге оправдали. К перезапуску бизнеса Генри подключил брата и кузена, дав новому предприятию инициалы родственников под той же фамилией Хайнц. Почти сразу запустили в производство и ставший легендой томатный кетчуп. В начале 20 века капитализация компании составляла 4 миллиона долларов. 100 с лишним лет спустя, в 2015-м, состоялось слияние Хайнц с американским продовольственным гигантом Kraft Foods. И сегодня объединенная корпорация Kraft Heinz оценивается в 30 миллиардов долларов. Вторая попытка на Business FM. Все золото мира. Золотым парашютом принято называть крупное вознаграждение топ-менеджерам компаний, вынужденным оставить свой пост по разным, но вполне объективным причинам. Например, в результате слияния, поглощения или смены собственника компании. Первое использование термина отмечено в 1961 году при попытке кредиторов отстранить Говарда Хьюза от управления компанией Transworld Airlines. Использование золотых парашютов стало повсеместной практикой в 1980-х, как ответ на лавинообразный рост числа поглощений и слияний. После финансового кризиса 2008 года многие страны стали устанавливать ограничения на размер подобных выплат. В России с середины 2010-х годов они ограничены 6 месячными окладами для акционерных компаний и 3 окладами для государственных корпораций. Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
4: Арбитраж.
3: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
4: Отчеты и планы.
3: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспотребнадзор. Stand. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
2: Сделки.
3: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за $3.8 миллиарда. Компания LimmaTech обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше $1.5 миллиарда. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в $1.5 миллиарда, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: «21.46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седаны и 2 кроссовера. Модели казались немного дешевле своих китайских прототипов, отжили в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной модели «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллионов рублей. 2 другие модели обойдутся дороже. Седан С50 будет стоить от 2,9 миллионов, а флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллионов рублей. Вся машина получит 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волги» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. И эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет будет очень сильно локализовано. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
5: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получит?
4: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то в складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, и 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю, и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
0: Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продаже официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
6: Добрый вечер. Очередной день падения на российском рынке акций. 0,7% потери по индексу Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2580 пунктов. Ну и вечером немножко даже падение усилилось. Но основные новости касались акций ВТБ, банка ВТБ и, соответственно, долгожданные новости. Но рынок, как мы видим, они не порадовали. Акции ВТБ упали на 6% почти за основную торговую сессию. И в начале вечерней торговой сессии падали на 8,5%, опускались ниже 80 рублей, потом немножко отскочили в обратную сторону. Ну, здесь, во-первых, дивиденды 25% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка на акцию, но это минимум. что рынок ждал. На самом деле ожидания были выше, чем 25% от чистой прибыли. Ну и второй негативный момент – это дополнительная эмиссия. Но здесь у рынка особых ожиданий не было, хотя здесь гигантская доп-эмиссия планируется. Более 6 миллиардов акций – это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акции ВТБ. Ну, вот такие новости. Причем цена выкупа, цена размещения 87 рублей за акцию планируется. Ну, вот сейчас в районе 80 рублей торгуются акции ВТБ. Так что две плохие новости. Рынок их расценил как плохие новости. И вот привели они к такому развитию событий. Но не исключено, что какой-то отскок мы все-таки в акциях ВТБ будем наблюдать, и, соответственно, вернутся они. Может быть, даже к уровню 87 рублей за акцию, хотя, ну, пока достаточно такое слабое обратное движение. Дождемся основной торговой сессии среды. Но если говорить о дивидендной доходности, то, допустим, на вечер вторника она около 12%. В принципе, это неплохая дивидендная доходность для российского рынка акций на вот все текущие моменты. Но, тем не менее, рынок пока, как мы видим, реагировал достаточно серьезной распродажей бумаг ВТБ. При этом российский рубль сегодня вырос, и китайская валюта довольно заметно снизилась, потери около 14 копеек, закрытие в районе 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже снизился к рублю по однодневному фьючерсному контракту. Опустился в район 71 рубля, но если рассматривать международный валютный рынок, там не такое сильное движение, там все-таки доллар США торгуется в районе 72, но здесь приближается единый день уплаты налогов, 28 мая. Пока мы видим продажи валюты со стороны экспортеров, спрос на рублевую ликвидность, не исключено, что, ну, все-таки рубль похуже будет себя чувствовать после 28 мая. Ну, основное ожидание связано с началом июня, когда Министерство финансов Российской Федерации сообщит новые объемы, в рамках которых будет осуществляться бюджетное правило. Ну, конечно, Минфин будет покупать валюту. И на рынке сейчас прогнозы не очень хорошие для рубля в плане того, что объемы покупки могут возрасти в 2, а может быть и в 3 раза. Цены на нефть вернулись к росту, но это касается в первую очередь смесь Brent. Все-таки в Нью-Йорке западно-техасская нефть снижается, но Brent достиг $100 за баррель, или почти $100 за баррель. Здесь не все так однозначно. С одной стороны, звучит переговорная риторика. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Ну и повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. И добавил, что возможно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Но это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США нанесло удар, очередной удар по Ирану в рамках самообороны. Говорится вот в этом сообщении. Ну, иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа. Так что, с одной стороны, переговорная риторика, и вроде как какие-то там переговоры ведутся. С другой стороны, боевые действия не утихают.
2: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: В Москву приехал Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей Дворцов Роял Мансур. Человек, которого называют главным ательером мира, кардиналом в hospitality. Мы устроились на веранде отеля Риц в тени под зонтом и заговорили о цене, которую путешественники готовы платить во время поездок за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
8: Так так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре, у нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или, если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но, помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
7: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей дворцов «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Все золото мира. Во многих языках присутствуют устойчивые фразеологизмы со словом «золотой». Почти всегда это прилагательное используется в значении «самый» или «главный». В русском самое общеупотребительное из подобных идиом – «золотая середина». Выражение подразумевает стремление избегать крайности, во всем искать средний, умеренный путь. Словосочетание «золотой век» по смыслу используется как отсылка к историческим периодам, когда все было лучше, чем ныне. Но оставшее популярным в последнее время выражение «золотой век». Золотая молодежь подразумевает круг детей богатых и влиятельных родителей, ведущих роскошный и беззаботный образ жизни, полный развлечений. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла закон на 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир-банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания Центробанк обосновал заявлениями ЕС по поводу возможного использования суверенных российских активов. В депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию Московского суда. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным агентства Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов своих замороженных активов. Росавиация и Минтранс получили представление от Минобороны об особом режиме полетов гражданских судов на высотах до 5100 метров над Москвой. Согласно документу, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, полеты для оказания медпомощи, эвакуации и выполнения ряда работ. Накануне об ограничениях полетов в московской воздушной зоне предупредила организация пилотов и владельцев частных самолетов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей, или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения, или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
10: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
11: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно, скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
10: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое нарушение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде, ну и более педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
10: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
13: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries-Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк Marketplace получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрируют туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
13: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries-Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги. И дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
15: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтеха и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
13: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
16: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
13: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы «Мандалорец и Грогу». Это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Дисней в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
17: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
0: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о бизнес-ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
9: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
18: Культ наличности. На Бизнес FM. Наизусть.
9: Фридрих Ницше.
18: Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
10: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
20: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
10: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда, но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС, продолжает автоэксперт Артем Бабцов.
1: произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
10: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
21: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причины, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
0: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
22: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
23: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
10: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
23: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
22: Совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
24: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
25: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
24: Они по мобильной связи, по 4G.
25: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
24: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
25: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям, очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимость даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не было сразу карты оплачь, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
3: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы?
25: Скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходят, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
22: Владелица розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
4: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
3: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
4: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
3: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
4: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
3: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
4: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
3: Терминальчики, которые для оплаты карты?
4: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
0: Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и 2 кроссовера. Модели казались немного дешевле своих китайских прототипов, отжили в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллионов рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллионов, а флагманский кроссовер К50 от 4 200 тысяч рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волги» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манджаро, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. Эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет будет очень сильно локализован. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
6: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получат?
5: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то вскладчено делается. 3 года официальной гарантии или заводской, 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
0: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продажу официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во 2-м квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
7: Без
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджету около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинения. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потери выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных

0: рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум «На экономный лад». Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские отельеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
2: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
3: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
4: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
3: Уже все забронировано или что-то есть еще?
4: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
2: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции юниста Имурханлы.
5: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень несвойственно этой аудитории.
2: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
6: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. На форум поднимаются цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. Канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
2: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Авто Владимир Федоров.
7: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократически Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
3: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
7: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег.

0: больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А Майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому Майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть Майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам Майбах не нужен, дайте нам S-класс.
1: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
2: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
3: Желание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
4: Мы видим, что на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
3: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодрон.
5: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
13: Деньги.
10: Во время кризисов в некоторых странах использовались деньги из кожи. В Китае их использовали еще до появления бумажных купюр. А в Германии в период инфляции 1922-23 годов в ходу были деньги в виде каблуков и подметок.
12: История денег на Business FM
13: оценивается в 30 миллиардов долларов.
12: Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Арбитраж.
14: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
15: Отчеты и планы.
14: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
15: Сделки.
14: Американская фармкомпания Eli Lilly купит трех разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
16: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолото» в случае победы на следующем аукционе.
17: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
16: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой другой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
0: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы санкции с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
18: По поводу предложений.
0: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
16: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Южуралзолота Константина Струкова и его окружение в доход государства. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал Мосгорсудья прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущества Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» с экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карап Прайс», в который инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала Бизнес ФМ. Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Галицкого.
19: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в резолютивной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Кира Карума. Адвокат также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
20: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей. А уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8%. 2,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли. По международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла закон на 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания Центробанк обосновал заявлениями ЕС по поводу возможного использования суверенных российских активов. А в депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию Московского суда. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным агентства Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов своих замороженных активов. Росавиация и Минтранс получили представление от Минобороны об особом режиме полетов гражданских судов на высотах до 5100 метров над Москвой. Согласно документу, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, полеты для оказания медпомощи, эвакуации и выполнения ряда работ. Накануне об ограничениях полетов в московской воздушной зоне предупредила организация пилотов и владельцев частных самолетов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей, или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
1: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
4: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно, скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
1: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое нарушение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
22: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
1: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
2: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
3: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries.rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
3: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
7: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе, фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
3: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
23: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
3: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
6: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей, поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о бизнес-ФМ, что Галецкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признание фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
18: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. В
21: Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
1: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
9: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
1: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
10: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
1: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
11: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
12: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
13: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
15: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
13: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
12: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
15: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
24: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
15: Они по мобильной связи, по 4G.
24: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
15: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
24: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимо, даже, мне кажется, это пощепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
15: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
24: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
12: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
0: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
15: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
0: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
15: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
0: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
15: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
0: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
15: Терминальчики, которые для оплаты карты?
0: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
2: Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седан и 2 кроссовера. Модели казались немного дешевле своих китайских прототипов, отжили в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллионов рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан S50 будет стоить от 2,9 миллионов, а флагманский кроссовер К50 от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волги» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
14: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Джили. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Джили. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манджаро, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. И эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет, будет очень сильно локализованы. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата, и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
16: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получит?
14: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то в складчину делается. 3 года официальной гарантии или заводской, 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
2: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажа автомобиля «Волга» начнется в июне. Все 3 модели появятся одновременно в продажу официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга» АО «Нижегородские легковые автомобили» анонсировала, что серийное производство начнется во 2-м квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана, поступление в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится, после чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не

0: не о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания». Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургский отельер. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
2: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
3: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
4: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
3: Уже все забронировано или что-то есть еще?
4: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
2: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирование уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
5: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
2: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
6: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были. И в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно. Около 800 тысяч в сутки. В зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
2: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
7: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes'ы уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000. Все зависит от аппетита компании. Может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
3: Фонтанка пишет, что еще Майбахи берут.
7: Ой, вы знаете, Майбахи, вот сколько лет я работаю, водители Майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, это все на S-классах, значит, все на S-классах. А Майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому Майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть Майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам Майбах не нужен, дайте нам S-класс.
2: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Глава

0: СПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
1: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
2: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
1: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки, что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
4: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
3: Отчеты и планы.
4: «Эконика» может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков «Эконика Мэн» уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Эконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Эконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
3: Сделки.
4: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южурал» золото снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
5: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
6: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
5: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
7: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
8: По поводу предложений.
7: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
5: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал Мосгорсудья прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карпрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала «Бизнес-ФМ». Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Галицкого.
8: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено в доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
0: Кира Карума, адвокат, также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей. А уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию. И падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек, на закрытии юань 10 рублей 47 копеек, доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов, пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает, есть и другие факторы поддержки, это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть, важная составляющая, как для российского рынка акций, так и для российского рубля, вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и энергии Тегерана может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу, 30 мая, на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У Арсенала 1 миллиард 230 миллионов евро, у красно-синих 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский Реал и Манчестер Сити. Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы – Астон Виллы из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот, как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла закон на 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир-банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания Центробанк обосновал заявлениями ЕС по поводу возможного использования суверенных российских активов. А в депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию московского суда. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным агентства Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов своих замороженных активов. Росавиация и Минтранс получили представление от Минобороны об особом режиме полетов гражданских судов на высотах до 5100 метров над Москвой. Согласно документу, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, полеты для оказания медпомощи, эвакуации и выполнения ряда работ. Накануне об ограничениях полетов в московской воздушной зоне предупредила организация пилотов и владельцев частных самолетов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей, или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
12: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета «Мерседес SL», выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
13: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
12: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
12: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Business FM.
0: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
15: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries.rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
15: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
17: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
15: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
18: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
15: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
19: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
0: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал Бизнес-ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
2: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
21: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
2: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
22: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
2: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
1: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причины, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
0: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
4: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
6: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
23: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
6: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
4: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
23: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
24: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
23: Они по мобильной связи, по 4G?
24: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
23: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
24: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не будет сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
23: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
24: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
4: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
5: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
7: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
5: Конечно же, это плюс, потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
7: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
5: Конечно же, нет, мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
7: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
5: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
7: Терминальчики, которые для оплаты карты?
5: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
3: Продолжительность жизни.
4: Когда вы видите, как кто-то режет палец, вы морщитесь. Когда наблюдаете за падением, непроизвольно напрягаете тело. Это не воображение. В вашем мозге в этот момент активируются те же нейроны, что и при собственном действии или боли.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Зеркальные нейроны открыли случайно. В начале 90-х итальянский нейрофизиолог Витторио Галлезе изучал двигательные нейроны у макак. Однажды обезьяна, подключенная к электродам, наблюдала за тем, как исследователь берет орех, и ее нейроны сработали так, будто она сама совершила это движение. Сама-то сенсорная кора активна не только, когда вас касаются, но и когда вы видите, как кто-то переживает прикосновение. Островковая кора реагирует на отвращение не только, когда вы его чувствуете, но и когда видите его на чужом лице. Мозг воспроизводит чужой опыт внутри себя. Зачем это нужно эволюционно? Зеркальные нейроны – механизм, позволяющий мозгу напрямую считывать намерения другого существа через моторное воспроизведение. Когда вы видите, как кто-то тянется за предметом, ваш мозг уже знает, что будет дальше, еще до того, как действие завершилось. Эксперименты показали, зеркальные нейроны срабатывают, даже когда финальная часть наблюдаемого действия скрыта от наблюдателя. Мозг достраивает намерение сам. Это открывает радикальную гипотезу о происхождении языка. Область брака, главный центр речи у человека, расположена именно там, где у приматов находятся зеркальные нейроны. Движения руки и рта вызывают схожие паттерны активации в этой части мозга как у людей, так и у обезьян. Гипотеза такова. Язык эволюционировал из системы имитации жестов, и зеркальные нейроны были его нейробиологическим фундаментом. Сегодня зеркальные нейроны – одна из самых горячих и спорных тем в нейронауке. Механизм реален и воспроизводим, а его роль в языке и эмпатии – предмет активной научной дискуссии.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджету около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинения. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения, НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потери выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым вопросам, комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на бизнес-ФМ. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
9: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургский ательер.

0: есть если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
1: Уже все забронировано или что-то есть еще?
0: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
2: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции, юнист Эймурханлы.
3: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
2: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
4: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
2: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Авто Владимир Федоров.
5: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес, цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
1: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
5: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, это все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть Maybach свободный, по цене S-класса. Нет, нам Maybach не нужен, дайте нам S-класс.
2: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
7: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак и в ближайшие 15-20, если

0: не больше лет, не будет возможно, потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
1: Мы видим, что на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
0: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
4: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
3: Отчеты и планы.
4: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в Эконике, компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у Эконики была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
3: Сделки.
4: Американская фармкомпания Eli Lilly купит трех разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания LimmaTech обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южурал золото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
5: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах Юж-Урал-Золото в случае победы на следующем аукционе.
0: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
5: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
6: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы санкции с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
7: По поводу предложений.
6: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
5: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Южуралзолота Константина Струкова и его окружение в доход государства. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнерс» с экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карапрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала Бизнес ФМ. Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Галицкого.
8: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. обращение. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции. И поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено в доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Кира Карума, адвокат, также сообщила, что Гарецкий обжалует в кассации решение по иску генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей. А уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию. И падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек, на закрытии юань 10 рублей 47 копеек, доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов, пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает, есть и другие факторы поддержки, это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть, важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля, вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегерана может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Между делом с Кирой Альтман.
9: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
10: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
9: Звучит как невозможно, реагирую я.
10: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
9: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
10: 40 лет моего экспириенса, который я еще должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю, я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга, и мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим, и мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
11: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
12: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла закон на 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир-банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания Центробанк обосновал заявлениями ЕС по поводу возможного использования суверенных российских активов. А в депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию Московского суда. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным агентства Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов своих замороженных активов. Росавиация и Минтранс получили представление от Минобороны об особом режиме полетов гражданских судов на высотах до 5100 метров над Москвой. Согласно документу, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, полеты для оказания медпомощи, эвакуации и выполнения ряда работ. Накануне об ограничениях полетов в московской воздушной зоне предупредила организация пилотов и владельцев частных самолетов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане. Как это оценивают юристы? И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах.
2: Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
15: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета «Мерседес SL», выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
16: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения избрал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
15: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
17: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
15: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
18: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
19: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно. конечно.
18: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
20: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
18: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
21: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022, в 2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
18: Если ВТБ в ходе допэмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
22: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, знают, то «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки. Поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной студией. А выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более $1 миллиард. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более $2 миллиардов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал Бизнес-ФМ, что Галецкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признание фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
3: Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
1: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
3: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
15: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
5: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
15: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
6: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
15: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
8: Разница в 2,5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5,5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше при сохранении нынешних трендов такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопрудский, колумнист BFM.ru. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
7: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
9: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
10: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
9: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
7: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
23: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
24: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
23: Они по мобильной связи, по 4G.
24: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
23: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
24: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это пощепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
23: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
24: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
7: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
25: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
23: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
25: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
23: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
25: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
23: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
25: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
23: Терминальчики, которые для оплаты карты?
25: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятно. Понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
26: Дело вкуса с Катей Калиной.
27: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене Магрита, на намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимо. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска, эскалоп готовят из нижегородского фуа-гра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата – пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков – коктейли на граппе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо – 5600, пицца с икрой морского ежа – 4200, пицца с грушей горгонзолой – 1100. С вами была Катя Калина.
26: Дело вкуса. На Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинения. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане планы Еревана поступления в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шухин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шухин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
12: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские отельеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
13: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
14: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
16: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в

0: Финансирование уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы.
1: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
0: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
2: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были. И в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируются посуточно. Около 800 тысяч в сутки. В зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
0: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Вечером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
3: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели – это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс – это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000. Все зависит от аппетита компании. Может быть, доходить даже до 6000 в час с водителем.
4: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
3: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, это все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься. Особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
0: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой, способной в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
6: Пожелание – это очень хорошо. Такие системы есть, работа над ними ведутся, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить не недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенно.

0: определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
1: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
0: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
4: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
3: Отчеты и планы.
4: «Эконика» может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков «Эконика Мэн» уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Эконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Эконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
3: Сделки.
4: Американская фармкомпания Eli Lilly купит трех разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limatech обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше полутора миллиардов долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южурал золото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
5: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
6: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
5: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
7: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
8: По поводу предложений.
7: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
5: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карпрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала Бизнес ФМ. Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Галицкого.
9: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрение. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено в доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Кира Карума, адвокат, также сообщила, что Гарриски обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей. А уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8%. 0,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительный эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию. И падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек, на закрытии юань 10 рублей 47 копеек, доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов, пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает, есть и другие факторы поддержки, это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть, важная составляющая, как для российского рынка акций, так и для российского рубля, вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегерана может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли четвертое место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897-м. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды – англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Виллы — это преданные болельщики, которые заполняют Вилла-парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла закон на 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания Центробанк обосновал заявлениями ЕС по поводу возможного использования суверенных российских активов. А в депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию московского суда. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным агентства Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов своих замороженных активов. Росавиация и Минтранс получили представление от Минобороны об особом режиме полетов гражданских судов на высотах до 5100 метров над Москвой. Согласно документу, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, полеты для оказания медпомощи, эвакуации и выполнения ряда работ. Накануне об ограничениях полетов в московской воздушной зоне предупредила организация пилотов и владельцев частных самолетов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей, или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения, или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
12: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственный. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
13: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
12: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человек удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
12: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
15: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
15: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
17: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
15: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
18: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
15: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
2: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
19: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки. Поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более $1 миллиарда. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более $2 миллиардов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал Бизнес-ФМ, что Галецкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признание фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
21: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну новую или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2.5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Феррари, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
0: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
21: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Феррари не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
1: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
21: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
22: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
4: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
6: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
7: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
6: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
4: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
7: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
23: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
7: Они по мобильной связи, по 4G?
23: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi, с Wi-Fi все good, поэтому все работало.
7: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
23: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям, очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции, очень много, независимость даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
7: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
23: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
4: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
24: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
7: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
24: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
7: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
24: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
7: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
24: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
7: Терминальчики, которые для оплаты карты?
24: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
3: Классики в праве. Найти ответчика.
25: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
26: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
5: Классики в праве на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинения. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пончелеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM.
9: –
2: Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
9: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится, после чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
10: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
11: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
12: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
11: Уже все

0: бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
1: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
2: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. На форум поднимаются цены, на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
1: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
3: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели – это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes'ы уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс – это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
4: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
3: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, это все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
1: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
6: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
7: Мы видим, что на Первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
6: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота.

0: Да, возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
1: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
3: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
2: Отчеты и планы.
3: «Эконика» может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков «Эконика Мэн» уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Эконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Эконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
2: Сделки.
3: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
4: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
5: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход, то есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общем. текущих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
4: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
6: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то по техническим причинам не смогли внести.
7: По поводу предложений.
6: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
4: Активы «Южуралзолота», как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера «Южуралзолота» Константина Струкова и его окружение в доход государства. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил доход государства и имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. Доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компании «Карапрайс», в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала Бизнес-ФМ. Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Галицкого.
8: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных решений. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрение. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено в доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
1: Кира Карума. Адвокат также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнер» с экстремистским объединением. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию. И падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек, на закрытии юань 10 рублей 47 копеек, доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов, пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает, есть и другие факторы поддержки, это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть, важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля, вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегерана может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Продолжительность жизни.
9: Когда вы видите, как кто-то режет палец, вы морщитесь. Когда наблюдаете за падением, непроизвольно напрягаете тело. Это не воображение. В вашем мозге в этот момент активируются те же нейроны, что и при собственном действии или боли.
2: Журналист Алена Копылова.
9: Зеркальные нейроны открыли случайно. В начале 90-х итальянский нейрофизиолог Витторио Галлезе изучал двигательные нейроны у макак. Однажды обезьяна, подключенная к электродам, наблюдала за тем, как исследователь берет орех, и ее нейроны сработали так, будто она сама совершила это движение. Сама-то сенсорная кора активна не только, когда вас касаются, но и когда вы видите, как кто-то переживает прикосновение. Островковая кора реагирует на отвращение не только, когда вы его чувствуете, но и когда видите его на чужом лице. Мозг воспроизводит чужой опыт внутри себя. Зачем это нужно эволюционно? Зеркальные нейроны – механизм, позволяющий мозгу напрямую считывать намерения другого существа через моторное воспроизведение. Когда вы видите, как кто-то тянется за предметом, ваш мозг уже знает, что будет дальше, еще до того, как действие завершилось. Эксперименты показали, зеркальные нейроны срабатывают, даже когда финальная часть наблюдаемого действия скрыта от наблюдателя. Мозг достраивает намерение сам. Это открывает радикальную гипотезу о происхождении языка. Область брака, главный центр речи у человека, расположена именно там, где у приматов находятся зеркальные нейроны. Движения руки и рта вызывают схожие паттерны активации в этой части мозга как у людей, так и у обезьян. Гипотеза такова. Язык эволюционировал из системы имитации жестов, и зеркальные нейроны были его нейробиологическим фундаментом. Сегодня зеркальные нейроны – одна из самых горячих и спорных тем в нейронауке. Механизм реален и воспроизводим, а его роль в языке и эмпатии – предмет активной научной дискуссии.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла закон на 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Согласно закону, срок не может превышать 10 лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Документ не затрагивает дела, связанные с антикоррупционными и противоэкстремистскими исками. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном взыскании с Евроклир 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей одной из сторон. Ранее суд постановил взыскать с бельгийского Евроклир банк свыше 18 триллионов рублей. Необходимость немедленного взыскания Центробанк обосновал заявлениями ЕС по поводу возможного использования суверенных российских активов. А в депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию Московского суда. Иран не намерен возвращаться к переговорам с США до тех пор, пока Вашингтон не разморозит зарубежные активы Тегерана. По данным агентства Фарс, вопрос разблокировки иранских средств остается одним из ключевых препятствий в переговорах. Агентство Тансим сообщает, что в рамках возможного меморандума Иран может получить доступ к 24 миллиардам долларов своих замороженных активов. Росавиация и Минтранс получили представление от Минобороны об особом режиме полетов гражданских судов на высотах до 5100 метров над Москвой. Согласно документу, ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, полеты для оказания медпомощи, эвакуации и выполнения ряда работ. Накануне об ограничениях полетов в московской воздушной зоне предупредила организация пилотов и владельцев частных самолетов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей, или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
11: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
12: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпирована, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья...